0: систему предварительной регистрации поставок через Евразийский экономический союз.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
3: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Дэн Пенья, которого называют человеком на 50 миллиардов долларов, на самом деле за свою долгую карьеру не смог заработать суммы с 9 нулями? При этом в 2021 году он получил премию за наставничество благодаря своей обучающей программе QLA. Каждый из 25 тысяч выпускников Пеньи сумел за короткий промежуток времени повысить свой заработок до миллиона долларов в год. Дэн утверждает, что не раскрывает никаких особых секретов богатства, а просто открывает людям глаза на вещи, которые кажутся незначительными, хотя именно они помогают увеличить доход в разы. В мире финансов Дэн Пенья прославился благодаря своему деловому и в то же время очень жесткому подходу. Такой образ он использует и в наставничестве, смешивая сложные финансовые советы с эксцентричным жаргоном. Как стать богатым? Это самый идиотский вопрос. Начни зарабатывать настоящие деньги. Вот и все. Бизнесмен не дает четких тактик заработка денег, а акцентирует на том, что его стратегия строится на индивидуальном подходе к каждому своему ученику. По мнению Пеньи, богатство – очень расплывчатое понятие, и желанная сумма доходов и расходов у всех разная. Также отличаются и возможности людей. Поэтому бизнесмен советует в первую очередь сосредоточиться на выходе из зоны комфорта и собственной самооценке. Как утверждает Дэн, эти два важных фактора способны быстро изменить ваше финансовое положение. Выход из зоны комфорта дает возможность посмотреть на мир по-новому, увидеть возможности, от которых раньше вы готовы были отказаться. Многие сразу воспринимают это в штыки, потому что не могут определить, где начинается и заканчивается их зона комфорта. А самое главное, не понимают, что нужно менять. Хотя на самом деле, даже если вы поедете на работу другим путем, ваша жизнь уже может поддаться кардинальным изменениям, рассказывает Пенья. Более скрупулезно Дэн высказывается о факторе самооценки, считая ее главной причиной бедности многих людей. По мнению бизнесмена, неуверенность в себе не позволяет людям более гибко подходить к заработку, то есть не бояться маневрировать между различными навыками или осваивать их по ходу жизненного пути ради увеличения дохода. Вы можете смириться с тем, что сегодня вы зарабатываете 1 доллар в минуту, пока кто-то за такие же 60 секунд получает 5, 10 или даже 100 долларов. Если да, значит вы слабак, и вам не достичь желаемых миллионов, говорит Дэн. Со словами Пенни сложно не согласиться, особенно сегодня, когда рынок высокооплачиваемого труда расширяется. Всего за несколько недель можно обучиться навыкам, которые способны увеличить ваш заработок в десятки раз, и при этом сделать рабочие будни ярче и интереснее. О каких навыках идет речь, я расскажу прямо сейчас. Работа в телефоне. Нет сомнений в том, что сегодня будущее мира смотрит в сторону мобильных телефонов. По мере того, как все больше людей привыкает к технологиям смартфонов, потребность в разработчиках мобильных приложений продолжает расти. Их разработка — это рынок с разными приложениями для разных функций. Независимо от того, используете ли вы устройство iOS или Android, для них есть множество приложений. Каждая такая программа имеет свои специфические требования и наборы инструментов. Разработка мобильных приложений – это один из навыков, которым нужно научиться, чтобы зарабатывать деньги сегодня. Разработчики мобильных приложений зарабатывают от 750 до 2500 долларов в месяц. Зарабатывай языком. Поскольку интернет продолжает становиться все умнее, теперь возможно выучить новый язык самостоятельно. Однако для тех, кому сложно это сделать самому, есть много языковых центров, на которые можно положиться при обучении. Люди с хорошими языковыми навыками пользуются большим спросом в странах, где большинство не говорят по-английски. Есть также множество веб-сайтов и предприятий, которым требуются услуги тех, кто хорошо владеет иностранным языком. Китайский и французский являются одними из самых востребованных в последнее время. Изучите один из этих иностранных языков в свободное время и выделяйтесь среди конкурентов. Как переводчик, вы можете получать среднюю зарплату в размере от 500 до 1500 долларов в месяц, а переводчики высшего уровня зарабатывают от 30 тысяч. Миллионы, сидя на диване. Начать и продвигать бизнес из дома стало намного проще с появлением социальных сетей. В свете этого цифровой маркетинг стал очень ценным инструментом, как для существующего, так и для нового бизнеса. Существуют разные соцсети, которые стоит изучить, и различные способы нацеливания на потенциальных клиентов. Приобретение навыков цифрового маркетинга сегодня – один из самых быстрых способов начать зарабатывать в интернете. Многие компании готовы платить людям, обладающим этим навыком. И хорошо то, что вы можете работать удаленно в качестве цифрового маркетолога. Люди данной профессии могут зарабатывать от 750 до 2000 долларов в месяц. Красота стоит денег. Люди любят выглядеть красиво и готовы за это платить. Почему бы не воспользоваться этой возможностью сегодня, чтобы заработать дополнительные деньги для себя? Парикмахеры и косметологи – одни из тех, кто зарабатывает большие деньги на дополнительной работе. Этот навык можно даже превратить в постоянную работу. Существуют веб-сайты, на которых можно зарегистрироваться в качестве ученика, чтобы узнать о красоте волос и лица. А самое главное – научиться делать деньги на этом, потому что парикмахеры и косметологи в среднем могут зарабатывать от 2000 долларов в месяц. Память за деньги. Если у вас есть смартфон или фотоаппарат, возможно, у вас есть некоторый опыт фотографирования. Однако, если вы хотите зарабатывать на фотографии, вам нужно больше, чем просто делать случайные снимки. Для совершенствования профессионального фото могут потребоваться годы обучения и практики. Также нужно будет овладеть дополнительными навыками, как, например, работы в программах Photoshop и Lightroom. Будь то совместные, частные или общественные мероприятия, роль фотографа никогда не будет обесценена. И именно они создают долговременную память, которая живет после них. Вы можете работать частным образом в качестве фотографа и использовать платные сайты, чтобы продавать свои фотографии как стоковые. Профессионалы спокойно зарабатывают на таком ремесле от 50 тысяч долларов в год. Личный ценник. Дэн Пенье – единственный миллионер, который сам имеет достаточно большой послужной список. Он пробовал себя как в роли военного, так и в роли финансиста. И на каждом полученном навыке сегодня он зарабатывает деньги. Поэтому является хорошим примером для будущего миллионера в том, чтобы не бояться нового опыта, а наоборот, с благодарностью принимать его и конвертировать в денежном эквиваленте. Не обязательно стремиться к тому, чтобы изменить ход своей карьеры в другое русло. Но важно всегда держать руку на пульсе и становиться лучше, развивая свои способности в уже имеющейся профессии. Так можно не только самосовершенствоваться, но и повышать свой заработок в разы.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Я пригласил к нам в гости Павла Гительмана. Паш, привет.
2: Привет, Миша.
1: Спасибо большое, что пришел. Павел Гительман, основатель агентства RTA. Мой товарищ, разносторонний очень предприниматель. У Павла также канал YouTube, который, Паш, так и называется. Павел Гительман.
2: Да.
1: Сколько уже у тебя там...
2: Аудитория?
1: Аудитория.
2: Ну, где-то 130 миллионов просмотров мы собрали.
1: 130 уже. Миллионов просмотров. И подписчиков?
2: Где-то чуть больше 800.
1: 800 тысяч. Мы поговорим также немножечко про бизнес YouTube. У тебя еще есть образовательная компания в Дубае, правильно?
2: Да, в Эмиратах, да.
1: Которая проводит замечательные тренинги команд.
2: Да.
1: И такие бизнес-кемпы.
2: Да, такие образовательные лагеря для предпринимателей со всего мира.
1: Супер. Мне довелось на одном таком кемпе побывать. Это было действительно очень интересно. Хорошие, качественные спикеры, в том числе и ваш покорный слуга.
2: Да, спасибо.
1: Поэтому постараемся про все бизнесы немножко поговорить. Но начнем с того, что мне кажется очень интересно. Это действительно индустрия рекламных агентств. Вот расскажи вообще, как устроен бизнес рекламного агентства? Что это такое?
2: Да, Миш, спасибо. По поводу бизнеса рекламного агентства достаточно просто. У нас есть три основных контрагента. Это рекламодатели, это поставщики, да, каналы трафика, которые можем покупать. И основной контрагент, можно так сказать, это команда. То есть это люди, которые работают внутри этого бизнеса. И очень важно понимание, которое мы для себя сделали, да, вот, которое заложили в бизнес-модель, что рекламные агентства бывают разные. Есть те, которые оказывают разовые услуги, например, разработку сайта или там, брендинг. Да. Это, ну так скажем, те, которые совсем плохо зарабатывают, потому что это проектная деятельность. И второй тип – это те, которые оказывают регулярно деятельность. Ну, например, покупка трафика, размещение рекламы, перформанс-маркетинг и так далее. В разное время это все по-разному называют, но суть заключается в том, что рекламодатели покупают заявки, лиды, медиа, охваты и так далее. Суть очень простая. Есть разные сегменты рекламодателей, есть рекламодатели малый бизнес, в основном они там

0: приложение из App Store выпилили первыми, вот поэтому мы этот контракт реализовать не успели, но подписать и чуть-чуть реализовать успели, людей под них тоже успели нанять. Ну вот, соответственно, суть очень простая. Мы фокусируемся на этих рекламодателей, дальше они нам отдают бюджет в управлении, ну, по сути, такое управление инвестициями. И дальше наша задача сделать так, чтобы они получили максимальную доходность, и те комиссии, которые они нам заплатили, нам этих комиссий хватило на то, чтобы заплатить команде, которая реализует этот проект.
1: Супер. Вот смотри, ты сказал, что рекламное агентство – это, по сути, такая некая платформа, которая соединяет, с одной стороны, компании-рекламодатели, а с другой стороны, компании, которые владеют так называемым инвентарем, правильно? То есть у них есть, собственно говоря, источники трафика, которые рекламодателям нужны.
0: Да.
1: Соответственно, давай вот поговорим сейчас про обе эти группы. То есть я правильно понимаю, что с точки зрения рекламного агентства очень важно понимать, что происходит по ту сторону баррикад и как мыслит рекламодатель?
0: Это основное. Это клиентский бизнес, то есть вот как в инвестициях, есть buy side, есть sell side. Да? Мы всегда на стороне рекламодателя должны, и мы должны быть фактически их командой. То есть, вот знаешь, я такой вопрос задал вообще, почему там Coca-Cola, да, в мире, она умеет делать заводы по всему миру, запускает новые продукты, зачем они вообще обращаются к рекламным агентствам? А на самом деле очень просто, потому что рекламное агентство легче уволить, чем сотрудников. Ты контракт разорвал, и тебе не нужно там выплачивать неустойки и прочее. И, по сути, рекламное агентство – это такая промежуточная модель между аутстаффингом, да, когда ты просто там нанял там, студентов, только это более компетентных людей. Ты их берешь себе на борт, и они фактически даже работают на стороне клиента. У нас даже есть такая шутливая внутренняя метрика. Если в офисе у нас сидит много наших людей в команде, значит, что-то у нас плохо в бизнесе, потому что наши люди должны сидеть в офисе нашего клиента.
1: Супер. Вот что самое важное с точки зрения рекламодателя? По каким критериям выбирают то или иное агентство?
0: Я думаю, выбор зависит от стадии. Да, если мы берем стадия 0, вот сидит маркетинг-директор такой, думает, надо что-то делать, у него есть какая-то задача, у него есть там бюджет, бриф и так далее, то на этой стадии, как правило, смотрят, ну, кто самый крупный, кто самый известный, есть там несколько рейтингов на рынке, Adindex, Tagline, Acar, там, или по наградам смотрят, там, если это креатив, там, Каннские львы и так далее, и смотрят, кого известно. Дальше они формируют пул 5, 10, 3 агентств, которые им кажутся более интересными. Возможно, они с ними где-то соприкасались на других в компаниях или видели в каких-то рейтингах, видели какие-то кейсы, может быть, были на их мероприятии и так далее. Дальше они открывают тендер. Как правило, это закрытый тендер. Закрытый – это значит не на площадке размещено, а потому что на площадке тебе сыпется все подряд. А закрытый – значит, ты сам выбрал, с кем ты хочешь работать. Формируется бриф, агентством рассылается бриф. Как правило, сегодня уже это открытая история, то есть в нем написано бюджет, в нем написано, кто твой конкурент, в нем написана задача, и дается четкий срок. Там, например, 3-4, сколько-то недель, и задача. Дальше вот это основной период, от которого зависит, получит рекламное агентство деньги или нет, и все, там, допустим, 5 компаний, они как в Олимпийских играх бьются за рекламодателя. Вот мы с твоими компаниями, в частности, мои бизнесы работают и с ХОФ, и с Совкомбанком, и вот вы также объявляете тендер, говорит, вот мы знаем, например, RTA, мы знаем там еще какие-то агентства, говорит, вот кто сделает лучшее предложение. Вот у нас 3-4 недели, что мы делаем там? Анализируем рынок, анализируем потребителя, анализируем тренды, ну, смотрим, что есть. Свои наработки, которые у нас есть. Если нам дают доступ, делаем аудит того, что у вас происходит там в рекламных кабинетах, например. И в итоге приходим с предложением.
1: Давай на твоем примере разберем, как устроен бизнес рекламного агентства. Вот просто с точки зрения такого, представь, что мы смотрим твой отчет о прибылях и убытках. Вот да. Какой твой оборот, какие твои основные финансовые метрики?
0: Да. Каждый рекламный госпособный смотрит, как я смотрю. Первое, на что я смотрю, это оборот, то есть биллинг, которым мы управляем. По 2024 году это 3,7 миллиарда рублей. Часть этого биллинга идет напрямую через наши юрлицы, часть этого биллинга напрямую платит, например, Яндексу, а мы ими управляем. Нам платят только комиссии. Соответственно, ну, если мы мыслим вот проще, то есть у нас есть биллинг, он зашел. Дальше основная статья расходов, конечно, это подрядчики. Там Яндекс, ВКонтакте, Телеграм и так далее. Дальше у нас остается дельта. Да, мы ее называем там revenue net. Разница между тем, что нам заплатили, и тем, что мы потратили.
1: Тот инвентарь, который вы закупили, правильно?
0: Да, тот, который мы закупили.
1: Собственно говоря, в вашем случае, если это сравнивать с товарным бизнесом, да, то вашим товаром является вот такой вот маркетинговый инвентарь.
0: Да.
1: Вы его закупаете, продаете, вот эта маржа, это и есть ваша, по сути, комиссия.
0: Можно так сказать, да. Она складывается из нескольких типов. Это бывает комиссия сверху, то есть ты мне говоришь, я тебе еще сверху накину там 5% от своего бюджета за то, что ты им управляешь. Второе, это комиссия от площадок. Например, мы можем подписывать коммит, например, перед Яндексом. Если мы реализуем такой объем за год,

0: Они нам дают какую-то там комиссию. И часы, которые мы выставляем за наши работы. Например, мы там продаем свои часы аналитиков, часы дизайнеров, uh-huh. часы креаторов и так далее. И, соответственно, вот это такие три составляющие, из чего складывается наш вот этот revenue net. И дальше основная наша работа, которая влияет на прибыль, это, ну, по сути, я называю доля фото в экономике. То есть какую долю из этих денег мы потратим на то, чтобы нанять команду людей, насколько эффективно мы их найдем, насколько эффективно мы их интегрируем, как долго они будут работать в компании, насколько эффективно они будут свою, ну, свою работу производить. Потому что, по сути, рекламное агентство – это такой ремесленный бизнес, только группа ремесленников, да, такой команды. И дальше вот эффективное рекламное агентство – это 40% фот в экономике. Ниже – это уже слишком подсушили, то есть, скорее всего, там как бы скоро начнут люди совсем разбегаться. 40 – это прям такая пограничная, но высокоэффективная. 70 – это уже ты что-то подраздулся. И дальше, по сути, ты, управляя компанией, ты выбираешь вот границу между 40 и 60, и 70. Да? Иногда надо газануть и лучше чуть-чуть подбольше взять людей, ну, там, например, в конце года, понимая, что... Или, например, летом, наоборот, потому что знаешь, что в конце года будет тендерный сезон, и надо успеть хорошо поучаствовать в хороших тендерах, да, например. А в январе, исходя из результатов, принять решение, может быть, подсушиться, и если плохо прошел сезон, если хорошо прошел, наоборот, еще как бы подбавить газку, еще чуть людей взять.
1: Правильно я понимаю, что все-таки вот этот бизнес, он разбивается на такой бизнес-команд, потому да. что на клиента работает какая-то команда, и у тебя фактически, если ты вдруг выиграл тендер, ты даже можешь специально под клиента Конечно. Заново собирать какую-то команду. То есть, в принципе, это бизнес, в котором ты постоянно собираешь там команды, как ты их переупаковываешь, пересобираешь 100%. И так далее.
0: Абсолютно верно, ты говоришь. То есть, в зависимости от масштаба, если это большой рекламодатель, то только фулл-тайм под него может там сидеть несколько десятков людей. Бывает такое, что, например, у аккаунт-менеджера, это человек, который ведет клиента, в нашем случае до 3 клиентов. Ну, в редких случаях там до 5 бывает, да, если там какой-то еще небольшой проект.
1: Сколько сейчас у тебя клиентов?
0: У нас слово «сейчас», да, это вот в какой момент? В подписанных контрактах что-то, я думаю, где-то...
1: Те, кто вам платит условно ежегодно что-то.
0: Да, ну смотри, тут важный момент, потому что у нас, например, есть контракт с клиентами, который каждый месяц его продлевает.
1: Угу. Да? Это считается.
0: Это тоже считается, да. Да. Есть тот, с кем подписан контракт на год, но сейчас не сезон, мы сейчас его не
1: это
0: делаем.
1: Это тоже считается.
0: Тоже считается. Да. Ну, в среднем у рекламного агентства получается в районе 50 клиентов всегда в моменте крутится. Угу. Иногда это бывает цифра чуть меньше, там до 20, иногда чуть больше, 70. Дальше очень сложно работать именно с командой, и происходит, вот то, о чем ты сказал, возникает холдинговая структура. Ты делишь на разные агентства и дробишь на более мелкие команды.
1: Вот с точки зрения клиента масштаб имеет значение? То есть тот, кто у тебя покупает больше, он имеет лучшие условия?
0: Нет, это не зависит. Потому что клиенту на самом деле, умному рекламодателю, важно не условия, а важна доходность на вложенные инвестиции.
1: Нет, с точки зрения способности покупки трафика, например. То есть ты когда закупаешь больше, у да. тебя средняя... стоимость, не знаю, клика снижается?
0: А, нет, конечно, наоборот. Поскольку сегодня доминирующая часть закупки рекламы – это аукционы, да, то есть это там еще 10 лет назад все там торговались по условиям. Или в телевидении это может быть так, мы не разбираемся, мы только интернет-маркетинг делаем. А в интернет-маркетинге доминирующая система – это аукцион. Соответственно, аукционе обратная логика. Чем больше ты покупаешь, тем дороже ты платишь. Потому что, ну, когда ты выбрал маленький сегмент, там, не знаю, женщины 30+, в Москве и купил там на 1000 рублей, да, то, но эффект масштаба возникает в другом, в том, что ты на масштабе можешь более точно попадать в креативы, потому что основной фактор, который влияет на стоимость в аукционе, это даже не объем, а кликабельность. То есть, чем более ярко ты делаешь там обложку, заголовок, чем более интересный оффер, какое-то промо-предложение, да, тем более выгодно твое предложение. И тогда у тебя стоимость клика падает. И получается, на объеме закупки, да, у тебя просто больше возможностей тестировать.
1: Смотри, вот мы подошли к важному моменту, что на самом деле эффективность для рекламодателя зависит далеко не только от того, как эффективно он покупает трафик, но она во многом зависит от того, какой месседж он коммуницирует, да. и насколько, ну, давай так скажем, по-простому, ярким, кликабельным является его креатив, да. который улучшает воронки. Да. Вот понимая это внутри себя, вы все-таки стараетесь как-то влиять на рекламодателя, объяснять ему, что есть какие-то 3-4 очевидные вещи, которые помогут ему улучшить конверсию? и повысить эффективность. А ваша конечная задача в любом случае гарантировать ему высокую эффективность.
0: Более того, мы не только объясняем, это и есть наше обязательство. В рамках контрактов мы, как правило, подписываем и конверсии, которые мы обеспечим, и кликабельность, подобрать такие сообщения, которые лучше всего откликнутся на правильные посадочные страницы, если мы говорим там о посадочной странице, или если мы говорим о Юкоме, да, то есть это на какой аудитории какой оффер предложить. Потому что тут же несколько факторов. То есть есть насколько яркое, как ты говоришь, объявление, ну и кому. Если нам с тобой предложить, там, не знаю, женские духи, мы с тобой вряд ли их часто покупаем. Это тоже фактор, да, на какую аудиторию, какой эфир ты делаешь. И вот этим всем и занимается рекламное агентство. В этом и есть выгода от того, что рекламное агентство из-за своего опыта должно лучше понимать, как сделать тебе выше конверсию за меньшую стоимость.
1: Вот смотри, весь рекламный бизнес сейчас в России приближается к 1 триллиону. И, насколько я понимаю, доля диджитала уже там доминирует. Перформанс-маркетинг 50-60%. 50-60%, да. То есть это большой рынок. И при этом это, наверное, все-таки не консолидированный рынок, потому что доля компаний малого и среднего бизнеса тоже там порядка 50%, правильно? То есть это не как в случае с телеком, где все-таки ну, сам вход в этот сегмент, он большой по сумме, да, тебе, наверное, бесполезно выходить на телек, если у тебя бюджет меньше там десятков миллионов рублей. А в перформансе такая возможность есть, правильно? Соответственно, наш выпуск, я уверен, будет смотреть много, в том числе компаний малого и среднего бизнеса, небольших предпринимателей. Вот глазами такого предпринимателя, глазами компании, которая вот только начинает, делает первые шаги в перформанс-маркетинг и проводит тендер. На какие основные моменты ей следует обратить внимание?
0: Если мы, опять же, говорим особенно о малом и среднем бизнесе, то я думаю, что в маркетинге важно понять несколько вещей. Первое, маркетинг – это всегда венчур. То есть всегда высокие риски, попадание, непопадание. А что такое венчур? Значит, большие риски, высокая доходность. И все, о чем нужно думать, это как создать дисбаланс инвестиций. То есть взять меньше рисков, но получить больше выхлоп. И я бы здесь, опять же говоря, малым и средним бизнесом не мыслил категории перформанс, не маркетинг, не перформанс. Я бы разделил маркетинг на две другие составляющие. Это контент-маркетинг. Что сегодня, на мой взгляд, для любого бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса, это намного, может быть, более выгодный рычаг для привлечения себе клиентов. И второй – это вот то, что называется перформанс-маркетинг, то есть прямая закупка, там Яндекс.Директор, Екатеринреклама и так далее, и так далее. Если мы говорим о блоке перформанс-маркетинга, то я думаю, что шаг номер ноль – это не тендер объявить, а, ну, во-первых, разобраться, как эти инструменты работают, но самое главное – сделать достаточно глубокий конкурентный анализ, потому что сегодня эти инструменты достаточно прозрачны. Ты можешь зайти, увидеть любого рекламодателя, увидеть, сколько он тратит денег, какие у него объявления, какой объем рекламы он закупает и так далее, и так далее. Есть множество инструментов, они постоянно появляются, меняются и так далее. Поэтому я бы вообще эту территорию изучил. Потому что в перформанс-маркетинге, знаешь, как в девелопменте, 90% успеха – правильно выбранная локация. И вот если ты ее правильно выбрал, а в перформанс-маркетинге правильно выбранная индустрия, условно, там, в пластиковых окнах, там, не знаю, 10 лет назад, да, там, наш чтобы знакомый Артем, они быстро туда залетели и смогли там очень правильно…
1: Там была самая высокая стоимость клика.
0: Она была высокая через два года, когда они зашли, а не в первый день, да? Я тоже сегодня не знаю, но это вот постоянный аукцион. То есть это вот, по сути, как вот акции на фондовом рынке ты покупаешь, ты должен в моменте понять, что там происходит. Нужно сегодня акции Apple покупать или нет? То же самое в перформанс-маркете. Там чуть-чуть лучше, как бы, ситуация, больше стабильность, но все равно ты должен понять, вообще в твоей индустрии нужно идти или нет. Потом дальше. Как говоришь, слово «мало-средний бизнес». Очень много в России, если мы говорим про Россию, мало-средний бизнес, они вообще могут не работать с интернет-маркетингом. Я бы шире мыслил, да? Потому что в первую очередь маркетинг – это способность понимать своего клиента, что ему нужно, и уже потом мыслить каналами. Вот я бы таким образом действовал. А если уже вы точно понимаете, что вы пользуетесь каналом перформанс-маркетинга, у вас уже потрачено там какие-то средства, и вы хотите обратиться к агентству, то все очень просто. Шаг номер один – зайти во все рейтинги рекламных агентств, написать всем рекламным агентствам, сказать, пришлите кейсы. Увидеть кейсы наиболее релевантные к вашему бизнесу. Второй вопрос, шаг, который я бы сделал. Я бы у рекламных агентств спросил, а пришлите форму вашего брифа. Какие вопросы вам важны? И 10 агентств пришлют форму брифа, и вы увидите, какие параметры они считают надо заложить. Дальше создал бы прозрачные правила для этих агентств. Взял бы там 10 самых талантливых, кто вам больше всего понравился, кстати, и по человеческим характеристикам, и по профессиональным. И поставил бы им задачу сделать предложение.
1: Давай мы рассмотрим конкретный пример. Это компания, у которой есть прямые продажи в онлайне. И она, например, не так давно еще продавала только на маркетплейсах.
0: Угу.
1: Сейчас многие компании, которые торгуют на маркетплейсах, ищут какие-то другие альтернативы. Да, это и экономические риски, и постоянный рост комиссий на маркетплейсах. Вот такая компания решила развивать прямые продажи. Я, кстати, думаю, что таких компаний будет становиться все больше и больше. И рынок такой, как сказать, новичков, такой вот вход, он будет достаточно большой в рынок перформанс. Вот, соответственно, на что этой компании нужно обратить внимание при выборе партнера по размещению рекламы?
0: Ну, может быть, я скажу невыгодную вещь для, в том числе, моих коллег из индустрии. Я бы, если вот сегодня представить, что у меня много друзей на маркетплейсах продают, я бы точно не шел в канал перформанс-маркетинга. Дорого, рискованно, высокая конкуренция. То есть перформанс-маркетинг сегодня алый океан.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки» и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики. Когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоям, провалам, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений, вы не пытаетесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируетесь. Представьте, что вы едете за рулем и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться. Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами. В каких случаях? Например, установку директора может стать только человек со связями можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакомск, Хасавюрт и Сбербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фики не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анжеда, и тим хунух гереке.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, и там есть салон красоты. Туда звонишь, они говорят...
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12.00. Вам подойдет?
2: Ужас то, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так... Повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал, типа, салон, а там такие, аренда такая, витрина, на ней вся аренда, и все. А, звонят, а, записываются, а, ну ладно, давай то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера, сегодня, сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства, на самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: Соборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гасункент. Село расположено в живописном месте

0: богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Семь советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут

0: не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, которые вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. Шестое. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. Седьмое. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Разные мысли.
1: Наше истинное «я» — наш лучший коуч. Пусть именно оно приходит на помощь в трудных ситуациях. Каковы ваши ценности? От чего вы никогда не откажетесь? Не позволяйте эго вставать на вашем пути. Не допускайте мышления жертвы. Не копите обиды на родственников. Прощение — лучшая тактика. Идеальных отношений не бывает. Мы просто принимаем другого человека таким, каков он есть, потому что это вполне соответствует нашим ценностям. Воспитывайте детей не с помощью приказов, а с помощью переговоров. Вместо того, чтобы постоянно ругать их за что-то плохое, почаще поощряйте за хорошее. Заведите вдохновляющий утренний ритуал. Нам нужны только те, кто обращается к лучшему в нас. Подумайте о том, кто играет такую роль в каждой из 7 сфер вашей жизни. Цель связана с конкретными действиями. Измерима. Не должна быть вне вашего контроля. Опирается на продуманную тактику. Делится на шаги, выполнение которых подчиняется графику и отслеживается назначенным вами контролером. На что уходит ваше время? Изучите свое расписание на завтра. Запланируйте время на то, что давно мечтали сделать, но откладывали. Хотя бы полчаса.
0: Разные мысли.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Горевали родители, что их сын стал калекой. Маленький он хорошо ходил. Однажды зимой, когда он упал в канаву, под ним проломился лед. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми. Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. «Что с вашим мальчиком?» – спросил старец. «Не ходит, ноги застудил», – ответил отец. «Все сбережения потратили на докторов, да без пользы. Но я надеюсь, что мой мальчик снова пойдет». «Надежда без действия, что дерево без плодов», — заметил старец. А потом спросил мальчика: «Ты сам веришь, что можешь ходить?» «Я верю, только встать не могу». «Это хорошо, что веришь. Тебе повезло, что у меня волшебный посох. Опирайся на него и попробуй встать». Мальчик встал и, опираясь на посох, сделал шаг, потом другой. Родители были счастливы. Утром старец собрался уходить. Мать испуганно схватилась за посох. «Посох у меня обыкновенный. Вера и надежда творят чудеса. А их я оставил», — улыбнулся старец.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями – символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке. Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110096. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15 грамм. Диаметр – 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. Тираж таких монет составит 3000 экземпляров. Также Центробанк 1 июля выпустил в обращение 5 памятных монет номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Тираж таких монет – 50 тысяч штук каждая.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент. 13 лет на текущий момент. Порядка
2: 4, будет 14.
1: Порядка 1500 магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
2: Тема близка, и, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений. Часто бывало, что я даю вредные советы.
1: Ну, это то есть тонкий момент.
2: Да, и то есть достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час. Да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
1: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю,
2: что... Поэтому прямо я каждый раз такой дисклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
1: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
2: По сути, наверное, примерно как и у всех произошло, да, то есть когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы в других компаниях, то вот такая происходит ситуация, да, ну что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этой корпоративной как бы истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, это то, что называется система сбалансированных показателей. Uh-huh. Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Teller, да, вот он прямо занимался системой сбалансированных показателей, формировал их. Вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все как бы вроде все стало намного стабильнее, да. И вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. Uh-huh. И мы такие системы сбалансированных показателей открываем, и говорим, там же все офигенно. Uh-huh. Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, публикующийся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Uh-huh. Вот, и он там, одна из первых статей вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там, американский Morningstar, помню, Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основатель, главное, сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Ну, у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие прилагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что это такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Uh-huh. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы мендорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
1: Я слушал Олег, не помню фамилию, которая People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах mm-hmm. компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то, ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация и управление. Давай я расскажу, как я mm-hmm. это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
2: Ну, да.
1: Да.
2: Может быть, чуть побольше.
1: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемы. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
2: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Uh-huh. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею как утопическую отбросили. Вот поэтому у нас
1: тотальное строго... вообще, да, отсутствие, то есть вот эта
2: иерархия. Тотальное, да. Да, это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим, Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
1: Да,
2: вот,
1: клиентократия, то есть, да.
2: Beyond Teller – это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
1: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
2: сверху у нас клиент,
1: а сверху,
2: да,
1: сверху у нас клиент.
2: Да. Ага. Клиент – это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании. Да? HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
1: Угу, что все,
2: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректору. То есть вот мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
1: Да, ему нужно выручка момент... до прибыли, ебеда. Да.
2: Конечно, да. Приложение нафиг не нужно. Да? Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы да. приложение не висело. Да? А клиент – это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, uh-huh. да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающую функцию для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает. Да. Да? Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, вдруг что-то не так, им нужна поддержка. Да? И поддержка получилась, вот прям поддерживающее подразделение. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное. Да? То есть это службы, которые работают, ну, в смысле, их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы, функции, без них тоже невозможно, да? Но у них это такой максимальный как бы, аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
1: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
2: Да.
1: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
2: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
1: А, все, то есть они ответственны за результат.
2: Это и есть иерархия. А, в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми, это вообще обычно не очень любят, угу. да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который да. произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в совет управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
1: А, соответственно, у этих отделов, то есть в классической организации как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь, в этих командах, по-другому тоже эта иерархия устроена.
2: Они максимально горизонтальные. Угу. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидеры этих команд – это тоже своя команда внутри IT.
1: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких-то, вот таких вещей. Они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
2: Да,
1: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
2: Не совсем так.
1: Не совсем, но вот сейчас тогда поправишься.
2: Не совсем так.
1: Давай тебя поправлю.
2: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
1: Ага, то, что...
2: У них,
1: кто с клиентом напрямую?
2: Ну, это лидеры команд, да, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дают. То есть айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, предпринимателей, да, каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно, да, то есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, они даже не знают, условно говоря, поручения. Что с чем? Ну, то есть и...
1: Секретно.
2: Все секретно, секретно, да. И почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
1: Конкурировать.
2: Конкурировать, да. И очень часто принято, что гендиректор, ну, общается с каждым из них напрямую. Вот. И... как раз наш подход, да, о котором мы говорим, что именно сильная команда – это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, так скажем, складываются таланты людей. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
1: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
2: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющих, строго зарабатывают одинаково. Нет никаких КТУ личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там,

0: радио «Диалог ФМ».
1: Каждый раз, когда мы говорим о судьбе, мы упираемся в понятие цели. Вот как же все-таки сохранить свою цель? Как все-таки не потеряться в этом обществе, которое давит на меня, постоянно заставляет меня подстроиться? Давайте поговорим о цели. Цель – это материальный или ментальный, мыслительный результат, на достижение которого направлены действия человека. Цель нужна для движения вперед, как ориентир. Цель дает энергию. Появилась цель – появится энергия. Нет цели – нет энергии. Когда человек теряет цель, резко падает его энергетический потенциал. Появляется уныние, депрессия, скука. Определение жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Как же возникает цель в голове? Все связано с обстоятельствами и моральной зрелостью человека. По принципу пирамиды Абрахама Маслоу, на нижних уровнях, которые расположены физиологические потребности, включая голод, сексуальное влечение, потребность безопасности, на более высоких ступенях развития появляются цели, связанные с личным ростом или карьерой, духовным саморазвитием. Цель зарождается в ответ на внешний стимул либо внутренний порыв. Какие же виды целей? Первое – это по завершенности процесса. Промежуточные подразумевают выполнение одного из этапов общего процесса. Конечные же цели замыкают логическую последовательность событий. Второе – по приоритетности. Необходимые, первоочередные, которые следует достигать вначале. Желательные, рекомендованы к исполнению, но не обязательно. Возможные, не имеют конкретного значения в данный момент. Третье – по сложности. Простые предусматривают одно необходимое действие. Сложные предполагают прохождение нескольких этапов. Четвертое – по форме выражения. Качественные не поддаются измерению. Количественные могут быть подсчитаны. Пятое – по срокам исполнения. Долгосрочные – срок от 3 до 5 лет. Среднесрочные – от года до 3. Краткосрочные – их сроки измеряются неделями, либо месяцами. Шестое – по масштабу. Цели бывают стратегические и определяют перспективные глобальные задачи. Тактические – отвечают за механизм достижения стратегических целей, этапы стратегических целей. Оперативные – текущие подзадачи, от выполнения которых зависит успех всего движения. Сам процесс постановки цели называется целеполаганием. Известны разные методики, помогающие правильно выбирать цель. Достижение любой цели начинается с первых шагов в направлении по пути к заданной цели. Чтобы не терять фокус, при достижении цели важно ежедневно выполнять хотя бы одну задачу, которая двигает к цели. Важные моменты на пути к достижению целей таковы. Имейте хотя бы приблизительную карту целей на 10-30 лет, на 3-5 лет и более конкретную карту на год вперед. Каждый день начинайте с вопроса, что самое важное я должен сделать именно сегодня, чтобы испытать удовлетворение от прожитого дня, чтобы достичь своих целей. Дальше. Активно используйте инструменты эффективности, чтобы освободить время жизни для действительно важных для вас вещей. Расставьте приоритеты. Планируйте свой отдых, планируйте так же, как планируете дела, выделите свое личное время в течение дня, полчаса или час, и вы планируете, чем вы займетесь для себя. Тщательно защищайте это свое личное пространство, это ваша зона релаксации, восстановления, зона отдыха. Заведите свой дневник энергии и поймите, откуда вы черпаете свою энергию, что вас радует, что дает силы, а что, наоборот, угнетает и забирает энергию. Несколько раз в день подключайтесь к своим источникам энергии. Для кого-то это звонок другу, для кого-то мотивирующий ролик в сети, а может книга или прогулка на свежем воздухе, а может какая-нибудь музыка. Практикуйте технику стоп. Несколько раз в день останавливайтесь и направляйте фокус внимания на себя. Спросите себя, как я себя чувствую, что я ощущаю, какое у меня настроение. Медитируйте хотя бы по 5 минут. Начните с одноминутной медитации. Она прекрасно помогает отключить мозг. Такие маленькие перезагрузки в течение дня позволят вам выдержать большую нагрузку. Как же достичь своих целей? Ну, во-первых, определите, чего вы действительно хотите. Подробно представьте, что вы уже достигли желаемого, оцените не только плюсы, но и минусы. Они всегда есть. Что вы при этом чувствуете? Есть такой закон кармалоджик: если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Второе. Исключите желания, противоречащие друг другу. Я хочу быть в хорошей форме, а еще я ненавижу заниматься спортом. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Подумайте, что нужно сделать для достижения цели. Проверьте, нет ли у вас желания не делать это. Третье. Узнайте, как другие люди достигли того, к чему вы стремитесь. Используйте чужой опыт для достижения своих целей. Четвертое. Составьте лучший план. Представьте, как бы вы достигли желаемого, если бы ничего не боялись и обладали невероятной силой воли. Не поддавайтесь желанию избежать неизвестности и дискомфорта. Чтобы следовать целям, не сворачивать, не сдаваться. Нельзя застревать в зоне комфорта, регрессировать, костенеть, привыкать, быть ригидным. Ни к чему привыкать не стоит, надо меняться. Меняться сложно, но зато и сложно, и невозможно разные слова. Главное стараться, пусть получаться будет не скоро, не все, не важно. Количество всегда переходит в качество.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: У тебя уверенность появляется, когда у тебя есть ощущение контроля. А что такое ощущение контроля? Это знание причинно-следственной связи. Когда ты знаешь, что будет после чего. Знание причинно-следственной связи, вернее, понимание причинно-следственной связи к тебе откуда приходит? С знания и информации. Но там не бывает возможностей. Если тебе известна причинно-следственная связь, она же известна большому количеству людей. А там не бывает возможностей, там ты не заработаешь. Парадокс в том, что ты, вот еще Рэй Далио хорошо сказал, что основные деньги зарабатываются не там, где всем все известно, а там, на территории неопределенности, когда вы ничего еще не знаете. Важно то, как вы управляете тем, что вы не знаете. Люди не знают, как обращаться с неопределенностью. Неопределенность управлять можно. И можно, самое интересное, мне говорят, а как можно тогда быть умным и глупым одновременно? Я говорю, не надо быть и глупым, и умным одновременно. Но можно быть умным и делать глупые поступки. 93% времени мы проводим на основе привычек. То есть уровень осознанности в целом у нас маленький. Это первый момент. Потом нужно понимать, что движет людьми. Людьми движет три вещи. Первое – это стимул. Стимул – это вот в Древней Греции была палка с острым наконечником стальным, ее тыкали быка, чтобы он тянул повозку, либо плуг. То есть стимул – это всегда убегание от боли. Соответственно, стимул – самый сильный драйвер человека, когда человек хочет убежать от нищеты, от голода, холода. И когда он хочет вырваться с тьму таракани в Москву или там в Алмату и так далее, у него глаза горят. Все, у него вот кажется цель, но это еще не миссия его. Он зарабатывает на всем, что под руку попадает, везде. Но при этом, заметьте, он никогда не заработает в том, в чем он не силен. Так, это первый уровень. И вот к 35-40 годам люди уже купили себе дом, переехали туда, где они хотели жить, есть машина, есть более-менее деньги и так далее. И тут они начинают вступать на территорию перегорания. Очень много ко мне приходят бизнесменов, которые говорят, ну просто стало неинтересно, зарабатывать деньги неинтересно, жизнь неинтересна, краски померкли, уже ничего не хочется делать. Это потому, что у него стимул уже, вот ты от медведя убегаешь, 2 километра бежишь, его уже за тобой нет. Ты что делаешь? Какой смысл тебе бежать? Ты что, дурак что ли? Думаешь, ну, опасности же больше нет. И вот когда опасности больше нет, ты думаешь, оба, а что делать дальше? А путеводной звезды у тебя нет. Соответственно, вот тут возникает вопрос, а теперь зачем ты вообще живешь? Ты же не биологическая машина по производству, переработка еды в навоз. Соответственно, тебе хочется понять, для чего ты живешь. И вот здесь, если ты не определишь миссию, то твоя жизнь будет полностью на автопилоте, это будет, знаете, жизнь амебы. А вот когда вы занимаетесь любимым делом, и вы преследуете не успех, а счастье, вы занимаетесь любимым делом, вы можете на один час больше на работе быть, на 100 калорий больше потратить, потому что вы любите. И плюс то, что вы любите, важный маркер, вы всегда в нем совершенствуетесь, потому что вы любите сам процесс. Там вы любите результат, а здесь вы любите процесс. Так вот, когда вы любите сам процесс, вы его любите, вы совершенствуете, ваши шансы достичь успеха и богатства гораздо выше, чем если вы преследуете богатство. Поэтому всегда надо преследовать счастье, заниматься любимым делом, и тогда вы всегда добьетесь и богатства, и денег.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Байрам аул, село в Хасавюртовском районе Дагестана, является административным центром Байрам-Аульского сельского поселения. Расположено к северо-востоку от города Хасавюрт, недалеко от реки Сулак. Ближайшие населенные пункты на западе – Батаюрт, на востоке Генджи-Аул, на юге село Муцал-Аул. Селения Тимир-Аул, Байрам-Аул, Муцал-Аул и Генджи-Аул, согласно кумыкским преданиям, названы так по именам их владельцев – сыновей Индереевского князя – Тимира, Байрама, Муцала и Генджи. Известно, что по приказу генерала Ермолова в 1818 году жители чеченского села Байрам-Аул были выселены и под конвоем перепровождены до чеченской границы. В 1831 году во время восстания на Кумыкской плоскости под Внезапную прибыл крупный отряд царских войск под командованием генерала Эммануэля, который разорил на своем пути кумыкские села Сала, Батаюрт и Байрам-Аул. Некоторые сведения утверждают, что села Баташурт и Байрам-Аул были населены выходцами из Кабарды. В частности, они указывают, что в конце XIX века кабардинцами считались жители Байрам-Аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного странника, прослывшего воистину святым, как-то спросили, почему он отказывается от их подарков, преподнесенных ему от чистого сердца. «Я предпочитаю иметь лишь необходимое, дабы не попасть под власть ненужного», — ответил тот.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом Сильбейси. Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру. И в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Андрей Курпатов, психотерапевт, писатель множества книг. И для меня, наверное, самое главное — исследователь, я бы сказал. Почему исследователь? Потому что я заметил, что в зависимости, видимо, от этапа вашей жизни и интереса, очень меняется то, что вы транслируете, то, какие идеи вы транслируете. Мне, естественно, очень интересно об этом поговорить. Во-первых, спасибо большое, что нашли время для меня в своем плотном графике. Я очень рад.
2: Спасибо за приглашение.
1: И, как я вот уже сказал до этого, мое в целом такое исследование себя еще там несколько лет назад во многом началось с ваших книг, и поэтому мне особенно сегодня интересно. Но давайте сразу к исследованию. Вот мне почему-то кажется, что я пытался понять, вот я захожу в Википедию, там написано «продюсер», «телеведущий», и у меня как-то ассоциативно это вот не до конца вяжется. И мне кажется, что вот слово «исследователь», оно очень подходящее. Вы как себя вообще вот можете описать, чтобы люди, которые вас не знают, многие наверняка знают, но многие не знают, чтобы они поняли, чем вы занимаетесь?
2: Да сложно сказать, вот правда. В свое время, когда была программа, это доктор Курпатов, вот, все время все удивлялись, журналисты, что я называю себя в третьем лице, ну, доктора Курпатова. Я говорю, что вы в третьем лице себя называете? Я говорю, ну, так это то, что вы себе представляете, это вообще ко мне не имеет, ну, малое отношение, по крайней мере. Ну, я врач, это ключевая вещь. Я потомственный врач, всегда я собирался им быть. И, ну, отец у меня психиатр, и я с 6 лет собирался быть психиатром, совершенно не понимая, что это такое. И когда уже начал учиться, то, ну, психиатрия стала, была мне, конечно, всегда интересна, но в целом мне было важно понять, как люди организуют знания. Ну, то, что называется гносеологией, эпистемологией там, и так далее. И, ну, большинство великих философов все время пытались попасть в психиатрические больницы для того, чтобы посмотреть на душевнобольных. Потому что для того, чтобы понять, как работает здоровый мозг, вы должны увидеть, где... Ну, то есть, мы же не... У нас с нами все нормально. Мы вот думаем. Как мы думаем? Вот столкнитесь с людьми, которые думают совсем по-другому, и вы начнете понимать, что происходит с вашим мозгом. И, ну, для меня это был большой такой исследовательский действительно опыт. Я первую монографию написал, мне был 21 год. Ну, и с тех пор я... Там, правда, случилась вот эта оказия с моей демобилизацией, болезнью демобилизации, поэтому... Ну, я до этого занимался психотерапией непосредственно практической. И когда пишешь монографию, где ты некую методологию организации знаний, я занимаюсь открытыми системами, ты ее описываешь, и потом ты понимаешь, что это никому не нужно, потому что все сложно, заумно, и вообще можно как-нибудь по-простому. Вот. Я просто практикую эту методологию открытого мышления для разных, в разных областях. Эти области, прежде всего, психотерапия, и у меня по этому поводу там и книги написаны, монографии и прочее. Второе – это телевидение и медиа в широком смысле, потому что я 7 лет возглавлял «Красный квадрат». Это компания, которая на тот момент была ведущей по объемам производимого контента. Это телевизионные программы, документальные кино, сериалы там и так далее. Евровидение мы в Москве проводили и прочее.
1: Я был.
2: Да?
1: Да. Рыбак, когда выиграл.
2: Да. Да, да, да, да. Ну, согласитесь, масштабно.
1: Масштабно, было. Масштабно.
2: Да, да, да. Вот. Куча моих седых волос. Да, потом я, собственно, создал интеллектуальный кластер и создал Академию смысла. Потом вот, долго я как бы пытался обходить стороной, но все-таки... оказался в Сбербанке. Просто мы делали совместные исследования, и там многое было с данными. И мне сказали, что вот для того, чтобы работать с данными, надо лучше быть, значит, сотрудником, потому что там все же это внутреннее. В общем, целый морок. Но я подумал, ну, ладно, ну, как бы на полставки что-то там. Вот. В результате, конечно, много чрезвычайно интересной работы в Сбере. Потому что Сбер, ну, мы его воспринимаем как банк со стороны, как потребитель, а в целом это, конечно, уже технологическая компания. Вот, поэтому там Академия смысла в Петербурге. И, ну, в целом это всегда методология, это всегда то, как мы думаем.
1: Вот раз уж мы... Просто я заметил про систематизацию знаний, тема, да, методологии, и оно все на стыке еще предпринимательства. И сейчас вот почему у меня про исследование мысль вообще почернула, что я заметил, что в последнее время вы очень много говорите про вот будущее, грядущее, про то, что нас ждет, про то, как меняется наше восприятие, вообще отношение к тому, чем мы занимаемся. И мне стало интересно, откуда вызван... Вот чем вызван этот интерес? То есть, понятное дело, что мир, он изменяется постоянно, но вот сейчас как будто у вас особенный фокус в эту тему и в то, что нас ждет что-то неописуемое.
2: Ну, я все стал описывать, конечно, раньше значительно, и просто тогда это никому не было нужно, потому что были жирные годы, все такие счастливые, все перло, социальные сети, Инстаграм, и, в общем, жизнь, так сказать, была била ключом. Вот. И первую книгу я написал в 2011 году, она называлась «Складка времени», в которой, собственно говоря, я писал, что мы находимся в состоянии, которое неизбежно разрешится тяжелым кризисом. С 2014 года я в СНОБе писал «Четвертую мировую войну», как бы, и про третью сказал, какая она будет, и четвертую описывал. Четвертую
1: на опережение.
2: Это, да, вот. И моя, самая большая моя тревога состояла в том, что третья и четвертая случатся одновременно практически. Что и произошло. Потому что сейчас мы наблюдаем действительно революцию в искусственном интеллекте. Это безусловная вещь. И все же ждали зимы искусственного интеллекта. Не состоялась очередная зима. Вот. И, собственно говоря, геополитические кризисы, которые накопились, они в основе своей, конечно, имеют экономическую природу. Вот все это сейчас сошлось на одной площадке, и мы входим в состояние идеального шторма. Потому что люди становятся все менее и менее функциональными, им сложнее реально соображать, они хуже взаимодействуют в командах, у них нет мотивации, у них нет образа будущего. При этом искусственный интеллект, мы не понимаем, что он делает, и понятно, что конкуренция между компаниями, которые им владеют, усиливается. Ну и плюс геополитические основные разломы, которые, ну, как бы, это не Россия только как бы как красный флажок на системе этих разломов. Они значительно более фундаментальны. И я их описывал там последние книги «Дух времени». Я там конкретизировал это все для, как бы, свои предыдущие публицистические статьи по этому поводу.
1: У меня вот здесь возникает вопрос. То есть, с одной стороны, да, я согласен, тут огромное количество факторов накладывается, но я вот пытался себя проанализировать, и я помню вот эту точку, такое преломление некого, когда мне по ощущениям показалось, что я стал там, менее эффективен, продуктивен, вообще как-то вот менее радостен. Это вот ковидные времена, когда мы сели дома, мы тогда офисы позакрывали и так далее. И вот, и вроде бы потом оно все откатилось, вроде бы все вернулось, а ощущение это осталось. То есть, я прям очень четко помню, хотя в моменте мне очень понравилось. Я сидел, читал, спортом занимался целыми днями. У меня такой приятный лайфстайл был. Но потом у меня какое-то несгладимое ощущение, как будто вот какой-то утраты произошло. И я до сих пор, прошло уже столько лет, вроде бы вот оно уже все так же, а у меня до сих пор это ощущение есть. С чем оно может быть связано? Я просто заметил, что это не только у меня, а еще у многих ребят.
2: Ну, я сразу писал все докладные записки по поводу того, что это... Потому что все очень обрадовались сначала.
1: Ковиду?
2: Ковиду, да.
1: Ну, рынки росли, все росло.
2: Ну, как-то вертолетные деньги, там куча всего, в общем. Жизнь, казалось, так сказать, заиграла новыми красками. Людям показалось, что они смогут самостоятельно, значит, функционировать в отделе, как, подальше от этих всех ужасных работодателей и прочего, значит, от сатрапов и притеснителей. Вот. Но на самом деле есть так называемые кривые адаптации. Они, собственно говоря, составляют одну из системных факторов вот в рамках методологии, которую я описываю. И любая адаптация финализируется кризисом адаптации, вот, если не произошло системного изменения жизни. И то, что мы возвращались из-под ковидных времен, собственно говоря, и стало для нас кризисом этим адаптации. Значит, когда мы заходили в ковид, там повысилась эффективность сотрудников на местах. Там все компании по этому поводу были в большом восторге. Когда мы выходили из ковида, мировая статистика выгорания приближалась к 50%, профессионального выгорания приближалась к 50%. При том, что норма выгорания – это 2-3%. То есть, понятно, что это невозможно. Это не профессиональное выгорание. у людей реально происходит психологический кризис, связанный вот с фундаментальным изменением там, ощущения, может быть, стабильности, надежности собственного существования. И ну, они перекладывают это на работу, потому что работа – это вроде как то, что нас мучает, то, что нас принуждает, то, что мы должны делать.
1: Ну, или, наоборот, радует, да, тут перестает в какой-то мере.
2: Ну, на самом деле, когда у человека глубинный какой-то возникает внутренний конфликт, он же не понимает этого, он не понимает природу. Да? То есть мы можем пережить экзистенциальный страх, например, связанный с тем, что мы можем умереть. Он случается, но дальше мы живем, ничего не происходит, там, и так далее. Ну, как бы, ну, вот столкнулись, и что-то там внутри хлопнуло. И после этого мы просто находим повод, о чем бы тревожиться. И точно так же возникает и с депрессивным состоянием. У вас возникает депрессивное состояние, связанное с внутренней какой-то недовольством собой. Дальше вам нужно найти, кто виной этому. Ну, и понятно, я все время говорю, не диван же вы будете обвинять в том, что у вас депрессия. Вы будете обвинять работу, потому что на диване вы уже лежите, а на работу вам надо идти, собравшиеся вместе.
1: Да, это вообще задача-то со звездочкой, потому что глобально... Ну, я так размышлял тоже много о смысле жизни, вот о том самом. И каждый раз я себе такой, вот эта вот идея, все, за нее можно до конца жизни. Проходит месяц, и я такой думаю... А смысл-то вообще, то есть какой? То есть еда есть, дом есть, в целом все есть. И вот это вот, я вот разговаривал в ту же степь как раз там с прародителями, так сказать, своими, да, там с бабушками, с дедушками. И вот у них вообще не возникало никогда таких вопросов. Это как раз про работу, да, что с утра встал, пошел на работу, вечером пришел, вы поели, посмотрели, легли спать, с утра на работу. И они не задавались этим вопросом. А там и мое поколение, а поколение еще младше, тем более, они задают уже вообще другие вопросы. Там мои дети вообще другие вопросы задают. И меня это слегка так настораживает и пугает, потому что если я сам не могу найти какие-то там, да, смысловые для себя ориентиры, то как бы там, как мои дети их будут искать? И когда я там пытаюсь им что-то объяснить, я такой, ты, дочка, правильный вопрос задаешь, у меня нет на него ответа. То есть вот как нам вообще подстраиваться под этот мир?
2: Это проблема выбора. Я все время говорю, это самое страшное, когда вам приходится выбирать.
1: Поддерживаю.
2: Да, и это фундаментальная разница с предыдущими временами, потому что в предыдущих временах не было возможности выбора. Ну, то есть она была, но она все время была все равно в коридоре, как этот коридор валютный. Вот вы в нем находитесь, там, и вас подпирают с этих сторон. Сейчас отпустили. Все, криптобиржа одна большая, сплошная, понимаете, нету никаких коридоров. И играем, чем можем. Вот, поэтому это, ну, понимаете, это вот опять же, это вопрос теперь, ну, это, наверное, странно от меня слышать, но это такого уже духовного плана. То есть, потому что это только когда ты сам с собой решаешь, это же вопрос уже как бы твоего собственного духа, ну, твоего собственного, что там у тебя есть, с тем, что у тебя есть, ты ведешь разговор по этому поводу. Вот. Ну, мне легче в этом. Я не испытываю вообще никакого ни разочарования, ни бессмысленности там, и так далее, потому что если вы хорошо понимаете, как философская мысль структурировалась, если вы хорошо понимаете, как психика работает, если вы ну, просто имеете эти знания, ну, вы не будете испытывать ни потерянности, ни растерянности. Империи падали, понимаете? Этими империями руководили философы в этот момент. Ну, вот Марк Аврелий, это все его любят, там, да? Никто же не понимает, что его сын там... стал одним из худших императоров, каким только может быть, и, собственно говоря, положил начало империи, конец империи. Вот. Синеку все любят там с его письмами замечательными сейчас. Стоицизм в моде.
1: Стоицизм, да,
2: да.
1: Прям.
2: Он учитель Нерона. Учитель Нерона. Не просто, а именно вот занимался воспитанием Нерона. Время уже было такое, когда они ничего не могли сделать. Угу. И они смотрели на это все... Ну, как бы с. И вот эта философия, она позволяет понять, насколько, с одной стороны, мы не уникальны, с точки зрения вообще просто времена меняются, пространство смыслов меняется, а человек остается тот же самый. Мы в этом смысле не уникальны. Человечество это проходило уже не раз. Вот. А с другой стороны, насколько это вопрос и вопрос каждого к самому себе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда-то марксисты говорили, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но как же не поддаваться влиянию окружающего мира? Вот давайте сегодня об этом поговорим. С рождения нас окружает целая система правил и стандартов, которым должен соответствовать каждый. Если мы по каким-то причинам однажды идем против системы, мы сталкиваемся с непомерным давлением. В худшем случае получаем проблемы с законом или изгнание. Каждый цикл в жизни человека по-своему интересен. В каждом есть свои кризисы, с которыми надо столкнуться, справляться, и которые надо преодолеть, свои задачи и проблемы, которые надо решать, свои перспективы и потенциалы, которые нужно уловить, осознать и использовать, чтобы двигаться дальше. Второе. Чувство собственной значимости. Каждый человек хочет, чтобы его замечали, в особенности это видно в процессе воспитания детей. По мнению психологов, ребенок может впасть в настоящую панику, если родители выберут наказание, то есть просто будут игнорировать его. Если вы накричите на него, прочитаете лекцию о недопустимости его поведения или вовсе дадите подзатыльник, это воспримется намного легче, так как на подсознательном уровне ребенок будет понимать, что его замечают, он важен, на него обращают внимание, он, его поведение волнует его родителей. Наказание же игнорированием значит для ребенка, что он не имеет права существовать. Попросту говоря, у него теряется чувство собственной важности, самоценности. Третье. Значимость комфорта. Мы ленивые существа. Времена, когда каждая минута была посвящена выживанию в жестоком мире, давно прошли. Современный человек – это весьма изнеженное существо, которое по своим привычкам, поведению и другим признакам очень отдаленно напоминает когда-то родственную ему группу млекопитающих. Отсюда вывод. Зачем плыть против течения, если можно попросту изучить правила течения и не выступать за эти рамки? Нередко мы слышим коронную фразу «Я себе поставил срок 30 лет». К этому времени надо успеть и погулять, и остепениться, и насладиться свободной холостяцкой жизнью, и создать семью, и пожить на средства родителей, и найти высокооплачиваемую работу, прогуливать экзамены, чтобы не упустить все радости студенческой жизни, и получить такие в конечном итоге долгожданный диплом. Так задается установка прожить до 30 всю жизнь, пока еще не поздно, и при этом успеть заложить основы тех серьезных оков, тех семейных, социальных обязательств, которые позже свяжут нас по рукам и ногам. Создается такое впечатление, что для многих жизнь после 30 лет практически заканчивается. И то, чего не успели достичь до этого срока, уже вряд ли догонишь потом. Какие ошибки совершают люди в связи с такими установками? Принимаются поспешные решения. Нужно все успеть. Нужно все успеть сделать до 30. Рождается уйма конфликтов, внутренних комплексов. Хочется сидеть на нескольких несовместимых друг с другом стульях одновременно. Хочется иметь все сразу, а в конечном счете не получаем ничего. Материальное начало берет над нами верх, и это усугубляет судьбу, не инвестируем в будущее. Несмотря на давление общества, важно уметь остановиться, потому что задача максимум на период до 30 лет стоит гораздо глубже. Понять, ради чего живем, найти свой путь, свое предназначение, а также для любимых людей, любимые мечты, любимое дело, которые были бы частью этого пути. Нет идеалов в этом мире. Вы не обязаны всем нравиться. Равно как и наоборот. Все мнения ограничены и условны. Просто поймите это и начните жить для себя. 30 лет – это не крест, это огромное путешествие, в котором очень много прекрасного и нового. А чтобы оно проходило первым классом, стоит учиться меньше сравнивать себя с другими и больше наслаждаться процессом. Как сказал Никита Михалков, до 33 лет ты работаешь на свое имя, а после 33 лет уже твое имя работает на тебя. Это про личный бренд, самоидентификацию, про авторитет среди тех людей, которые для тебя важны.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Двое детей получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла в Бутлевском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Установлено, что 12 июля на 51-м километре дороги Грозный-Бутлев-Хунза-Хараканская площадка 29-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-11183, допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась в обрыв глубиной 10 метров. В салоне в момент происшествия находились две девочки 4 и 5 лет. С различными телесными повреждениями обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Правительство Дагестана выделит из резервного фонда порядка 7 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения. Это Тишеклинской дамбы Черкийского водохранилища. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Финансовые средства на выполнение указанных работ переданы Министерству природных ресурсов и экологии республики. Ранее на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Рамазанов проинформировал, что дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошедшей неделе, об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Кроме того, 50 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Я напомню, что всего за 7 дней на территории республики было зарегистрировано 33 ДТП. Как ранее мы сообщали, за предыдущую неделю в республике было 38 ДТП. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Взаимодействие стран развивается позитивно. Как подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шишинского глобального медиафорума, мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией. Он также отметил, что в Баку видели заявление российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, о том, что сотрудничество двух государств развивается с положительной динамикой. Два административных протокола, составленные на 19-летнего жителя Избербаша, который заблокировал проезд свадебному кортежу ради денежного вознаграждения. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. В официальном телеграм-канале ведомства размещена видеозапись инцидента. На кадрах видно, как автомобилист намеренно выезжает на полосу встречного движения, переграждая путь праздничной процессии, после чего отправляет своего пассажира потребовать 2000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность молодого человека. Три медали, в том числе две золотые, завоевали наши дагестанские спортсмены на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Вклад дагестанских борцов позволил сборной нашей страны занять первое место в общекомандном зачете первенства. Ну и пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступает 12% опрошенных. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.
0: Дорожные новости.
4: Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, частично доступна в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 14 июля, сегодня вторник. Если все-таки накануне понедельник удалось пережить, поздравляем. Теперь можно смело брать курс на хорошую неделю. А тем, кто уже с утра сказал, сегодня будет отличный день, но просто отдельный салам алейкум. Настроит уже половина успеха. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает новый день на работе, кто готовит завтрак семье и тем, кто сейчас пьет кофе с таким вот серьезным лицом, будто именно от вас зависит курс рубля на сегодня. Я напоминаю, мы вещаем на весь Дагестан от Каспийского моря до самых высокогорных вершин. Спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории и хорошее настроение. Мы начинаем. We'll be right back.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: После паводков в Дагестан доставили очередную гуманитарную помощь. Это 64 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили Минсельхозпруде нашей республики. Дойных коров, телят и бычков безвозмездно передали аграриям из Ростовской области и Ставропольского края. Это уже третья по счету партия сельскохозяйственных животных, которые поступают в наш Дагестан из субъектов России в рамках масштабной благотворительной акции, которая организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Сельскохозяйственных животных распределят между фермерами Хасаюрта и Лакского района, чьи хозяйства пострадали от сильных ливней и снегопада. В Азбербаше ожидается перебоя в подаче воды за прорывом магистрального водовода. Об этом сообщил единооператор. Прорыв случился между селами Улуби-Аул и Манаскент. Перебои с водой возможны до 15 июля включительно, уточнил единооператор. Так как резервуары Азбербашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время. Но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. В селе Маджалис Кайтакского района Дагестана специалисты Минстроя нашей республики принимают заявление на получение жилищных сертификатов для граждан, чьи дома пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Прием ведется в здании администрации района и в местном МФЦ. Я напомню, что жилищный сертификат – это государственная выплата, которую можно направить на ремонт поврежденного дома или покупку нового жилья. Подать заявление жители Кайтакского района могут до 30 сентября включительно. В ближайшее время подача документов через МФЦ станет доступнее после завершения настройки взаимодействия между Минстроем и многофункциональным центром. И за прошедшую неделю на дорогах Дагестана произошло 33 ДТП, в которых погибли 3 человека. В этих же ДТП различные травмы получили 50 человек, среди них 7 детей. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Но в России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может работать и получать пенсию одновременно. Я напомню, что сейчас в России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и каждый четвертый россиянин в продолжении темы считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не только с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности и потерей самостоятельности и одиночества. Двое детей получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла в Бутлевском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Установлено, что 12 июля на 51-м километре дороги Грозный-Бутлев-Хунза-Хараканская площадка 29-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-11183, допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась в обрыв глубиной 10 метров. В салоне в момент происшествия находились две девочки 4 и 5 лет. С различными телесными повреждениями обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Правительство Дагестана выделит из резервного фонда порядка 7 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения. Это Тишеклинской дамбы Черкийского водохранилища. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Финансовые средства на выполнение указанных работ переданы Министерству природных ресурсов и экологии республики. Ранее на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Рамазанов проинформировал, что дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. 3 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошедшей неделе, об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Кроме того, 50 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Я напомню, что всего за 7 дней на территории республики было зарегистрировано 33 ДТП. Как ранее мы сообщали, за предыдущую неделю в республике было 38 ДТП. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Взаимодействие стран развивается позитивно. Как подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шишинского глобального медиафорума, мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией. Он также отметил, что в Баку видели заявление российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, о том, что сотрудничество двух государств развивается с положительной динамикой. Два административных протокола, составленные на 19-летнего жителя Избербаша, который заблокировал проезд свадебному кортежу ради денежного вознаграждения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. В официальном телеграм-канале ведомства размещена видеозапись инцидента. На кадрах видно, как автомобилист намеренно выезжает на полосу встречного движения, переграждая путь праздничной процессии, после чего отправляет своего пассажира потребовать 2000 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность молодого человека. Три медали, в том числе две золотые, завоевали наши дагестанские спортсмены на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Вклад дагестанских борцов позволил сборной нашей страны занять первое место в общекомандном зачете первенства. Ну и пока одни россияне ищут общения, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступает 12% опрошенных. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакомск, Хасавюрт, Избербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта. Осторожно, двери открываются. Следующая остановка – корпоративная. Так бы я хотел начать, конечно, со знаков метро, но тем не менее. В офисах стало слишком много пассажиров, так называют, пассивных сотрудников. Кстати, во всех компаниях они присутствуют. Люди, которые просто получают и сидят, ничего не делая. Тем самым, чаще всего бывает, перевешивая свои обязанности на других. Их скоро, кстати, начнут увольнять. Не исключают опрошенные коммерсанта HR-менеджеры. Тему продолжат мои коллеги прямо сейчас слово.
2: В корпоративной среде выявили новый синдром. На смену эмоциональному, затем злорадному выгоранию пришел феномен пассажира или попутчика. Так теперь называют безинициативных сотрудников, что избегают ответственности, перекладывают задачи на других, но подключаются к финальному результату. Так что их сложно обвинить в лени и выявить. И больше всего таких коллег в крупных компаниях, где проще затеряться. Как посчитали аналитики Gallup, уровень вовлеченности персонала в 2025-м снизился до 21% и обошелся мировой экономики примерно в 10 триллионов долларов потерянной производительности. В России ситуация чуть лучше, но только за последний год этот показатель упал сразу на 10%. Доля эффективных сотрудников сейчас составляет лишь 60%, следует из опроса Superjob. И проблема даже не в замедлении роста зарплаты, а в том, что команда чувствует себя вне контекста бизнеса, замечает советник гендиректора по управлению персоналом и HR-технологиям РВБ Алексей Миронов.
3: Неопределенность близлежащего будущего ведет к падению вовлеченности. И это не связано с тем, что руководство им недостаточно рассказывает. С этим мало что можно сделать, потому что адаптировать свою тактику под вот эти изменения компаниям тяжело. Ну, объективно не могут быть способны быстро меняться. Ну, это вот знаменитая теория черных лебедей Талеба имеет здесь место. И факторы, которые в моменте времени меняют бизнес-контекст. Ну, плюнный кризис – тому хороший пример. И компании вынуждены практически в таком антикризисном режиме производить какие-то действия. И это, безусловно, ну, не может просто так быстро приземляться на уровень тактики, доноситься до сотрудников.
2: Топы, как показывает практика, больше всего контактируют с акционерами и собственниками бизнеса, а дистанция с командой только нарастает. Сотрудникам сложно понять, насколько актуальны задачи, что они решают, поэтому многим проще отсидеться. Но за пассажиров все равно приходится работать, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия. Понимаю, Дарья Федорова.
4: Страдают от пассажиров как и собственники бизнеса, так и сильные сотрудники, которые все это на себя тащат. Сильных сотрудников бесконечно использовать как универсальных спасателей нельзя. Они первыми будут выключаться. Выгорание этих людей в итоге бьет по самому бизнесу. Пассажиры появляются там, где компании очень долго путают командную работу и размывание личной ответственности. Таких сотрудников видно не по ощущению, да, что с ним что-то не так, а по паттернам поведения. Не берут на себя ответственность, не задают вопросы, не формулируют задачи.
2: В условиях кризиса число сотрудников, недовольных своим результатом, будет только нарастать. Сами они не уйдут, рынок труда сейчас на стороне работодателя, но и уволить всех попутчиков нельзя. Они будут воспроизводиться, в том числе за счет выгоревших коллег, считают HR-менеджеры. Но чем меньше компаний, тем сложнее будет спрятаться пассажирам, считает основатель и управляющий партнер HR-студии Мария Алексеева.
5: Пассажиров стало чуть больше. Не от того, что люди стали меньше работать. Это как раз связано с тактикой и стратегией внутри. Нет фокуса, нет концентрации. Люди расслабляются, понимают, что и здесь можно не сделать, и здесь вроде как уже никто не спрашивает. И чем быстрее топ-менеджеры возьмут этот фокус, тем быстрее подтянут свою команду. В компании всегда были, есть и вот это те люди, которые менее активно вовлечены в задачи. Для компании это очень хороший триггер. Это всегда тот же рок, который можно снять, когда мы режем косты, когда вот что-то происходит. Это не очень приятная тема, но все мы в бизнесе понимаем, что такие решения тоже иногда необходимо принимать.
2: Но волна сокращений только нарастает. В прошлом году увольнения прошли в каждой четвертой российской компании. О планах срезать до 20% персонала уже заявили ВТБ и Сбер. Так что отсидеться пассажирам теперь будит сложнее.
1: 14 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1789 году, именно 14 июля, была взята Бастилия. Событие, которое стало символом начала французской революции. Иногда все-таки одна крепость меняет ход истории. Главное не пытаться сегодня штурмовать холодильник после полуночи. А мне вот вспоминается фильм, «Любовь и голуби», да? Сегодня день взятия Бастилии. Так что именно этот сегодняшний день предлагаю отметить. В 1958 году в Ираке произошла революция, изменившая политическое устройство страны. История все-таки показывает, что большие перемены часто начинаются вот просто с одного важного решения. В 1965 году космический аппарат «Маринер-4» впервые передал на Землю фотографии поверхности Марса. Люди увидели другую планету, но так и не нашли там места, где можно было бы припарковаться бесплатно. 14 июля, друзья, сегодня также отмечается Всемирный день шимпанзе. Ученые считают этих животных одним из самых умных на планете. Правда, они до сих пор не придумали, как выключить будильник и поспать еще час. А еще сегодня отличный повод вспомнить. Не каждый день становится история, но каждый день можно прожить так, чтобы вечером сказать: «Он был точно сегодня не зря». История пишется не только в учебниках, она создается нашими поступками, решениями, добрыми делами. Вас приветствует Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: кошелек.
1: Очередная индексация мат-капитала в России ожидается 1 февраля. Об этом и не только в нашем выпуске. Грамотное накопление средств требует простоты и надежности финансовых стратегий. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РанХикс Александр Абрамов рассказал в беседе с Лентой.ру. На старте эксперт посоветовал размещать средства на банковских депозитах, а при появлении уверенности переходить к государственным облигациям и фондам денежного рынка. Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладам, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация мат-капитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма мат-капитала на первого ребенка может составить около 767 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год, уточнил депутат, добавив, что индексация затронет и остаток средств на уже выданных сертификатах, которые были использованы частично или же были не тронуты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: работаете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ФТС запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три ведомства впервые протестируют автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой системы и системы «Честный знак». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Эксперимент должен начаться до конца 2026 года и призван отслеживать путь товара от ввоза до продажи. В случае расхождения между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывает с объемом импорта в 2025 году. Он достиг 1 триллиона рублей. Около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Новый механизм – это часть цифровизации госконтроля. Об этом сообщает федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта. Федеральная налоговая служба уже внедрила систему предварительной регистрации поставок через Евразийский экономический союз. Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке. Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110096. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15 грамм. Диаметр – 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. Тираж таких монет составит 3000 экземпляров. Также Центробанк 1 июля выпустил в обращение 5 памятных монет номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Тираж таких монет – 50 тысяч штук каждая. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсно-снабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсно-снабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. В Дагестане восстановлено транспортное сообщение с большинством населенных пунктов Дагестана, которое было прервано в результате ливней. Отрезанными остаются 18 сел, об этом сообщает Минтранс Республики. Напомним, что сильные дожди, которые обрушились на Дагестан 7 и 8 июля, нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре. По данным профильного ведомства, в результате разгула стихии пострадали 34 участка автомобильных трасс и мостовых сооружений, а без транспортного сообщения изначально оставались 99 населенных пунктов Дагестана. Исследователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги регионального значения в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике. Поводом для разбирательства послужились результаты мониторинга социальных сетей. По версии следствия, трасса Кизляр-Крайновка общей протяженностью почти 72 километра на протяжении длительного времени пробывает в аварийном состоянии. На ряде отрезков асфальтобетонная практически полностью разрушена. Подобное положение дел создает реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения. И сотрудниками госавтоинспекции нашей республики за прошедшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 96 водителей с признаками опьянения, об этом сообщили ведомстве. Против 14 нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За предыдущую неделю в Дагестане за пьяное вождение были наказаны 82 автомобилистов, 7 из них стали фигурантами уголовных дел. Ну и российские банки раскритиковали проект Минцифры о массовых звонках, об этом сообщает «Комсомольская правда». По новым правилам операторов хотят предупреждать абонентов о вызовах по СМС. В финансовом секторе опасаются, что жалобы клиентов могут привести к блокировке звонков без проверки, а восстановление связи затянется. Кроме того, дополнительное уведомление увеличит расходы банков, что может повлиять на стоимость таких услуг. Но российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, об этом сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, перед влюбленностью людей нередко растет мотивация и интерес даже к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считаются рискованными и стараются не допускать. Наша республика вошла в топ-10 регионов лидеров России по количеству зарегистрированных организаций в сфере общепита за первое полугодие этого года. С начала года в России открыто более 3000 заведений в сфере общепита. Самый активный рост показывают рестораны. На втором месте кафе, сегмент прирос на 486 компаний. Баров тоже стало больше, их прибавилось 107 участников, теперь их 11310 по всей России. За 6 месяцев в Дагестане открыто 615 новых кафе и ресторанов. Это 9-е место по стране, об этом сообщают аналитики «Контрфокус». Первое место по количеству вновь открытых заведений занимает Краснодарский край. По данным онлайн-платформы «Кредит История», объединенное кредитное бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта за год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71-го места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне прошлого года. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 71 тысячи заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Евросоюз расширил санкционный список, включив в него в компанию ВК, юридическое лицо мессенджера Макс. Об этом пишут ведомости. Всего под новые ограничения попали 5 компаний и 11 человек. ВК заявили, что санкции не повлияют на работу сервисов. Все приложения будут доступны пользователям в обычном режиме. Ну и двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, травмировавшийся на турнире РАФ в Тбилиси, должен восстановиться к чемпионату мира. У борца частичный разрыв боковой связки колена. По мнению главного врача дагестанской сборной Шамиля Магомедова, на лечение травмы идет несколько недель, после чего он сможет приступить к тренировкам. Но россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По мнению января-июня этого года, трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, об этом пишет «Коммерсант». Больше всего просили пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженными. В американском конгрессе предложили ужесточить санкции против нашей страны в память о Линдси Грэмме. Сенатор это был из Южной Каролины, член республиканской партии. Он скончался 11 июля на 72-м году жизни. Об этом пишет The Washington Post. Соавтор законопроекта о сокрушительных санкциях, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, призвал конгресс принять документ как можно скорее, отметив, что это будет достойной памятью этого самого сенатора. Вторичные санкции смогут коснуться стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ и другую продукцию. Мировые СМИ пишут, что смерть Грэма оставила ключевых союзников США, в том числе Украину, без одного из самых эффективных посредников в общении с Белым домом. Все мы продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Так пошутил Линдси Грэм незадолго до своей смерти. Как пишет Financial Times, в конце недели сенатор был в Киеве, где заручался поддержкой законопроекта, который предусматривает ужесточение американских санкций против Москвы. В пятницу Грэм вместе с коллегами объявил, что администрация Дональда Трампа согласилась продвигать обновленную версию документа. Он планировал официально представить законопроект в Сенате и запустить его рассмотрение после возвращения в Вашингтон. Однако сделать этого не успел. Сенатор, которому был 71 год, посвятил государственной службе более 30 лет. За это время он прославился жесткой позицией во внешней политике США и превратился в одного из самых близких союзников и доверенных лиц Дональда Трампа. Он умел льстить и влиять на президента. частности, СМИ отмечают, что в том числе и благодаря Грэму Трамп принял решение о военной операции против Ирана в этом году. Потрясенный глава Белого дома выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора. В интервью NBC News он рассказал, что разговаривал с Грэмом вечером в субботу. Трамп отметил, что собеседник жаловался на усталость после перелета, но в целом ничего серьезного, а голос Грэма звучал идеально. «Это мог быть его последний звонок», — заключил Трамп. По мнению журналистов Bloomberg, смерть Линдси Грэма лишила Киев одного из немногих республиканцев, который пользовался доверием Дональда Трампа и последовательно поддерживал Украину. Издание называет его одним из самых эффективных посредников между Киевом и Белым домом. В условиях непростых отношений между американским президентом и Владимиром Зеленским именно Грэм часто помогал доносить украинскую позицию до США и убеждать администрацию сохранять военную поддержку Киева. Теперь украинские политики опасаются, что без Грэма способность страны влиять на Белый дом может снизиться по широкому кругу вопросов. Западные СМИ сходятся в одном. Полностью заменить Линдси Грэма как политическую фигуру не получится, но его законодательные инициативы, прежде всего санкции против России, скорее всего, будут продолжены.
1: 14 июля на календаре, друзья. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло в этот день? В 1795 году впервые прозвучала французская песня «Марсельеза» как государственный гимн Франции. С тех пор доказано, хорошая песня может пережить века. Главное, чтобы соседи не просили сделать потише. В 1902 году завершилось строительство плотины «Асуан». Это первая очередь в Египте. Люди научились управлять водой, а вот кондиционером в офисе договориться до сих пор не у всех получается. В 1960 году британский антрополог Джейн Гудол начал свои знаменитые исследования шимпанзе в Танзании. А еще 14 июля отмечается День хаоса и беспорядка. Неофициальный праздник, конечно. Если утром вы не нашли ключи, потом телефон, а затем очки, которые все время были у вас на голове, поздравляем, вы уже отмечаете этот День хаоса. История все-таки показывает, великие открытия часто начинаются с простого любопытства. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, пробовать новое и смотреть на привычные вещи по-другому. Это утро на Диалог FM. С вами Расим Загиров.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горячего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Крыму создают новую систему снабжения нефтепродуктами, до которой украинской стороне будет сложно добраться. Об этом заявил Владимир Путин. Ранее президент поручил ускорить решение по обеспечению полуострова топливом. На совещании по ситуации на рынке вице-премьер Александр Навак сообщил, что власти также готовы обсудить с Крымом и Севастополем меры поддержки, в том числе субсидий на бензин. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги, об этом сообщили в Минцифре. Это, кстати, на 22% больше, чем годом ранее. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Некоторые населенные пункты Крыма до сих пор остаются без электричества после массового отключения еще 6 июля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Для жителей организуют поставки автономных генераторов. График уже подготовлен. Тогда из-за внешнего воздействия свет пропал во всех городах и районах полуострова, а также в городе Севастополь. Президент России Владимир Путин передал премию «Все для победы» 19-летнему Шамилю Устарбекову, который спас 23 человека во время наводнения в Дагестане. Награждение прошло в Национальном центре «Россия» на форуме Народного фронта «Все для победы». Напомню, что житель Каспийска Шамиль шел за хлебом, когда услышал крики о помощи. Парень бросился к залитому водой переходу над городским каналом. Закрепив себя веревкой, чтобы не снесло его течением, стал вытаскивать из воды людей. Владимир Путин отметил, что страх – это нормальная реакция, когда люди совершают такие подвиги, воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу. Дербентский районный суд вынес приговор местному жителю, который в декабре прошлого года в пограничной зоне не подчинился требованиям остановиться, сбил инспектора и продолжил движение, создав прямую угрозу его жизни. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. Инцидент произошел еще 18 декабря 2025 года у села Билиджи. Пограничники заметили мужчину, который незаконно ловил рыбу и потребовал остановить машину для досмотра. Водитель не выполнил требования, когда один из сотрудников попытался загородить ему путь, наехал на него. После столкновения автомобиль не остановился, пограничник оказался на капоте, нарушитель проехал с ним еще некоторое расстояние. Суд признал эти действия преступлением против представителя власти. В настоящее время злоумышленнику назначили наказание 3 года и 6 месяцев. Ну и, друзья, фермерские хозяйства и сады пострадали от сильных ливней в Гергебельском районе Дагестана. Об этом сообщил временно исполняющий министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов. Благодаря сплоченной работе сотрудников МЧС и жителей села Кикуни, уцелевший скот оперативно перегнали в безопасное место, когда шлюзы ГЭС были временно перекрыты. Для координации спасательных и восстановительных работ на место уже прибыли представители Минсельхозпрода и специалисты МЧС. Ну, социальные работники, волонтеры территориального комплексного центра социального обслуживания населения Хысаюрта и Хысаюртовского района провели благотворительную акцию в селе Эндирей. Помощники взяли на себя тяжелую работу по дому и на приусадебных участках. Они пропололи грядки, расчистили сады от мусора и сорняков, а также помогли пожилым подопечным собрать урожай черешни. Глава Дагестана Федор Щукин провел заседание Совета старейшин при главе республики. Он поблагодарил членов Советов за многолетнее служение и активную гражданскую позицию. Подчеркнул, что старшее поколение является хранителем нравственных ориентиров и многовековых традиций. Сборная Аргентины имеет небольшое преимущество перед Англией в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказал футбольный аналитик Анатолий Горсков. По его словам, команды примерно равны, поэтому зрителей ждет плотная борьба и активный прессинг. Судьбу встречи может решить один эпизод. Я напомню, что сегодня пройдет матч Франция-Испания в Далласе, и начнется он сегодня в 22:00 по московскому времени. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом порталу nefs.ru рассказал член Комитета Госдумы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство все приостановит. Если условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, производство возобновится. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации в работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса называли хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время, как года, желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. За первые 6 месяцев этого года диспансеризацию прошли более 52 миллионов россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, регулярное обследование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, диабету, онкологии и другим нарушениям. Сейчас я напомню, что диспансеризацию активно проводят во всех регионах страны. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие вообще контакты. Об этом газете.ру заявил юрист-международник Николай Топорин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Я напомню, что ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято пока еще не было. Росстандарт внес изменения в ГОСТ на зернистую лососевую икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Изменения, направленные на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижением рисков фальсификации. Один из обновленных ГОСТов касается икры в транспортной упаковке, которая предназначена для последующей расфасовки. Ну и говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на вид этого мяса в целом по России увеличилась почти на 16%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 июля средняя стоимость 1 килограмма говядины составила 745 рублей. Одна из причин – сокращение поголовья крупного рогатого скота и невозможность снизить цены из-за беспошлинного импорта. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсоснабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсоснабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. Плюс 26 градусов сейчас за окном в Махачкале. Сегодня малооблачная погода и без осадков, так обещает гидрометцентр наш любимый Дагестана. Ветер с моря принесет немного свежести. Берите с собой воду, головной убор, хорошее настроение, особенно днем это пригодится. Ну и пусть этот вторник подарит вам удачные встречи, добрые новости и поводы улыбаться. Вы на волне Диалог FM. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дополнительный пригородный поезд начнут курсировать 16 июля на маршруте Махачкала-Хасаюрта. С 23 июля количество вагонов увеличат с 4 до 6, об этом сообщает Минтранс Дагестана. До 30 сентября поезд будет отправляться в дневное время, а с 1 октября перейдет на график курсирования с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего пассажирского спроса. Глава Дагестана Федор Щукин пригласил членов Совета старейшин к обсуждению реформы системы местного самоуправления. Он заявил, что республике предстоит сделать исторический выбор между одноуровневой или двухуровневой моделью управления. На заседании Совета старейшин Щукин подчеркнул, что решение напрямую повлияет на управление территориями и коснется каждого жителя республики. По его словам, кулуарных решений не будет, любой шаг власти сделают исключительно с учетом мнения дагестанцев. Руководство транспортной компании в Махачкале уволило водителя автобуса маршрута 100R, который устроил конфликт накануне с пассажирами из-за кондиционера и оставил их запертыми в салоне. Об этом сообщает Центр управления городом. Инцидент получил огласку после публикации в телеграм-каналах, в котором сообщалось, что шофер повел себя агрессивно в ответ на просьбы пассажиров включить кондиционер, после чего заглушил двигатель и покинул машину. Пассажирам накануне пришлось самостоятельно открывать двери, чтобы выбраться. Управление транспорта Махачкалы совместно с переводчиком инициировала служебную проверку по данному факту. Россиян нет в списке госпитализированных с отправлением в Турцию. Таковы данные консульства в Измире. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля в городе Кушадасы. С пищевым отравлением были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. Зарплаты складского персонала в нашей стране за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на исследование рынка. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Также заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков и специалистов по ремонту техники. Ну и почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Дорожные новости.
3: Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, частично доступна и в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале Колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
4: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 14 июля, сегодня вторник. Если все-таки накануне понедельник удалось пережить, поздравляем. Теперь можно смело брать курс на хорошую неделю. А тем, кто уже с утра сказал, сегодня будет отличный день, но просто отдельный салам алейкум. Настроит уже половина успеха. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает новый день на работе, кто готовит завтрак семье и тем, кто сейчас пьет кофе с таким вот серьезным лицом, будто именно от вас зависит курс рубля на сегодня. Я напоминаю, мы вещаем на весь Дагестан от Каспийского моря до самых высокогорных вершин. Спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории и хорошее настроение. Мы начинаем.

0: живете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ. Друзья, в студии Расим Загиров. Алексей Гулисов назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы правительства Республики Дагестан. Указ об этом накануне подписал Федор Щукин. Я напомню, ранее Гулисов занимал должность руководителя аппарата помощников и советников главы Республики Дагестан. Ну и Магомед Шапиев освобожден от должности председателя комитета по ветеринарии Республики Дагестан. Указ об этом подписал также Федор Щукин. Магомед Рамазанов продолжает формировать команду, привлекая в работе талантливых дагестанцев, которые уже доказали свою эффективность на федеральном уровне. Так, в общественным помощником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова по вопросам инвестиционной политики, взаимодействия с бизнес-сообществом и ассоциациям назначен 35-летний Абдуразак Разаков. Он уроженец города Махачкалы, с 2021 года работает в структуре Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, где занимает должность заместителя директора инвестиционного парламента. Двое детей получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла в Бутлерском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Установлено, что 12 июля на 51-м километре дороги Грозный-Бутлер-Хунза-Хараканская площадка 29-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-11183, допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась в обрыв глубиной 10 метров. В салоне в момент происшествия находились две девочки 4 и 5 лет. С различными телесными повреждениями обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Правительство Дагестана выделит из резервного фонда порядка 7 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения. Это Тишекринской дамбы Черкийского водохранилища. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Финансовые средства на выполнение указанных работ переданы Министерству природных ресурсов и экологии республики. Ранее на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Рамазанов проинформировал, что дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. 3 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошедшей неделе, об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Кроме того, 50 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Я напомню, что всего за 7 дней на территории республики было зарегистрировано 33 ДТП. Как ранее мы сообщали, за предыдущую неделю в республике было 38 ДТП. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Взаимодействие стран развивается позитивно. Как подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шишинского глобального медиафорума, мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией. Он также отметил, что в Баку видели заявление российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, о том, что сотрудничество двух государств развивается с положительной динамикой. Водитель автобуса 100R в Махачкале отказался накануне включать кондиционер, ответил агрессией и криками на просьбу пассажира. Затем заблокировал людей в салоне, заглушив мотор и покинул машину. Выбраться пассажирам удалось только после самостоятельного открытия. Итак, друзья, кондиционер на самом деле как повод для конфликта. Я напомню, что лето в Дагестане в самом разгаре, на улице жара иногда достигает, если по гидрометцентру Дагестана где-то в районе 30 градусов, то по ощущениям, мне кажется, иногда все 40. Общественный транспорт становится настоящим испытанием. И вот очередная история, которая сегодня активно обсуждается в социальных сетях. По словам пассажиров, в Махачкале водитель автобуса номер 100R вместо того, чтобы спокойно отреагировать на просьбу включить кондиционер, начал повышать голос, вступил в конфликт с людьми и затем вовсе остановил автобус. Он заглушил двигатель, вышел из салона, где оставив пассажиров внутри. В итоге людям пришлось самостоятельно открывать двери автобуса и покидать его. Эта информация подтвердилась накануне. Возникает сейчас вопрос не только о культуре общения, но и безопасности пассажиров Махачкалы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе прямо сейчас слово.
2: Расим, доброе утро. Совсем недавно Минтранспорта Дагестана публично заявляла, что работа общественного транспорта находится на особом контроле, а перевозчики обязаны соблюдать стандарты качества обслуживания. Говорилось о комфорте, дисциплине водителей, исправности техники и уважительном отношении к пассажирам. Но подобные истории заставляют задуматься, почему красивые заявления так часто сталкиваются с суровой реальностью. Кондиционер в 40-градусную жару – это уже давно не роскошь. Это вопрос элементарного комфорта, а порой и здоровья. В автобусах едут пожилые люди, дети, беременные женщины, пассажиры с хроническими заболеваниями. Для кого-то душный салон – это просто неприятно, а для кого-то риск ухудшения самочувствия. И ведь люди, судя по опубликованной информации, не требовали невозможного. Они просили включить кондиционер. Не устроили драку, не сорвали рейс, а просто попросили сделать поездку немного комфортнее. Ответом, если верить очевидцам, стал конфликт. Любая подобная ситуация бьет не только по репутации конкретного водителя, она подрывает доверие ко всей системе общественного транспорта. Пассажир, оплачивая проезд, покупает не только место в автобусе. Он вправе рассчитывать на безопасность, уважительное отношение и нормальные условия поездки. Конечно, прежде чем делать окончательные выводы, важно дождаться оценки перевозчика и Минтранспорта. Возможно, у водителя была своя версия произошедшего. Именно поэтому необходима объективная проверка. Но если изложенные пассажирами факты подтвердятся, то возникает закономерный вопрос, а достаточно ли одного служебного объяснения? Или такие случаи должны становиться поводом для серьезной работы с перевозчиками, обучения персонала и усиления контроля? Сегодня общественный транспорт – это лицо города. И складывается оно не из пресс-релизов и обещаний, а из ежедневного опыта тысяч людей. Пассажиры запомнят не громкие заявления о реформе транспорта. Они запомнят, как с ними разговаривали, работал ли кондиционер и чувствовали ли они себя в автобусе пассажирами или заложниками ситуации. Хочется верить, что этот случай не останется очередной историей из соцсетей, а станет поводом сделать общественный транспорт действительно комфортнее. Ведь уважение к пассажиру начинается не с громких отчетов, а с простого человеческого отношения.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. И, Рамазан, поступила только что информация о том, что управлением транспортом Махачкалы совместно с руководством транспортной компании незамедлительно была накануне проведена служебная проверка. По результатам рассмотрения принято решение об увольнении водителя, который совершил грубое нарушение норм служебной этики и правил поведения при работе с пассажирами. Об этом сообщает ЦУГ Махачкалы. Кроме того, управление транспорта провело профилактическую беседу с сотрудниками транспортной компании, в ходе которой особое внимание уделено вопросам культуры обслуживания пассажиров, соблюдения норм профессиональной этики и недопустимости подобных ситуаций. В американском конгрессе предложили ужесточить санкции против нашей страны в память о Линдси Грэмме. Сенатор это был из Южной Каролины, член республиканской партии. Он скончался 11 июля на 72-м году жизни. Об этом пишет The Washington Post. Соавтор законопроекта о сокрушительных санкциях, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, призвал конгресс принять документ как можно скорее, отметив, что это будет достойной памятью этого самого сенатора. Вторичные санкции смогут коснуться стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ и другую продукцию. Мировые СМИ пишут, что смерть Грэма оставила ключевых союзников США, в том числе Украину, без одного из самых эффективных посредников в общении с Белым домом. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Так пошутил Линдси Грэм незадолго до своей смерти. Как пишет Financial Times, в конце недели сенатор был в Киеве, где заручался поддержкой законопроекта, который предусматривает ужесточение американских санкций против Москвы. В пятницу Грэм вместе с коллегами объявил, что администрация Дональда Трампа согласилась продвигать обновленную версию документа. Он планировал официально представить законопроект в Сенате и запустить его рассмотрение после возвращения в Вашингтон. Однако сделать этого не успел. Сенатор, которому был 71 год, посвятил государственной службе более 30 лет. За это время он прославился жесткой позицией во внешней политике США и превратился в одного из самых близких союзников и доверенных лиц Дональда Трампа. Он умел льстить и влиять на президента. В частности, СМИ отмечают, что в том числе и благодаря Грэму Трамп принял решение о военной операции против Ирана в этом году. Потрясенный глава Белого дома выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора. В интервью NBC News он рассказал, что разговаривал с Грэмом вечером в субботу. Трамп отметил, что собеседник жаловался на усталость после перелета, но в целом ничего серьезного, а голос Грэма звучал идеально. «Это мог быть его последний звонок», — заключил Трамп. По мнению журналистов Bloomberg, смерть Линдси Грэма лишила Киев одного из немногих республиканцев, который пользовался доверием Дональда Трампа и последовательно поддерживал Украину. Издание называет его одним из самых эффективных посредников между Киевом и Белым домом. В условиях непростых отношений между американским президентом и Владимиром Зеленским именно Грэм часто помогал доносить украинскую позицию до США и убеждать администрацию сохранять военную поддержку Киева. Теперь украинские политики опасаются, что без Грэма способность страны влиять на Белый дом может снизиться по широкому кругу вопросов. Западные СМИ сходятся в одном. Полностью заменить Линдси Грэма как политическую фигуру не получится, но его законодательные инициативы, прежде всего санкции против России, скорее всего, будут продолжены.
1: 14 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1789 году, именно 14 июля, была взята Бастилия. Событие, которое стало символом начала французской революции. Иногда все-таки одна крепость меняет ход истории. Главное не пытаться сегодня штурмовать холодильник после полуночи. А мне вот вспоминается фильм, «Любовь и голуби», да? Сегодня день взятия Бастилии. Так что именно этот сегодняшний день предлагаю отметить. В 1958 году в Ираке произошла революция, изменившая политическое устройство страны. История все-таки показывает, что большие перемены часто начинаются вот просто с одного важного решения. В 1965 году космический аппарат «Маринер-4» впервые передал на Землю фотографии поверхности Марса. Люди увидели другую планету, но так и не нашли там места, где можно было бы припарковаться бесплатно. 14 июля, друзья, сегодня также отмечается Всемирный день шимпанзе. Ученые считают этих животных одним из самых умных на планете. Правда, они до сих пор не придумали, как выключить будильник и поспать еще час. А еще сегодня отличный повод вспомнить. Не каждый день становится история, но каждый день можно прожить так, чтобы вечером сказать: «Он был точно сегодня не зря». История пишется не только в учебниках, она создается нашими поступками, решениями, добрыми делами. Вас приветствует Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.

0: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: 13 июля 1871 года в Лондонском хрустальном дворце открылась первая в мире выставка кошек. Ее организовал иллюстратор-анималист Гаррисон Уэр. Именно он впервые вывел стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. В выставке приняли участие 170 кошек 25 пород, а жюри возглавил сам Уэр вместе с братом Джоном и священником-биологом Джоном Макдональдом. Событие произвело фурор в прессе и положило начало современной фелинологии. Интересно, что Хрустальный дворец для выставки выбрали не случайно. Это было одно из самых передовых зданий эпохи. Гигантское сооружение из стекла и металла – символ технического прогресса викторианской Англии. И вот среди этой архитектуры будущего чинно расхаживали пушистые участники, от изящных персов до крепких домашних любимцев. Особое внимание публики привлек тот самый дикий шотландский кот с одной лапой. Несмотря на увечья, он держался с удивительным достоинством, и многие зрители увидели в нем воплощение настоящего кошачьего характера, независимого и стойкого. А сам Гаррисон Уэлл подходил к судейству почти как к искусству. Он не просто оценивал экстерьер, но и наблюдал за повадками животных, считая, что истинная порода проявляется и в движениях, и в взгляде. Выставка длилась всего несколько дней, но ее эффект оказался долгим. Интерес к породистым кошкам стремительно рос, а идея Уэра о стандартизации вскоре подхватили и в других странах. Так, забавная на первый взгляд затея стала серьезным шагом к признанию кошек не просто домашними питомцами, а животными с богатой родословной и своими правилами красоты, и дала старт целой культуре, которая живет и сегодня.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Дополнительный пригородный поезд начнут курсировать 16 июля на маршруте Махачкала-Хасаюрт, а с 23 июля количество вагонов увеличат с 4 до 6, об этом сообщает Минтранс Дагестана. До 30 сентября поезд будет отправляться в дневное время, а с 1 октября перейдет на график курсирования с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего пассажирского спроса. Глава Дагестана Федор Щукин пригласил членов Совета старейшин к обсуждению реформы системы местного самоуправления. Он заявил, что республике предстоит сделать исторический выбор между одноуровневой или двухуровневой моделью управления. На заседании Совета старейшин Щукин подчеркнул, что решение напрямую повлияет на управление территориями и коснется каждого жителя республики. По его словам, кулуарных решений не будет, любой шаг власти сделают исключительно с учетом мнения дагестанцев. Руководство транспортной компании в Махачкале уволило водителя автобуса маршрута 100R, который устроил конфликт накануне с пассажирами из-за кондиционера и оставил их запертыми в салоне. Об этом сообщает Центр управления городом. Инцидент получил огласку после публикации в телеграм-каналах, в котором сообщалось, что шофер повел себя агрессивно в ответ на просьбы пассажиров включить кондиционер, после чего заглушил двигатель и покинул машину. Пассажирам накануне пришлось самостоятельно открывать двери, чтобы выбраться. Управление транспорта Махачкалы совместно с перевозчиком инициировала служебную проверку по данному факту. Россиян нет в списке госпитализированных с отправлением в Турцию. Таковы данные консульства в Измире. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльца в пятизвездочного отеля в городе Кушадасы. С пищевым отравлением были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. Зарплаты складского персонала в нашей стране за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на исследование рынка. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Также заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков и специалистов по ремонту техники. Ну и почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Алексей Гулисов назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан. Ранее Гулисов занимал должность руководителя аппарата помощников и совета главы Дагестана. Также сообщается, что Магомед Шапиев освобожден накануне от должности председателя комитета по ветеринарии Республики Дагестан. Более 71 тысячи заявлений на ежегодную семейную выплату поступило в Дагестанское отделение Социального фонда России с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Новая мера социальной поддержки семей с детьми была запущена в республике в начале лета. Заявления принимаются в электронном виде через портал госуслуг, а также в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Специалисты призывают граждан внимательно проверять полноту предоставленных сведений, чтобы избежать отказов и задержек в назначении выплаты. Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана запустило автоматическую рассылку уведомлений о начислении по аренде госимущества в личном кабинете арендаторов на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь после формирования счета пользователь получает пуш-уведомление, что позволит своевременно отслеживать обязательные платежи. Интеграция носит информационный характер, оплачивать аренду необходимо в сроки, установленные договором, так как несвоевременное внесение платежей может повлечь начисление пени. Кроме того, арендаторам доступен личный кабинет на официальном сайте Минимущества. В России продолжили полностью компенсировать инвалидам и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилить доверие к системе социальной защиты. Об этом считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект внесут в Госдуму сегодня. Сейчас действующее законодательство, я напомню, что предусматривает компенсацию 50% таких расходов. Согласно инициативе депутатов Госдумы, новый документ предлагает увеличить размер выплаты до 100%. А пользователи 2GIS теперь могут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям. Сервис помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько закрушена подходящая заправка. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. 12 лет до собственной квартиры, а жить все-таки когда? Если вам кажется, что купить квартиру в Дагестане сложно, вам не кажется. Свежий рейтинг РИА Дагестан поставил нашу республику практически в самый конец списка регионов России по доступности жилья. Дагестан занял 83-е место по подсчетам аналитиков. Среднестатистической семье понадобится около 12 лет, чтобы накопить по стандартному набору квартиры, площадью, допустим, в этой самой 60 квадратных метров. Это при условии, что деньги действительно удастся откладывать. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
2: Самое тревожное даже не последнее место. Тревожно другое. Всего год назад срок составлял 9 лет и 7 месяцев. То есть за один год мечта о собственной квартире отдалилась еще почти на 2,5 года. И возникает простой вопрос. Если человеку нужно 12 лет копить, то что ему делать все эти годы? Платить аренду, выплачивать кредиты, создавать семью в съемной квартире или жить с родителями до 40 лет? В Дагестане любят говорить, что семья – это главная ценность. Но молодая семья начинается не только с любви, она начинается с крыши над головой. Сегодня стоимость жилья растет быстрее доходов. Молодые специалисты получают первые зарплаты, которые зачастую не позволяют даже задуматься об ипотеке. А ипотека, между прочим, давно перестала быть словом, которое вызывает надежду. Для многих она стала словом, вызывающим тревогу. И получается парадокс. Строительных кранов в городах становится больше. Новые жилые комплексы растут буквально на глазах. А доступнее квартиры почему не становятся. Для кого тогда строятся эти дома? Для инвесторов? Для тех, кто уже имеет деньги? Или все-таки для обычных семей, которые каждый день ходят на работу? Конечно, любой рейтинг – это статистика. Но статистика редко ошибается в главном. Она показывает настроение экономики. И если молодому человеку нужно больше 10 лет только копить на жилье, то это уже не просто цифра. Это вопрос будущего целого поколения. Ведь пока человек копит, жизнь не становится на паузу. Рождаются дети, растут цены, меняется работа, появляются новые расходы. И самое обидное, люди работают, не сидят без дела. Работают учителями, врачами, водителями, журналистами, продавцами, строителями. Но собственное жилье для многих остается почти недостижимой мечтой. Хочется верить, что этот рейтинг станет не просто очередной новостью на один день. Потому что за сухими цифрами стоят реальные люди, их надежды, семьи и планы. Когда регион оказывается среди аутсайдеров по доступности жилья, то это уже повод не только обсуждать статистику, но и искать решения. Потому что квартира – это не роскошь, это фундамент семьи. А когда фундамент становится недоступным, то начинают шататься и планы на будущее. И очень хочется, чтобы через год мы обсуждали уже другой рейтинг, где срок ожидания собственной квартиры станет меньше. Потому что 12 лет ожидания – это слишком долго для мечты, которая называется просто «дом». Даже если человек накопил деньги, продал машину, занял у родственников или оформил ипотеку, впереди его может ждать еще одно испытание – это ожидание собственного жилья. В соцсетях регулярно появляются истории людей, которые жалуются на задержки строительства, перенос сроков сдачи домов и многолетнее ожидание ключей от квартир. Эти истории касаются разных жилых комплексов и разных застройщиков. И каждая такая история – это не просто квадратные метры. Это семья, которая продолжает платить за съемное жилье. Это дети, которые должны были пойти в новую школу. Это люди, которые продолжают выплачивать ипотеку за квартиру, в которую пока не могут въехать. Возникает закономерный вопрос. Если сегодня семье нужно 12 лет, чтобы накопить на квартиру, то сколько еще придется ждать, если после покупки дом не вводится в эксплуатацию вовремя? Конечно, нельзя ставить всех застройщиков под одну гребенку. Многие компании добросовестно выполняют свои обязательства и сдают объекты в срок. Но там, где возникают проблемы, люди вправе рассчитывать на прозрачный диалог, понятные сроки и соблюдение закона.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь, в программе «Утро» на Диалог ФМ. 14 июля на календаре, друзья. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло в этот день? В 1795 году впервые прозвучала французская песня «Марсельеза» как государственный гимн Франции. С тех пор доказано, хорошая песня может пережить века. Главное, чтобы соседи не просили сделать потише. В 1902 году завершилось строительство плотины «Асуан». Это первая очередь в Египте. Люди научились управлять водой, а вот кондиционером в офисе договориться до сих пор не у всех получается. В 1960 году британский антрополог Джейн Гудал начал свои знаменитые исследования шимпанзе в Танзании. А еще 14 июля отмечается День хаоса и беспорядка. Неофициальный праздник, конечно. Если утром вы не нашли ключи, потом телефон, а затем очки, которые все время были у вас на голове, поздравляем, вы уже отмечаете этот День хаоса. История все-таки показывает, великие открытия часто начинаются с простого любопытства. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, пробовать новое и смотреть на привычные вещи по-другому. Это «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загеров.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше.
8: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
9: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
10: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Крыму создают новую систему снабжения нефтепродуктами, до которой украинской стороне будет сложно добраться. Об этом заявил Владимир Путин. Ранее президент поручил ускорить решение по обеспечению полуострова топливом. На совещании по ситуации на рынке вице-премьер Александр Навак сообщил, что власти также готовы обсудить с Крымом и Севастополем меры поддержки, в том числе субсидий на бензин. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги, об этом сообщили в Минцифре. Это, кстати, на 22% больше, чем годом ранее. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Некоторые населенные пункты Крыма до сих пор остаются без электричества после массового отключения еще 6 июля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Для жителей организуют поставки автономных генераторов. График уже подготовлен. Тогда из-за внешнего воздействия свет пропал во всех городах и районах полуострова, а также в городе Севастополь. Президент России Владимир Путин передал премию «Все для победы» 19-летнему Шамилю Устарбекову, который спас 23 человека во время наводнения в Дагестане. Награждение прошло в Национальном центре «Россия» на форуме Народного фронта «Все для победы». Напомню, что житель Каспийска Шамиль шел за хлебом, когда услышал крики о помощи. Парень бросился к залитому водой переходу над городским каналом. Закрепив себя веревкой, чтобы не снесло его течением, стал вытаскивать из воды людей. Владимир Путин отметил, что страх – это нормальная реакция, когда люди совершают такие подвиги, воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу. Дербентский районный суд вынес приговор местному жителю, который в декабре прошлого года в пограничной зоне не подчинился требованиям остановиться, сбил инспектора и продолжил движение, создав прямую угрозу его жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел еще 18 декабря 2025 года у села Билиджи. Пограничники заметили мужчину, который незаконно ловил рыбу и потребовал остановить машину для досмотра. Водитель не выполнил требования, когда один из сотрудников попытался загородить ему путь, наехал на него. После столкновения автомобиль не остановился, пограничник оказался на капоте, нарушитель проехал с ним еще некоторое расстояние. Суд признал эти действия преступлением против представителя власти. В настоящее время злоумышленнику назначили наказание 3 года и 6 месяцев. Ну и, друзья, фермерские хозяйства и сады пострадали от сильных ливней в Гиргебельском районе Дагестана. Об этом сообщил временно исполняющий министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов. Благодаря сплоченной работе сотрудников МЧС и жителей села Кикуни, уцелевший скот оперативно перегнали в безопасное место, когда шлюзы ГЭС были временно перекрыты. Для координации спасательных и восстановительных работ на место уже прибыли представители Минсельхозпрода и специалисты МЧС. Ну и социальные работники, волонтеры территориального комплексного центра социального обслуживания населения Хасаюрта и Хасаюртовского района провели благотворительную акцию в селе Эндирей. Помощники взяли на себя тяжелую работу по дому и на приусадебных участках. Они пропололи грядки, расчистили сады от мусора и сорняков, а также помогли пожилым подопечным собрать урожай черешни. Глава Дагестана Федор Щукин провел заседание Совета старейшин при главе республики. Он поблагодарил членов Советов за многолетнее служение и активную гражданскую позицию. Подчеркнул, что старшее поколение является хранителем нравственных ориентиров и многовековых традиций. Сборная Аргентины имеет небольшое преимущество перед Англией в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказал футбольный аналитик Анатолий Горсков. По его словам, команды примерно равны, поэтому зрителей ждет плотная борьба и активный прессинг. Судьбу встречи может решить один эпизод. Я напомню, что сегодня пройдет матч Франция-Испания в Далласе, и начнется он сегодня в 22:00 по московскому времени. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом порталу nefs.ru рассказал член Комитета Госдумы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство все приостановит. Если условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, производство возобновится. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации в работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса называли хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время, как года, желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. За первые 6 месяцев этого года диспансеризацию прошли более 52 миллионов россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, регулярное обследование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, диабету, онкологии и другим нарушениям. Сейчас я напомню, что диспансеризацию активно проводят во всех регионах страны. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие вообще контакты. Об этом газете.ру заявил юрист-международник Николай Топорин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Я напомню, что ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято пока еще не было. Росстандарт внес изменения в ГОСТ на зернистую лососевую икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Изменения, направленные на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижением рисков фальсификации. Один из обновленных ГОСТов касается икры в транспортной упаковке, которая предназначена для последующей расфасовки. Ну и говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на вид этого мяса в целом по России увеличилась почти на 16%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 июля средняя стоимость 1 килограмма говядины составила 745 рублей. Одна из причин – сокращение поголовья крупного рогатого скота и невозможность снизить цены из-за беспошлинного импорта. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсоснабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсоснабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. Плюс 26 градусов сейчас за окном в Махачкале. Сегодня малооблачная погода и без осадков. Так обещает гидрометцентр наш любимый Дагестана. Ветер с моря принесет немного свежести. Берите с собой воду, головной убор и хорошее настроение. Особенно днем это пригодится. Ну и пусть этот вторник подарит вам удачные встречи, добрые новости и поводы улыбаться. Вы на волне Диалог FM. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 9 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Алексей Гулисов назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан. Ранее Гулисов занимал должность руководителя аппарата помощников и совета главы Дагестана. Также сообщается, что Магомед Шапиев освобожден накануне от должности председателя комитета по ветеринарии Республики Дагестан. Более 71 тысячи заявлений на ежегодную семейную выплату поступило в Дагестанское отделение Социального фонда России с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Новая мера социальной поддержки семей с детьми была запущена в республике в начале лета. Заявления принимаются в электронном виде через портал госуслуг, а также в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Специалисты призывают граждан внимательно проверять полноту предоставленных сведений, чтобы избежать отказов и задержек в назначении выплаты. Ну и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана запустило автоматическую рассылку уведомлений о начислении по аренде госимущества в личном кабинете арендаторов на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь после формирования счета пользователь получает пуш-уведомление, что позволит своевременно отслеживать обязательные платежи. Интеграция носит информационный характер, оплачивать аренду необходимо в сроки, установленные договором, так как несвоевременное внесение платежей может повлечь начисление пени. Кроме того, арендаторам доступен личный кабинет на официальном сайте Минимущества. В России продолжили полностью компенсировать инвалидам и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилить доверие к системе социальной защиты. Об этом считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект внесут в Госдуму сегодня. Сейчас действующее законодательство, я напомню, что предусматривает компенсацию 50% таких расходов. Согласно инициативе депутатов Госдумы, новый документ предлагает увеличить размер выплаты до 100%. Ну а пользователи 2GIS теперь могут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям. Сервис помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько закручена подходящая заправка. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 14 июля 1941 года на фронте впервые прозвучал тот самый оглушительный рев, который немцы позже назовут сталинским органом. В этот день батарея капитана Ивана Флёрова дала первый боевой залп из установок БМ-13, тех самых, что вскоре станут легендарными «Катюшами». По разным данным, удар пришелся либо по железнодорожной станции Орша, где скопились вражеские эшелоны, либо по городу Рудня, где концентрировались силы противника. Результат был ошеломляющим. Один залп из 112 реактивных снарядов буквально стер с лица земли стратегический узел. Планы немецкого наступления сорвались. Наступление врага остановилось как минимум на сутки. «Катюша» была оружием не только разрушительным, но и психологически сокрушительным. Вой реактивных снарядов, мгновенная вспышка разрывов, масштаб поражения – все это вызывало у противника панику. Уже в августе 1941 года немецкое командование разослало войскам срочное предупреждение о новом советском оружии и велело немедленно докладывать о каждом его применении. При этом сама батарея Флёрова действовала в условиях строжайшей секретности. Установки были снабжены снарядами для самоуничтожения. Но ни при каких обстоятельствах «Катюши» не должны были попасть в руки врага. И когда в октябре 1941 года батарея попала в окружение под деревней Богатырь, бойцы выполнили этот приказ. Тяжело раненый капитан Флёров подорвал себя вместе с головной машиной, чтобы секрет оружия остался нераскрытым. Сегодня «Катюша» не просто символ военной инженерии, а часть нашей общей памяти о мужестве и изобретательности тех, кто ковал победу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 14 июля, сегодня вторник. Если все-таки накануне понедельник удалось пережить, поздравляем. Теперь можно смело брать курс на хорошую неделю. А тем, кто уже с утра сказал, сегодня будет отличный день, но просто отдельный салам алейкум. Настроит уже половина успеха. В эфире «Утро на Диалог ФМ». С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает новый день на работе, кто готовит завтрак семье и тем, кто сейчас пьет кофе с таким вот серьезным лицом, будто именно от вас зависит курс рубля на сегодня. Я напоминаю, мы вещаем на весь Дагестан от Каспийского моря до самых высокогорных вершин. Спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории и хорошее настроение. Мы начинаем.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: После паводков в Дагестан доставили очередную гуманитарную помощь. Это 64 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Минсельхозпруде нашей республики. Дойных коров, телят и бычков безвозмездно передали аграриям из Ростовской области и Ставропольского края. Это уже третья по счету партия сельскохозяйственных животных, которые поступают в наш Дагестан из субъектов России в рамках масштабной благотворительной акции, которая организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Сельскохозяйственных животных распределят между фермерами Хасаюрта и Лакского района, чьи хозяйства пострадали от сильных ливней и снегопада. В Азбрыбаше ожидается перебоя в подаче воды за прорывом магистрального водовода. Об этом сообщил единый оператор. Прорыв случился между селами Улуби-Аул и Манаскент. Перебои с водой возможны до 15 июля включительно, уточнил единый оператор. Так как резервуары Азбрыбашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время. Но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. В селе Маджалис Кайтакского района Дагестана специалисты Минстроя нашей республики принимают заявление на получение жилищных сертификатов для граждан, чьи дома пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Прием ведется в здании администрации района и в местном МФЦ. Я напомню, что жилищный сертификат – это государственная выплата, которую можно направить на ремонт поврежденного дома или покупку нового жилья. Подать заявление жители Кайтакского района могут до 30 сентября включительно. В ближайшее время подача документов через МФЦ станет доступнее после завершения настройки взаимодействия между Минстроем и многофункциональным центром. И за прошедшую неделю на дорогах Дагестана произошло 33 ДТП, в которых погибли 3 человека. В этих же ДТП различные травмы получили 50 человек, среди них 7 детей. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Но в России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может работать и получать пенсию одновременно. Я напомню, что сейчас в России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и каждый четвертый россиянин в продолжении темы считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не только с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности и потерей самостоятельности и одиночества. Двое детей получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла в Бутлевском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Установлено, что 12 июля на 51-м километре дороги Грозный-Бутлев-Хунза-Хараканская площадка 29-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-11183, допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления, после чего машина прокинулась в обрыв глубиной 10 метров. В салоне в момент происшествия находились две девочки 4 и 5 лет. С различными телесными повреждениями обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Правительство Дагестана выделит из резервного фонда порядка 7 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения, это Тишеклинской дамбы Черкийского водохранилища. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Финансовые средства на выполнение указанных работ переданы Министерству природных ресурсов и экологии республики. Ранее на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Рамазанов проинформировал, что дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. 3 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошедшей неделе, об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Кроме того, 50 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Я напомню, что всего за 7 дней на территории республики было зарегистрировано 33 ДТП. Как ранее мы сообщали, за предыдущую неделю в республике было 38 ДТП. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Взаимодействие стран развивается позитивно. Как подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шишинского глобального медиафорума, мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией. Он также отметил, что в Баку видели заявление российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, о том, что сотрудничество двух государств развивается с положительной динамикой. Два административных протокола составлены на 19-летнего жителя Избербаша, который заблокировал проезд свадебному кортежу ради денежного вознаграждения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. В официальном телеграм-канале ведомства размещена видеозапись инцидента. На кадрах видно, как автомобилист намеренно выезжает на полосу встречного движения, переграждая путь праздничной процессии, после чего отправляет своего пассажира потребовать 2000 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность молодого человека. Три медали, в том числе две золотые, завоевали наши дагестанские спортсмены на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Вклад дагестанских борцов позволил сборной нашей страны занять первое место в общекомандном зачете первенства. Ну и пока одни россияне ищут общения, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступает 12% опрошенных. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакомск, Хасавюрт, Избербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта. Осторожно, двери открываются. Следующая остановка – корпоративная. Так бы я хотел начать, конечно, со знаков метро, но тем не менее. В офисах стало слишком много пассажиров, так называют пассивных сотрудников. Кстати, во всех компаниях они присутствуют. Люди, которые просто получают и сидят, ничего не делая. Тем самым, чаще всего бывает, перевешивая свои обязанности на других. Их скоро, кстати, начнут увольнять. Не исключают опрошенные коммерсанта HR-менеджеры. Тему продолжат мои коллеги прямо сейчас слово.
2: В корпоративной среде выявили новый синдром. На смену эмоциональному, затем злорадному выгоранию пришел феномен пассажира или попутчика. Так теперь называют безинициативных сотрудников, что избегают ответственности, перекладывают задачи на других, но подключаются к финальному результату. Так что их сложно обвинить в лени и выявить. И больше всего таких коллег в крупных компаниях, где проще затеряться. Как посчитали аналитики Gallup, уровень вовлеченности персонала в 2025-м снизился до 21% и обошелся мировой экономики примерно в 10 триллионов долларов потерянной производительности. В России ситуация чуть лучше, но только за последний год этот показатель упал сразу на 10%. Доля эффективных сотрудников сейчас составляет лишь 60%, следует из опроса Superjob. И проблема даже не в замедлении роста зарплаты, а в том, что команда чувствует себя вне контекста бизнеса, замечает советник гендиректора по управлению персоналом и HR-технологиям РВБ Алексей Миронов.
3: Неопределенность близлежащего будущего ведет к падению вовлеченности. И это не связано с тем, что руководство им недостаточно рассказывает. С этим мало что можно сделать, потому что адаптировать свою тактику под вот эти изменения компаниям тяжело. Ну, объективно не могут быть способны быстро меняться. Ну, это вот знаменитая теория черных лебедей Талеба имеет здесь место. И факторы, которые в моменте времени меняют бизнес-контекст. Топливный кризис – тому хороший пример. И компании вынуждены практически в таком антикризисном режиме производить какие-то действия. И это, безусловно, ну, не может просто так быстро приземляться на уровень тактики, доноситься до сотрудников.
2: Топы, как показывает практика, больше всего контактируют с акционерами и собственниками бизнеса, а дистанция с командой только нарастает. Сотрудникам сложно понять, насколько актуальны задачи, что они решают, поэтому многим проще отсидеться. Но за пассажиров все равно приходится работать, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия. Понимаю, Дарья Федорова.
4: Страдают от пассажиров как и собственники бизнеса, так и сильные сотрудники, которые все это на себя тащат. Сильных сотрудников бесконечно использовать как универсальных спасателей нельзя. Они первыми будут выключаться. Выгорание этих людей в итоге бьет по самому бизнесу. Пассажиры появляются там, где компании очень долго путают командную работу и размывание личной ответственности. Таких сотрудников видно не по ощущению, да, что с ним что-то не так, а по паттернам поведения. Не берут на себя ответственность, не задают вопросы, не формулируют задачи.
2: В условиях кризиса число сотрудников, недовольных своим результатом, будет только нарастать. Сами они не уйдут, рынок труда сейчас на стороне работодателя, но и уволить всех попутчиков нельзя. Они будут воспроизводиться, в том числе за счет выгоревших коллег, считают HR-менеджеры. Но чем меньше компаний, тем сложнее будет спрятаться пассажирам, считает основатель и управляющий партнер HR-студии Мария Алексеева.
5: Пассажиров стало чуть больше. Не от того, что люди стали меньше работать. Это как раз связано с тактикой и стратегией внутри. Нет фокуса, нет концентрации. Люди расслабляются, понимают, что и здесь можно не сделать, и здесь вроде как уже никто не спрашивает. И чем быстрее топ-менеджеры возьмут этот фокус, тем быстрее подтянут свою команду. В компании всегда были, есть и вот это те люди, которые менее активно вовлечены в задачи. Для компании это очень хороший триггер. Это всегда тот же рок, который можно снять, когда мы режем косты, когда вот что-то происходит. Это не очень приятная тема, но все мы в бизнесе понимаем, что такие решения тоже иногда необходимо принимать.
2: Но волна сокращений только нарастает. В прошлом году увольнения прошли в каждой четвертой российской компании. О планах срезать до 20% персонала уже заявили ВТБ и Сбер. Так что отсидеться пассажирам теперь будет сложнее.
1: 14 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1789 году, именно 14 июля, была взята Бастилия. Событие, которое стало символом начала французской революции. Иногда все-таки одна крепость меняет ход истории. Главное не пытаться сегодня штурмовать холодильник после полуночи. А мне вот вспоминается фильм, «Любовь и голуби», да? Сегодня день взятия Бастилии. Так что именно этот сегодняшний день предлагаю отметить. В 1958 году в Ираке произошла революция, изменившая политическое устройство страны. История все-таки показывает, что большие перемены часто начинаются вот просто с одного важного решения. В 1965 году космический аппарат «Маринер-4» впервые передал на Землю фотографии поверхности Марса. Люди увидели другую планету, но так и не нашли там места, где можно было бы припарковаться бесплатно. 14 июля, друзья, сегодня также отмечается Всемирный день шимпанзе. Ученые считают этих животных одним из самых умных на планете. Правда, они до сих пор не придумали, как выключить будильник и поспать еще час. А еще сегодня отличный повод вспомнить. Не каждый день становится история, но каждый день можно прожить так, чтобы вечером сказать: «Он был точно сегодня не зря». История пишется не только в учебниках, она создается нашими поступками, решениями, добрыми делами. Вас приветствует Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: живете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
5: Ядром иранского этикета является тааруф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Тааруф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова –

0: Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ФТС запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три ведомства впервые протестируют автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой системы и системы «Честный знак». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Эксперимент должен начаться до конца 2026 года и призван отслеживать путь товара от ввоза до продажи. В случае расхождения

0: между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться симы, занижение таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывает с объемом импорта в 2025 году. Он достиг 1 триллиона рублей. Около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Новый механизм – это часть цифровизации госконтроля. Об этом сообщает федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта. Федеральная налоговая служба уже внедрила систему предварительной регистрации поставок через Евразийский экономический союз. Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке. Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110-096. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15 грамм. Диаметр – 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. Тираж таких монет составит 3000 экземпляров. Также Центробанк 1 июля выпустил в обращение 5 памятных монет номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Тираж таких монет – 50 тысяч штук каждая. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсно-снабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсно-снабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. В Дагестане восстановлено транспортное сообщение с большинством населенных пунктов Дагестана, которое было прервано в результате ливней. Отрезанными остаются 18 сел, об этом сообщает Минтранс Республики. Напомним, что сильные дожди, которые обрушились на Дагестан 7 и 8 июля, нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре. По данным профильного ведомства, в результате разгула стихии пострадали 34 участка автомобильных трасс и мостовых сооружений, а без транспортного сообщения изначально оставались 99 населенных пунктов Дагестана. Исследователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги регионального значения в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике. Поводом для разбирательства послужились результаты мониторинга социальных сетей. По версии следствия, трасса Кизляр-Крайновка общей протяженностью почти 72 километра на протяжении длительного времени пребывает в аварийном состоянии. На ряде отрезков асфальтобетонная практически полностью разрушена. Подобное положение дел создает реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения. И сотрудниками госавтоинспекции нашей республики за прошедшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 96 водителей с признаками опьянения, об этом сообщили в ведомстве. Против 14 нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За предыдущую неделю в Дагестане за пьяное вождение были наказаны 82 автомобилистов, 7 из них стали фигурантами уголовных дел. И российские банки раскритиковали проект Минцифры о массовых звонках, об этом сообщает «Комсомольская правда». По новым правилам операторов хотят предупреждать абонентов о вызовах по СМС. В финансовом секторе опасаются, что жалобы клиентов могут привести к блокировке звонков без проверки, а восстановление связи затянется. Кроме того, дополнительное уведомление увеличит расходы банков, что может повлиять на стоимость таких услуг. Но российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, об этом сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес даже к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считаются рискованными и стараются не допускать. Наша республика вошла в топ-10 регионов лидеров России по количеству зарегистрированных организаций в сфере общепита за первое полугодие этого года. С начала года в России открыто более 3000 заведений в сфере общепита. Самый активный рост показывают рестораны. На втором месте кафе, сегмент прирост на 486 компаний. Баров тоже стало больше, их прибавилось 107 участников. Теперь их 11310 по всей России. За 6 месяцев в Дагестане открыто 615 новых кафе и ресторанов. Это 9-е место по стране, об этом сообщают аналитики «Контрфокус». Первое место по количеству вновь открытых заведений занимает Краснодарский край. По данным онлайн-платформы «Кредит История», объединенное кредитное бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла, он вырос на 2 пункта за год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71-го места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне прошлого года. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 71 тысячи заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Евросоюз расширил санкционный список, включив в него в компанию ВК, юридическое лицо мессенджера Макс. Об этом пишут ведомости. Всего под новые ограничения попали 5 компаний и 11 человек. ВК заявили, что санкции не повлияют на работу сервисов. Все приложения будут доступны пользователям в обычном режиме. Ну и двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, травмировавшийся на турнире РАФ в Тбилиси, должен восстановиться к чемпионату мира. У борца частичный разрыв боковой связки колена. По мнению главного врача дагестанской сборной Шамиля Магомедова, на лечение травмы идет несколько недель, после чего он сможет приступить к тренировкам. Но россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По мнению января-июня этого года, трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, об этом пишет «Коммерсант». Больше всего просили пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженными. В американском конгрессе предложили ужесточить санкции против нашей страны в память о Линдси Грэмми. Сенатор это был из Южной Каролины, член республиканской партии. Он скончался 11 июля на 72-м году жизни. Об этом пишет The Washington Post. Соавтор законопроекта о сокрушительных санкциях, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, призвал конгресс принять документ как можно скорее, отметив, что это будет достойной памятью этого самого сенатора. Вторичные санкции смогут коснуться стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ и другую продукцию. Мировые СМИ пишут, что смерть Грэма оставила ключевых союзников США, в том числе Украину, без одного из самых эффективных посредников в общении с Белым домом. Все мы продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Так пошутил Линдси Грэм незадолго до своей смерти. Как пишет Financial Times, в конце недели сенатор был в Киеве, где заручался поддержкой законопроекта, который предусматривает ужесточение американских санкций против Москвы. В пятницу Грэм вместе с коллегами объявил, что администрация Дональда Трампа согласилась продвигать обновленную версию документа. Он планировал официально представить законопроект в Сенате и запустить его рассмотрение после возвращения в Вашингтон. Однако сделать этого не успел. Сенатор, которому был 71 год, посвятил государственной службе более 30 лет. За это время он прославился жесткой позицией во внешней политике США и превратился в одного из самых близких союзников и доверенных лиц Дональда Трампа. Он умел льстить и влиять на президента. В частности, СМИ отмечают, что в том числе и благодаря Грэму Трамп принял решение о военной операции против Ирана в этом году. Потрясенный глава Белого дома выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора. В интервью NBC News он рассказал, что разговаривал с Грэмом вечером в субботу. Трамп отметил, что собеседник жаловался на усталость после перелета, но в целом ничего серьезного. А голос Грэма звучал идеально. «Это мог быть его последний звонок», — заключил Трамп. По мнению журналистов Bloomberg, смерть Линдси Грэма лишила Киев одного из немногих республиканцев, который пользовался доверием Дональда Трампа и последовательно поддерживал Украину. Издание называет его одним из самых эффективных посредников между Киевом и Белым домом. В условиях непростых отношений между американским президентом и Владимиром Зеленским именно Грэм часто помогал доносить украинскую позицию до США и убеждать администрацию сохранять военную поддержку Киева. Теперь украинские политики опасаются, что без Грэма способность страны влиять на Белый дом может снизиться по широкому кругу вопросов. Западные СМИ сходятся в одном. Полностью заменить Линдси Грэма как политическую фигуру не получится, но его законодательные инициативы, прежде всего санкции против России, скорее всего, будут продолжены.
0: 14 июля на календаре, друзья. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло в этот день? В 1795 году впервые прозвучала французская песня «Марсельеза» как государственный гимн Франции. С тех пор доказано, хорошая песня может пережить века. Главное, чтобы соседи не просили сделать потише. В 1902 году завершилось строительство плотины «Асуан». Это первая очередь в Египте. Люди научились управлять водой, а вот кондиционером в офисе договориться до сих пор не у всех получается. В 1960 году британский антрополог Джейн Гудол начал свои знаменитые исследования шимпанзе в Танзании. А еще 14 июля отмечается День хаоса и беспорядка. Неофициальный праздник, конечно. Если утром вы не нашли ключи, потом телефон, а затем очки, которые все время были у вас на голове, поздравляем, вы уже отмечаете этот День хаоса. История все-таки показывает, великие открытия часто начинаются с простого любопытства. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, пробовать новое и смотреть на привычные вещи по-другому. Это «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
3: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Крыму создают новую систему снабжения нефтепродуктами, до которой украинской стороне будет сложно добраться. Об этом заявил Владимир Путин. Ранее президент поручил ускорить решение по обеспечению полуострова топливом. На совещании по ситуации на рынке вице-премьер Александр Навак сообщил, что власти также готовы обсудить с Крымом и Севастополем меры поддержки, в том числе субсидий на бензин. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги, об этом сообщили в Минцифре. Это, кстати, на 22% больше, чем годом ранее. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Некоторые населенные пункты Крыма до сих пор остаются без электричества после массового отключения еще 6 июля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Для жителей организуют поставки автономных генераторов. График уже подготовлен. Тогда из-за внешнего воздействия свет пропал во всех городах и районах полуострова, а также в городе Севастополь. Президент России Владимир Путин передал премию «Все для победы» 19-летнему Шамилю Устарбекову, который спас 23 человека во время наводнения в Дагестане. Награждение прошло в Национальном центре «Россия» на форуме Народного фронта «Все для победы». Напомню, что житель Каспийска Шамиль шел за хлебом, когда услышал крики о помощи. Парень бросился к залитому водой переходу над городским каналом. Закрепив себя веревкой, чтобы не снесло его течением, стал вытаскивать из воды людей. Владимир Путин отметил, что страх — это нормальная реакция, когда люди совершают такие подвиги, воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу. Дербентский районный суд вынес приговор местному жителю, который в декабре прошлого года в пограничной зоне не подчинился требованиям остановиться, сбил инспектора и продолжил движение, создав прямую угрозу его жизни. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. Инцидент произошел еще 18 декабря 2025 года у села Билиджи. Пограничники заметили мужчину, который незаконно ловил рыбу и потребовал остановить машину для досмотра. Водитель не выполнил требования, когда один из сотрудников попытался загородить ему путь, наехал на него. После столкновения автомобиль не остановился, пограничник оказался на капоте, нарушитель проехал с ним еще некоторое расстояние. Суд признал эти действия преступлением против представителя власти. В настоящее время злоумышленнику назначили наказание 3 года и 6 месяцев. Ну и, друзья, фермерские хозяйства и сады пострадали от сильных ливней в Гергебельском районе Дагестана. Об этом сообщил временно исполняющий министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов. Благодаря сплоченной работе сотрудников МЧС и жителей села Кикуни, уцелевший скот оперативно перегнали в безопасное место, когда шлюзы ГЭС были временно перекрыты. Для координации спасательных и восстановительных работ на место уже прибыли представители Минсельхозпрода и специалисты МЧС. Ну и социальные работники, волонтеры территориального комплексного центра социального обслуживания населения Хысаюрта и Хысаюртовского района провели благотворительную акцию в селе Эндирей. Помощники взяли на себя тяжелую работу по дому и на приусадебных участках. Они пропололи грядки, расчистили сады от мусора и сорняков, а также помогли пожилым подопечным собрать урожай черешни. Глава Дагестана Федор Щукин провел заседание Совета старейшин при главе республики. Он поблагодарил членов Советов за многолетнее служение и активную гражданскую позицию. Подчеркнул, что старшее поколение является хранителем нравственных ориентиров и многовековых традиций. Сборная Аргентины имеет небольшое преимущество перед Англией в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказал футбольный аналитик Анатолий Горсков. По его словам, команды примерно равны, поэтому зрителей ждет плотная борьба и активный прессинг. Судьбу встречи может решить один эпизод. Я напомню, что сегодня пройдет матч Франция-Испания в Далласе, и начнется он сегодня в 22:00 по московскому времени. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом портал unefs.ru рассказал член Комитета Госдумы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы. Например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство все приостановит. Если условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, производство возобновится. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации в работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса называли хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время, как года, желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. За первые 6 месяцев этого года диспансеризацию прошли более 52 миллионов россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, регулярное обследование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, диабету, онкологии и другим нарушениям. Сейчас я напомню, что диспансеризацию активно проводят во всех регионах страны. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие вообще контакты. Об этом газете.ру заявил юрист-международник Николай Топорин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Я напомню, что ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято пока еще не было. Росстандарт внес изменения в ГОСТ на зернистую лососевую икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Изменения, направленные на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижением рисков фальсификации. Один из обновленных ГОСТов касается икры в транспортной упаковке, которая предназначена для последующей расфасовки. Ну и говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на вид этого мяса в целом по России увеличилась почти на 16%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 июля средняя стоимость 1 килограмма говядины составила 745 рублей. Одна из причин – сокращение поголовья крупного рогатого скота и невозможность снизить цены из-за беспошлинного импорта. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсоснабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсоснабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. Плюс 26 градусов сейчас за окном в Махачкале. Сегодня малооблачная погода и без осадков. Так обещает гидрометцентр «Наш любимый Дагестана». Ветер с моря принесет немного свежести. Берите с собой воду, головной убор и хорошее настроение. Особенно днем это пригодится. Ну и пусть этот вторник подарит вам удачные встречи, добрые новости и поводы улыбаться. Вы на волне «Диалог FM». Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2500 квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвитие Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности на 27 место с 57-го. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 42 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наша республика активно участвует в межрегиональном обмене. С февраля по июль 420 дагестанских школьников отправились на отдых в федеральные центры «Артек», «Смена» и «Орленок». А около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские, но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт России позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 14 июля, сегодня вторник. Если все-таки накануне понедельник удалось пережить, поздравляем. Теперь можно смело брать курс на хорошую неделю. А тем, кто уже с утра сказал, сегодня будет отличный день, но просто отдельный салам алейкум. Настроит уже половина успеха. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто встречает новый день на работе, кто готовит завтрак семье и тем, кто сейчас пьет кофе с таким вот серьезным лицом, будто именно от вас зависит курс рубля на сегодня. Я напоминаю, мы вещаем на весь Дагестан от Каспийского моря до самых высокогорных вершин. Спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории и хорошее настроение. Мы начинаем.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ. Друзья, в студии Расим Загиров. Алексей Гулисов назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы правительства Республики Дагестан. Указ об этом накануне подписал Федор Щукин. Я напомню, ранее Гулисов занимал должность руководителя аппарата помощников и советников главы Республики Дагестан. Ну и Магомед Шапиев освобожден от должности председателя комитета по ветеринарии Республики Дагестан. Указ об этом подписал также Федор Щукин. Магомед Рамазанов продолжает формировать команду, привлекая в работе талантливых дагестанцев, которые уже доказали свою эффективность на федеральном уровне. Так, в общественным помощником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова по вопросам инвестиционной политики, взаимодействия с бизнес-сообществом и ассоциациям назначен 35-летний Абдуразак Разаков. Он уроженец города Махачкалы, с 2021 года работает в структуре Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, где занимает должность заместителя директора инвестиционного парламента. Двое детей получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла в Бутлерском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Установлено, что 12 июля на 51-м километре дороги Грозный Бутлер, Хунза, Хараканская площадка, 29-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-11183, допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась в обрыв глубиной 10 метров. В салоне в момент происшествия находились две девочки 4 и 5 лет. С различными телесными повреждениями обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Правительство Дагестана выделит из резервного фонда порядка 7 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения, это Тишекринской дамбы Черкийского водохранилища. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Финансовые средства на выполнение указанных работ переданы Министерству природных ресурсов и экологии республики. Ранее на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Рамазанов проинформировал, что дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. 3 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошедшей неделе, об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Кроме того, 50 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Я напомню, что всего за 7 дней на территории республики было зарегистрировано 33 ДТП. Как ранее мы сообщали, за предыдущую неделю в республике было 38 ДТП. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Взаимодействие стран развивается позитивно. Как подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шишинского глобального медиафорума, мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией. Он также отметил, что в Баку видели заявление российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, о том, что сотрудничество двух государств развивается с положительной динамикой. Водитель автобуса 100R в Махачкале отказался накануне включать кондиционер, ответил агрессией и криками на просьбу пассажира, затем заблокировал людей в салоне, заглушив мотор и покинул машину. Выбраться пассажирам удалось только после самостоятельного открытия. Итак, друзья, кондиционер на самом деле как повод для конфликта. Я напомню, что лето в Дагестане в самом разгаре, на улице жара иногда достигает, если по гидрометцентру Дагестана где-то в районе 30 градусов, то по ощущениям, мне кажется, иногда все 40. Общественный транспорт становится настоящим испытанием. И вот очередная история, которая сегодня активно обсуждается в социальных сетях. По словам пассажиров, в Махачкале водитель автобуса номер 100R вместо того, чтобы спокойно отреагировать на просьбу включить кондиционер, начал повышать голос, вступил в конфликт с людьми и затем вовсе остановил автобус. Он заглушил двигатель, вышел из салона, где оставив пассажиров внутри. В итоге людям пришлось самостоятельно открывать двери автобуса и покидать его. Эта информация подтвердилась накануне. Возникает сейчас вопрос не только о культуре общения, но и безопасности пассажиров Махачкалы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе прямо сейчас слово.
2: Расим, доброе утро. Совсем недавно Минтранспорта Дагестана публично заявляла, что работа общественного транспорта находится на особом контроле, а перевозчики обязаны соблюдать стандарты качества обслуживания. Говорилось о комфорте, дисциплине водителей, исправности техники и уважительном отношении к пассажирам. Но подобные истории заставляют задуматься, почему красивые заявления так часто сталкиваются с суровой реальностью. Кондиционер в 40-градусную жару – это уже давно не роскошь. Это вопрос элементарного комфорта, а порой и здоровья. В автобусах едут пожилые люди, дети, беременные женщины, пассажиры с хроническими заболеваниями. Для кого-то душный салон – это просто неприятно, а для кого-то – риск ухудшения самочувствия. И ведь люди, судя по опубликованной информации, не требовали невозможного. Они просили включить кондиционер. Не устроили драку, не сорвали рейс, а просто попросили сделать поездку немного комфортнее. Ответом, если верить очевидцам, стал конфликт. Любая подобная ситуация бьет не только по репутации конкретного водителя, она подрывает доверие ко всей системе общественного транспорта. Пассажир, оплачивая проезд, покупает не только место в автобусе. Он вправе рассчитывать на безопасность, уважительное отношение и нормальные условия поездки. Конечно, прежде чем делать окончательные выводы, важно дождаться оценки перевозчика и Минтранспорта. Возможно, у водителя была своя версия произошедшего. Именно поэтому необходима объективная проверка. Но если изложенные пассажирами факты подтвердятся, то возникает закономерный вопрос, а достаточно ли одного служебного объяснения? Или такие случаи должны становиться поводом для серьезной работы с перевозчиками, обучения персонала и усиления контроля? Сегодня общественный транспорт – это лицо города. И складывается оно не из пресс-релизов и обещаний, а из ежедневного опыта тысяч людей. Пассажиры запомнят негромкие заявления о реформе транспорта. Они запомнят, как с ними разговаривали. Работал ли кондиционер и чувствовали ли они себя в автобусе пассажирами или заложниками ситуации. Хочется верить, что этот случай не останется очередной историей из соцсетей, а станет поводом сделать общественный транспорт действительно комфортнее. Ведь уважение к пассажиру начинается не с громких отчетов, а с простого человеческого отношения.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. И, Рамазан, поступила только что информация о том, что управлением транспорта Махачкалы совместно с руководством транспортной компании незамедлительно была накануне проведена служебная проверка. По результатам рассмотрения принято решение об увольнении водителя, который совершил грубое нарушение норм служебной этики и правил поведения при работе с пассажирами. Об этом сообщает ЦУГ Махачкалы. Кроме того, управление транспорта провело профилактическую беседу с сотрудниками транспортной компании, в ходе которой особое внимание уделено вопросам культуры обслуживания пассажиров, соблюдения норм профессиональной этики и недопустимости подобных ситуаций. В американском конгрессе предложили ужесточить санкции против нашей страны в память о Линдси Грэмме. Сенатор это был из Южной Каролины, член республиканской партии. Он скончался 11 июля на 72-м году жизни. Об этом пишет The Washington Post. Соавтор законопроекта о сокрушительных санкциях, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, призвал конгресс принять документ как можно скорее, отметив, что это будет достойной памятью этого самого сенатора. Вторичные санкции смогут коснуться стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ и другую продукцию. Мировые СМИ пишут, что смерть Грэма оставила ключевых союзников США, в том числе Украину, без одного из самых эффективных посредников в общении с Белым домом. Все мы продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Так пошутил Линдси Грэм незадолго до своей смерти. Как пишет Financial Times, в конце недели сенатор был в Киеве, где заручался поддержкой законопроекта, который предусматривает ужесточение американских санкций против Москвы. В пятницу Грэм вместе с коллегами объявил, что администрация Дональда Трампа согласилась продвигать обновленную версию документа. Он планировал официально представить законопроект в Сенате и запустить его рассмотрение после возвращения в Вашингтон. Однако сделать этого не успел. Сенатор, которому был 71 год, посвятил государственной службе более 30 лет. За это время он прославился жесткой позицией во внешней политике США и превратился в одного из самых близких союзников и доверенных лиц Дональда Трампа. Он умел льстить и влиять на президента. частности, СМИ отмечают, что в том числе и благодаря Грэму Трамп принял решение о военной операции против Ирана в этом году. Потрясенный глава Белого дома выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора. В интервью NBC News он рассказал, что разговаривал с Грэмом вечером в субботу. Трамп отметил, что собеседник жаловался на усталость после перелета, но в целом ничего серьезного, а голос Грэма звучал идеально. «Это мог быть его последний звонок», — заключил Трамп. По мнению журналистов Bloomberg, смерть Линдси Грэма лишила Киев одного из немногих республиканцев, который пользовался доверием Дональда Трампа и последовательно поддерживал Украину. Издание называет его одним из самых эффективных посредников между Киевом и Белым домом. В условиях непростых отношений между американским президентом и Владимиром Зеленским именно Грэм часто помогал доносить украинскую позицию до США и убеждать администрацию сохранять военную поддержку Киева. Теперь украинские политики опасаются, что без Грэма способность страны влиять на Белый дом может снизиться по широкому кругу вопросов. Западные СМИ сходятся в одном. Полностью заменить Линдси Грэма как политическую фигуру не получится, но его законодательные инициативы, прежде всего санкции против России, скорее всего, будут продолжены.
1: 14 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1789 году, именно 14 июля, была взята Бастилия. Событие, которое стало символом начала французской революции. Иногда все-таки одна крепость меняет ход истории. Главное не пытаться сегодня штурмовать холодильник после полуночи. А мне вот вспоминается фильм, «Любовь и голуби», да? Сегодня день взятия Бастилии. Так что именно этот сегодняшний день предлагаю отметить. В 1958 году в Ираке произошла революция, изменившая политическое устройство страны. История все-таки показывает, что большие перемены часто начинаются вот просто с одного важного решения. В 1965 году космический аппарат «Маринер-4» впервые передал на Землю фотографии поверхности Марса. Люди увидели другую планету, но так и не нашли там места, где можно было бы припарковаться бесплатно. 14 июля, друзья, сегодня также отмечается Всемирный день шимпанзе. Ученые считают этих животных одним из самых умных на планете. Правда, они до сих пор не придумали, как выключить будильник и поспать еще час. А еще сегодня отличный повод вспомнить: не каждый день становится история, но каждый день можно прожить так, чтобы вечером сказать: он был точно сегодня не зря. История пишется не только в учебниках, она создается нашими поступками, решениями, добрыми делами. Вас приветствует Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
1: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
10: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
11: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают,

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Дополнительный пригородный поезд начнут курсировать 16 июля на маршруте Махачкала-Хасаюрт, а с 23 июля количество вагонов увеличат с 4 до 6, об этом сообщает Минтранс Дагестана. До 30 сентября поезд будет отправляться в дневное время, а с 1 октября перейдет на график курсирования с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего пассажирского спроса. Глава Дагестана Федор Щукин пригласил членов Совета старейшин к обсуждению реформы системы местного самоуправления. Он заявил, что республике предстоит сделать исторический выбор между одноуровневой или двухуровневой моделью управления. На заседании Совета старейшин Щукин подчеркнул, что решение напрямую повлияет на управление территориями и коснется каждого жителя республики. По его словам, кулуарных решений не будет, любой шаг власти сделают исключительно с учетом мнения дагестанцев. Руководство транспортной компании в Махачкале уволило водителя автобуса маршрута 100R, который устроил конфликт накануне с пассажирами из-за кондиционера и оставил их запертыми в салоне. Об этом сообщает Центр управления городом. Инцидент получил огласку после публикации в телеграм-каналах, в котором сообщалось, что шофер повел себя агрессивно в ответ на просьбы пассажиров включить кондиционер, после чего заглушил двигатель и покинул машину. Пассажирам накануне пришлось самостоятельно открывать двери, чтобы выбраться. Управление транспорта Махачкалы совместно с перевозчиком инициировала служебную проверку по данному факту. Россиян нет в списке госпитализированных с отправлением в Турции. Таковы данные консульства в Измире. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля в городе Кушадасы. С пищевым отравлением были госпитализированы 54 человека, в том числе

0: числе 7 иностранцев. Зарплаты складского персонала в нашей стране за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Также заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков и специалистов по ремонту техники. Ну и почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Алексей Гулисов назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан. Ранее Гулисов занимал должность руководителя аппарата помощников и совета главы Дагестана. Также сообщается, что Магомед Шапиев освобожден накануне от должности председателя комитета по ветеринарии Республики Дагестан. Более 71 тысячи заявлений на ежегодную семейную выплату поступило в Дагестанское отделение Социального фонда России с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Новая мера социальной поддержки семей с детьми была запущена в республике в начале лета. Заявления принимаются в электронном виде через портал госуслуг, а также в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Специалисты призывают граждан внимательно проверять полноту предоставленных сведений, чтобы избежать отказов и задержек в назначении выплаты. Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана запустило автоматическую рассылку уведомлений о начислении по аренде госимущества в личном кабинете арендаторов на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь после формирования счета пользователь получает пуш-уведомление, что позволит своевременно отслеживать обязательные платежи. Интеграция носит информационный характер, оплачивать аренду необходимо в сроки, установленные договором, так как несвоевременное внесение платежей может повлечь начисление пени. Кроме того, арендаторам доступен личный кабинет на официальном сайте Минимущества. В России продолжили полностью компенсировать инвалидам и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилить доверие к системе социальной защиты. Об этом считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект внесут в Госдуму сегодня. Сейчас действующее законодательство, я напомню, что предусматривает компенсацию 50% таких расходов. Согласно инициативе депутатов Госдумы, новый документ предлагает увеличить размер выплаты до 100%. А пользователи 2GIS теперь могут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям. Сервис помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько закручена подходящая заправка. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. 12 лет до собственной квартиры, а жить все-таки когда? Если вам кажется, что купить квартиру в Дагестане сложно, вам не кажется. Свежий рейтинг РИА Дагестан поставил нашу республику практически в самый конец списка регионов России по доступности жилья. Дагестан занял 83-е место по подсчетам аналитиков. Среднестатистической семье понадобится около 12 лет, чтобы накопить по стандартному набору квартиры, площадью, допустим, в этой самой 60 квадратных метров. Это при условии, что деньги действительно удастся откладывать. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Самое тревожное даже не последнее место. Тревожно другое. Всего год назад срок составлял 9 лет и 7 месяцев. То есть за один год мечта о собственной квартире отдалилась еще почти на 2,5 года. И возникает простой вопрос. Если человеку нужно 12 лет копить, то что ему делать все эти годы? Платить аренду, выплачивать кредиты, создавать семью в съемной квартире или жить с родителями до 40 лет. В Дагестане любят говорить, что семья – это главная ценность. Но молодая семья начинается не только с любви, она начинается с крыши над головой. Сегодня стоимость жилья растет быстрее доходов. Молодые специалисты получают первые зарплаты, которые зачастую не позволяют даже задуматься об ипотеке. А ипотека, между прочим, давно перестала быть словом, которое вызывает надежду. Для многих она стала словом, вызывающим тревогу. И получается парадокс. Строительных кранов в городах становится больше. Новые жилые комплексы растут буквально на глазах. А доступнее квартиры почему-то не становятся. Для кого тогда строятся эти дома? Для инвесторов? Для тех, кто уже имеет деньги? Или все-таки для обычных семей, которые каждый день ходят на работу? Конечно, любой рейтинг – это статистика. Но статистика редко ошибается в главном. Она показывает настроение экономики. И если молодому человеку нужно больше 10 лет только копить на жилье, то это уже не просто цифра. Это вопрос будущего целого поколения. Ведь пока человек копит, жизнь не становится на паузу. Рождаются дети, растут цены, меняется работа, появляются новые расходы. И самое обидное – люди работают, не сидят без дела. Работают учителями, врачами, водителями, журналистами, продавцами, строителями. Но собственное жилье для многих остается почти недостижимой мечтой. Хочется верить, что этот рейтинг станет не просто очередной новостью на один день, потому что за сухими цифрами стоят реальные люди, их надежды, семьи и планы. Когда регион оказывается среди аутсайдеров по доступности жилья, то это уже повод не только обсуждать статистику, но и искать решения. Потому что квартира – это не роскошь, это фундамент семьи. А когда фундамент становится недоступным, то начинают шататься и планы на будущее. И очень хочется, чтобы через год мы обсуждали уже другой рейтинг, где срок ожидания собственной квартиры станет меньше. Потому что 12 лет ожидания – это слишком долго для мечты, которая называется просто – дом. Даже если человек накопил деньги, продал машину, занял у родственников или оформил ипотеку, впереди его может ждать еще одно испытание – это ожидание собственного жилья. В соцсетях регулярно появляются истории людей, которые жалуются на задержки строительства, перенос сроков сдачи домов и многолетнее ожидание ключей от квартир. Эти истории касаются разных жилых комплексов и разных застройщиков. И каждая такая история – это не просто квадратные метры. Это семья, которая продолжает платить за съемное жилье. Это дети, которые должны были пойти в новую школу. Это люди, которые продолжают выплачивать ипотеку за квартиру, в которую пока не могут въехать. Возникает закономерный вопрос. Если сегодня семье нужно 12 лет, чтобы накопить на квартиру, то сколько еще придется ждать, если после покупки дом не вводится в эксплуатацию вовремя? Конечно, нельзя ставить всех застройщиков под одну гребенку. Многие компании добросовестно выполняют свои обязательства и сдают объекты в срок. Но там, где возникают проблемы, люди вправе рассчитывать на прозрачный диалог, понятные сроки и соблюдение закона.
0: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь, в программе «Утро» на Диалог ФМ. 14 июля на календаре, друзья. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло в этот день? В 1795 году впервые прозвучала французская песня «Марсельеза» как государственный гимн Франции. С тех пор доказано, хорошая песня может пережить века. Главное, чтобы соседи не просили сделать потише. В 1902 году завершилось строительство плотины «Асуан». Это первая очередь в Египте. Люди научились управлять водой, а вот кондиционером в офисе договориться до сих пор не у всех получается. В 1960 году британский антрополог Джейн Гудол начал свои знаменитые исследования шимпанзе в Танзании. А еще 14 июля отмечается День хаоса и беспорядка. Неофициальный праздник, конечно. Если утром вы не нашли ключи, потом телефон, а затем очки, которые все время были у вас на голове, поздравляем, вы уже отмечаете этот День хаоса. История все-таки показывает, великие открытия часто начинаются с простого любопытства. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, пробовать новое и смотреть на привычные вещи по-другому. Это «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загеров.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненное ощущение вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций. Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
9: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Крыму создают новую систему снабжения нефтепродуктами, до которой украинской стороне будет сложно добраться, об этом заявил Владимир Путин. Ранее президент поручил ускорить решение по обеспечению полуострова топливом. На совещании по ситуации на рынке вице-премьер Александр Навак сообщил, что власти также готовы обсудить с Крымом и Севастополем меры поддержки, в том числе субсидий на бензин. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги, об этом сообщили в Минцифре. Это, кстати, на 22% больше, чем годом ранее. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Некоторые населенные пункты Крыма до сих пор остаются без электричества после массового отключения еще 6 июля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Для жителей организуют поставки автономных генераторов. График уже подготовлен. Тогда из-за внешнего воздействия свет пропал во всех городах и районах полуострова, а также в городе Севастополь. Президент России Владимир Путин передал премию «Все для победы» 19-летнему Шамилю Устарбекову, который спас 23 человека во время наводнения в Дагестане. Награждение прошло в Национальном центре «Россия» на форуме Народного фронта «Все для победы». Напомню, что житель Каспийска Шамиль шел за хлебом, когда услышал крики о помощи. Парень бросился к залитому водой переходу над городским каналом. Закрепив себя веревкой, чтобы не снесло его течением, стал вытаскивать из воды людей. Владимир Путин отметил, что страх – это нормальная реакция, когда люди совершают такие подвиги, воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу. Дербентский районный суд вынес приговор местному жителю, который в декабре прошлого года в пограничной зоне не подчинился требованиям остановиться, сбил инспектора и продолжил движение, создав прямую угрозу его жизни. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. Инцидент произошел еще 18 декабря 2025 года у села Билиджи. Пограничники заметили мужчину, который незаконно ловил рыбу и потребовал остановить машину для досмотра. Водитель не выполнил требования, когда один из сотрудников попытался загородить ему путь, наехал на него. После столкновения автомобиль не остановился, пограничник оказался на капоте, нарушитель проехал с ним еще некоторое расстояние. Суд признал эти действия преступлением против представителя власти. В настоящее время злоумышленнику назначили наказание 3 года и 6 месяцев. Друзья, фермерские хозяйства и сады пострадали от сильных ливней в Гергебельском районе Дагестана. Об этом сообщил временно исполняющий министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов. Благодаря сплоченной работе сотрудников МЧС и жителей села Кикуни, уцелевший скот оперативно перегнали в безопасное место, когда шлюзы ГЭС были временно перекрыты. Для координации спасательных и восстановительных работ на место уже прибыли представители Минсельхозпрода и специалисты МЧС. Социальные работники, волонтеры территориального комплексного центра социального обслуживания населения Хасаюрта и Хасаюртовского района провели благотворительную акцию в селе Эндирей. Помощники взяли на себя тяжелую работу по дому и на приусадебных участках. Они пропололи грядки, расчистили сады от мусора и сорняков, а также помогли пожилым подопечным собрать урожай черешни. Глава Дагестана Федор Щукин провел заседание Совета старейшин при главе республики. Он поблагодарил членов Советов за многолетнее служение и активную гражданскую позицию. Подчеркнул, что старшее поколение является хранителем нравственных ориентиров и многовековых традиций. Сборная Аргентины имеет небольшое преимущество перед Англией в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказал футбольный аналитик Анатолий Горсков. По его словам, команды примерно равны, поэтому зрителей ждет плотная борьба и активный прессинг. Судьбу встречи может решить один эпизод. Я напомню, что сегодня пройдет матч Франция-Испания в Далласе, и начнется он сегодня в 22:00 по московскому времени. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом порталу nefs.ru рассказал член Комитета Госдумы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство все приостановит. Если условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, производство возобновится. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации в работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участники опроса называли хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время, как года, желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. За первые 6 месяцев этого года диспансеризацию прошли более 52 миллионов россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, регулярное обследование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, диабету, онкологии и другим нарушениям. Сейчас я напомню, что диспансеризацию активно проводят во всех регионах страны. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие вообще контакты. Об этом газете.ру заявил юрист-международник Николай Топорин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Я напомню, что ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято пока еще не было. Росстандарт внес изменения в ГОСТ на зернистую лососевую икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Изменения, направленные на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижением рисков фальсификации. Один из обновленных ГОСТов касается икры в транспортной упаковке, которая предназначена для последующей расфасовки. Ну и говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на вид этого мяса в целом по России увеличилась почти на 16%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 июля средняя стоимость 1 килограмма говядины составила 745 рублей. Одна из причин – сокращение поголовья крупного рогатого скота и невозможность снизить цены из-за беспошлинного импорта. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсно-снабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсно-снабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. Плюс 26 градусов сейчас за окном в Махачкале. Сегодня малооблачная погода и без осадков, так обещает гидрометцентр наш любимый Дагестана. Ветер с моря принесет немного свежести. Берите с собой воду, головной убор и хорошее настроение, особенно днем это пригодится. Ну и пусть этот вторник подарит вам удачные встречи, добрые новости и поводы улыбаться. Вы на волне Диалог FM. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Алексей Гулисов назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан. Ранее Гулисов занимал должность руководителя аппарата помощников и совета главы Дагестана. Также сообщается, что Магомед Шапиев освобожден накануне от должности председателя комитета по ветеринарии Республики Дагестан. Более 71 тысячи заявлений на ежегодную семейную выплату поступило в Дагестанское отделение Социального фонда России с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Новая мера социальной поддержки семей с детьми была запущена в республике в начале лета. Заявление принимается в электронном виде через портал госуслуг, а также в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Специалисты призывают граждан внимательно проверять полноту предоставленных сведений, чтобы избежать отказов и задержек в назначении выплаты. Но Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана запустило автоматическую рассылку уведомлений о начислении по аренде госимущества в личном кабинете арендаторов на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь после формирования счета пользователь получает пуш-уведомление, что позволит своевременно отслеживать обязательные платежи. Интеграция носит информационный характер, оплачивать аренду необходимо в сроки, установленные договором, так как несвоевременное внесение платежей может повлечь начисление пени. Кроме того, арендаторам доступен личный кабинет на официальном сайте Минимущества. В России продолжили полностью компенсировать инвалидам и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилить доверие к системе социальной защиты. Об этом считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект внесут в Госдуму сегодня. Сейчас действующее законодательство, я напомню, что предусматривает компенсацию 50% таких расходов. Согласно инициативе депутатов Госдумы, новый документ предлагает увеличить размер выплаты до 100%. Ну а пользователи 2GIS теперь могут смотреть на карте, где есть топливо и есть ли очереди на АЗС. Раньше такая функция была доступна только водителям. Сервис помогает выбрать нужный вид топлива и заранее понять, насколько закручена подходящая заправка. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Новости спорта.
1: В сборную Хорватии вернулся 57-летний специалист Славен Билич. На этом посту он сменил Златка Далича, который покинул команду после вылета с чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Билич руководил хорватской сборной 6 лет с 2006 года. Напомним, что при Даличе клетчатые выигрывали медали на двух прошлых мундиалях и в 2018 году дошли до финала Кубка мира, где уступили Франции. Первая ракетка мира Арина Соболенко вошла в топ-10 по числу недель на вершине рейтинга ВТА за всю историю, возглавляя мировую классификацию на протяжении 99 недель. По этому показателю белорусская теннисистка превзошла американку Линдсей Дэвинпорт и заняла чистое 10-е место в списке. Лидером по этому показателю остается Штеффи Граф, а второе место у Серены Уильямс. Отметим также, что в обновленном рейтинге ВТА экс-первая ракетка мира Ига Швёнтек опустилась на 5 позиций и теперь занимает 8-е место, а у мужчин вторым стал финалист двух последних турниров «Большого шлема» Александр Зверев. Пресс-служба Манчестер Юнайтед объявила о трансфере полузащитника Андрея Сантоса из Челси, заплатив за 22-летнего бразильца 48 миллионов фунтов плюс 2 миллиона в виде бонусов. Сантос подписал контракт до 2031 года с опцией продления еще на сезон. Вместе с этим МЮ активировал опцию выкупа капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса у Астон Виллы за 41 миллион евро. Сделка находится на финальной стадии. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что перенесет операцию на колене, травмированном в бою с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Поединок, ставший для ирландца первым за 5 лет, завершился уже на 69-й секунде. После неудачного удара ногой Макгрегор не смог продолжить бой, уступив техническим нокаутом. У бойца диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Несмотря на травму, 37-летний Макгрегор не намерен завершать карьеру. Он объявил план на ближайшее время. Операция, реабилитация, возвращение к тренировкам, снова вперед, финальный бой по контракту. Футболисты московского «Торпедо» в стартовом матче первой лиги на выезде обыграли «Урал» 1-0. Единственный гол торпедовцы забили в компенсированное время. Вратарь хозяев и экс-спартаковец Александр Селихов на последней минуте едва не спас матч, но не смог попасть в ворота головой с нескольких метров. Напомним, что обе команды подошли к сезону с новыми тренерами. «Урал» возглавил Сергей Юран, сменивший Василия Березуцкого, а у руля «Торпедов» стал Александр Старожук. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана. Расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун – и решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существует селение с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра-Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 14 июля 1897 года император Николай II подписал указ, который впервые на государственном уровне закрепил воскресенье как официальный выходной день. Прежде это было скорее традиция, а не норма закона. Теперь фабрики и заводы не могли работать по воскресеньям, и в православные праздники принуждать рабочих к труду в эти дни запрещалось. При этом закон предусматривал и гибкость. Если работник по договоренности с хозяином выходил в воскресенье, ему полагался выходной в другой день. Для миллионов рабочих это стало по-настоящему важным событием. Воскресенье превратилось в тот самый редкий день, когда можно было вырваться из изнурительного ритма фабрики, съездить к родным или просто перевести дух. Конечно, на практике все было не так гладко. Владельцы искали лазейки, а в отраслях с непрерывным циклом производства полностью отказаться от воскресной работы было почти невозможно. Но сам факт, что государство официально признало право человека на еженедельный отдых, стал серьезной вехой. Этот указ стал одним из первых кирпичиков в фундаменте будущего трудового законодательства и напоминанием о том, как шаг за шагом общество учится беречь силы и время своих тружеников. Интересно, что к концу XIX века вопрос о продолжительности рабочего дня и в праве на отдых активно обсуждали не только в кабинетах чиновников, но и в прессе, на собраниях общественных деятелей, в кружках рабочих. Тема условий труда становилась все более заметной в общественной повестке, и указ 1897 года стал откликом на этот запрос времени. Сегодня, когда мы привычно планируем выходные и ценим возможность отдохнуть, легко забыть, какой долгий путь прошло общество ради этого права. Указ 1897 года не просто строчка в своде законов, а свидетельство того, как общество постепенно признает ценность человеческого труда и необходимость восстановления сил.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
5: Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ФТС запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три ведомства впервые протестируют автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой системы и системы «Честный знак». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Эксперимент должен начаться до конца 2026 года и призван отслеживать путь товара от ввоза до продажи. В случае расхождения между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывает с объемом импорта в 2025 году. Он достиг 1 триллиона рублей. Около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Новый механизм – это часть цифровизации госконтроля. Об этом сообщает федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта. Федеральная налоговая служба уже внедрила систему предварительной регистрации поставок через Евразийский экономический союз.
4: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RT юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающим инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Компания Honda Motor разработала трехуровневую программу сертификации, которая оценивает уровень владения сотрудниками инструментами искусственного интеллекта с помощью письменных экзаменов и собеседований. Сотрудники, достигшие высшего уровня квалификации, могут рассчитывать на ежемесячную премию в размере около $920. Пока программа охватывает лишь небольшую часть персонала. Из примерно 45 тысяч сотрудников Honda сертификацию прошли около 280 человек, а максимальная надбавку получает менее 10 специалистов. В ближайшие годы компания намерена увеличить число сертифицированных сотрудников до 1000, рассчитывая, что они помогут ускорить внедрение ИИ и в остальных подразделениях. Honda считает, что автоматизация и искусственный интеллект способны повысить эффективность бизнеса на фоне сложной финансовой ситуации. И в завершении выпуска: теннис, бадминтон и футбол оказались самыми полезными видами спорта с точки зрения увеличения продолжительности жизни, рассказал научный обозреватель Владимир Логовский. По его словам, такие результаты показало масштабное исследование датских ученых, которое длилось 25 лет. Специалисты сравнивали, как разные виды физической активности связаны с продолжительностью жизни. Логовский отметил, что первое место занял большой теннис. По данным исследования, он связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 9 лет 7 месяцев. На втором месте оказался бадминтон 6 лет 2 месяца, на третьем футбол 4 года 7 месяцев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству.

едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном, умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: новости.
1: В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива, а подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Диалог ФМ. Это этикет.
4: Не звоните слишком долго. Оптимальными будут 3-4 гудка ожидания. Держать звонок до последнего не стоит. Если не ответили сразу, скорее всего, у человека на том конце провода нет возможности ответить. Повторный звонок лучше сделать спустя некоторое время, через 15-20 минут.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: И, пожалуй, мы сразу начнем с самого наглядного примера того, как корпоративная система может начать буквально пожирать саму себя.
1: О, да. Мы смотрим прямо на Кремниевую долину.
2: Именно туда. Гонка за доминирование в сфере искусственного интеллекта сейчас, перешла в стадию открытых войн. Apple официально подала в суд на OpenAI.
1: Угу.
2: И они обвиняют создателей ChatGPT в целенаправленной краже коммерческой тайны. Причем речь идет о разработке именно нового оборудования, а не просто софта.
1: Да-да, аналитики уже называют это, второй термоядерной войной. Это такая отсылка к знаменитой фразе Стива Джобса. Помните, когда он обещал уничтожить Android?
2: Абсолютно. И суть иска Apple кроется в очень интересных деталях.
1: Там прям конкретные имена фигурируют, да?
2: Да, они утверждают, что OpenAI не просто переманивает их ключевых специалистов, а прямо подталкивает их к нарушению соглашения о неразглашении. Например, в документах есть Тен Тан.
1: Это бывший вице-президент Apple по дизайну продуктов, верно?
2: Точно. А теперь он руководит разработкой оборудования в OpenAI. Еще там фигурирует инженер Ченг Лю. Но самое поразительное во всем этом иске – это обвинение в том, что кандидатам на работу просили приносить на собеседование реальные детали.
1: Ого! Прямо физические детали?
2: Да. Детали и прототипы из секретных лабораторий Apple.
1: Ничего себе! Но это же показывает, насколько отчаянно OpenAI стремится выйти за пределы просто программного обеспечения. Им нужно какое-то свое устройство.
2: Безусловно. Им нужно физическое присутствие, чтобы, не зависеть от экосистемы тех же Apple или Google. Вы же помните, в прошлом году они купили стартап EO Products?
1: Тот самый, который основал Джонни Айв?
2: Именно он. И купили за колоссальные 6,5 миллиардов долларов.
1: Угу.
2: Финансовый директор OpenAI Сары Фраер уже пообещала выпустить потребительское оборудование к концу этого года. Но знаете, что самое интересное во всей этой гонке?
1: Что же?
2: Пока гиганты судятся за технологии, внутри самих компаний эта одержимость ИИ приводит к полнейшему абсурду на рабочих местах.
1: Вы про историю с Амазона сейчас говорите.
2: Да-да-да. Это просто классика того, как благие намерения руководства разбиваются о суровую реальность.
1: Смотрите, они захотели ускорить внедрение искусственного интеллекта и установили внутренние таблицы лидеров. Идея-то казалась проста. Кто больше использует и инструменты в работе, тот и молодец.
2: Да, но любой человек, который хоть немного понимает человеческую психологию, мог бы сразу предсказать результат.
1: Разработчики просто поняли правила игры.
2: Вот именно. И начали заниматься тем, что получило название токен-максинг, то есть максимизация токенов.
1: Угу. А как это выглядело на практике?
2: Они стали писать скрипты, которые автоматически отправляли совершенно бессмысленные запросы к языковым моделям. Просто заставляли ИИ переписывать один и тот же рабочий код сотни раз без какой-либо реальной необходимости.
1: И все это только ради того, чтобы накрутить себе счетчик обращений и подняться в рейтинге?
2: Только ради этого.
1: Подождите, но ведь это не просто трата времени, это же, прямые финансовые убытки для компании. Если раньше платили фиксированную подписку за софт, то сейчас многие поставщики переходят на оплату за каждый сгенерированный токен.
2: Вы абсолютно правы.
1: То есть руководство Amazon буквально заставляло своих же сотрудников сжигать корпоративные деньги на генерацию пустого текста? Это же абсурд!
2: И им пришлось в панике закрывать эти таблицы лидеров. Они даже рассылали письма с мольбами не использовать ИИ просто ради самого использования. Но они далеко не единственные, кто наступил на эти грабли.
1: А кто еще отличился?
2: Accenture, например, привязала повышение своих старших сотрудников к метрикам использования ИИ-инструментов. А одна лондонская юридическая фирма, Шусмис, вообще предложила бонус.
1: Какой бонус?
2: В 1 миллион фунтов стерлингов на всю компанию. Условие – сотрудники должны сделать 1 миллион запросов к системе Microsoft Copilot.
1: Знаете, это звучит так, как если бы сотрудникам платили за количество отправленных электронных писем. Естественно, они просто начнут спамить друг друга.
2: Отличная аналогия. Так оно и происходит.
1: Но я тут хочу немного выступить в роли адвоката дьявола. Разве руководство не вынуждено прибегать к таким жестким метрикам? Ну, люди по своей природе сопротивляются изменениям.
2: Это правда.
1: И если не застамнирать сотрудников, использовать новые инструменты, они так и будут работать по старинке. Может быть, этот временный абсурд с накруткой – это просто необходимая цена за то, чтобы приучить штат к новым технологиям.
2: Знаете, это очень популярный аргумент в бизнес-школах. Но на практике он просто ломает фундаментальную логику продуктивности.
1: В каком смысле?
2: Вы заставляете людей подгонять свою работу под инструмент, а не использовать инструмент для решения реальных задач. Это так называемый закон Гудхарта. Когда метрика становится целью, она перестает быть хорошей метрикой.
1: А, то есть они просто делают работу ради работы?
2: Да. Разработчики тратят часы на генерацию кода, который потом приходится еще и очищать от всяких галлюцинаций алгоритма, и должен был избавить нас от рутины, а вместо этого он породил совершенно новый вид корпоративной бюрократии.
1: Как иронично.
2: Но если внутри компании это вызывает, максимум снисходительную улыбку, то на уровне государств эти алгоритмы становятся, скажем так, настоящим геополитическим оружием. И тут мы переходим к технологической холодной войне.
1: Да, у нас есть новости из Китая на этот счет. Корпорация Alibaba категорически запретила своим сотрудникам использовать Cloud Code. Это система от американской компании Anthropic.
2: И это был не просто какой-то мягкий совет?
1: Совсем нет. Программу признали высокорисковой и внесли в черный список.
2: И у них были на то очень веские причины. Служба безопасности Alibaba обнаружила в коде Anthropic скрытые элементы. Эти элементы активно отслеживали профили китайских пользователей.
1: Отслеживали? Каким образом?
2: Алгоритм проверял часовые пояса и анализировал использование прокси-серверов. Естественно, руководство Alibaba немедленно предписало всем перейти на их собственный внутренний аналог, он называется QDER.
1: Да, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Разве можно с помощью программных ограничений остановить утечку знаний? Ведь Anthropic официально заявляет, что это был временный эксперимент.
2: Эксперимент для чего?
1: Для борьбы с практикой дистилляции моделей. Грубо говоря, чтобы китайские лаборатории не брали ответы от мощной американской модели, чтобы обучать свои более дешевые аналоги. Американцы просто защищали свою интеллектуальную собственность.
2: Технический мотив Anthropic действительно понятен. Но попытайтесь представить эту ситуацию в контексте суверенитета.
1: Ну хорошо.
2: Если сторонний код может тайно проверять ваше системное время и настройки сети, чтобы определить ваше местоположение, где гарантия, что завтра этот же скрытый механизм не начнет делать что-то еще.
1: Например?
2: Копировать конфиденциальные базы данных. В мире глобальных технологий доверие просто исчезло. Это борьба за контроль над инфраструктурой будущего. И эта борьба затрагивает не только программный код, но и физическое оборудование.
1: О да, мы видели отчеты с недавней конференции в Шанхае. Там выступал один китайский исследователь, член Академии наук Китая, и он предупредил, что зависимость страны от импортного научного оборудования критически тормозит развитие концепции ИИ для науки.
2: Нужно обязательно пояснить контекст. Во время первого и второго сроков президента США ввел жесткие экспортные ограничения.
1: Да-да.
2: И эти ограничения касались именно поставок в Китай передовых научных инструментов. Речь идет о таких вещах, как проточные цитометры и масс-спектрометры.
1: Я как раз читала об этом. Проточный цитометр, если говорить просто, это устройство, которое с помощью лазеров может анализировать миллионы клеток за доли секунды. А масс-спектрометр с невероятной точностью определяет вес молекул.
2: Именно. И чтобы обучать современные нейросети создавать новые прорывные материалы или лекарства, вам нужны огромные объемы безупречно точных биологических и химических данных.
1: Которые нельзя просто скачать из интернета.
2: Абсолютно верно. Их нужно генерить в реальных лабораториях. Если у вас нет доступа к лучшему оборудованию, ваши данные будут хуже, а значит, ваш искусственный интеллект будет слабее.
1: Но Китай не сидит сложа руки. Столкнувшись с этими американскими ограничениями, они не просто защищаются. Такое ощущение, что они строят параллельную вселенную.
2: И они делают поразительные успехи.
1: Да, вот новости от исследователей из Пекинского университета. Они совершили прорыв и создали оптическую систему связи для стандартных FPGA. Они заменили электрические импульсы на свет.
2: Это просто фантастика. Оптический интерконнект позволяет данным течь непрерывно.
1: И результаты просто ошеломляют. Скорость вычислений ИИ выросла в 100 раз. При этом система потребляет всего 1/9 вычислительных ресурсов по сравнению с традиционными GPU.
2: Вы понимаете, что это значит? Традиционные процессоры постоянно страдают от бутылочного горлышка. Данные идут туда-сюда, выделяется куча тепла. А здесь свет, потери минимальны.
1: Звучит грандиозно, но у меня к вам вопрос. Сделают ли эти обходные пути и оптические технологии американские санкции бессмысленными?
2: Сделать прототип в лаборатории – это одно. А вот масштабировать это для промышленности? Масштабирование – это всегда самая большая проблема. Но посмотрите на то, как Пекин к этому подходит. У них есть концепция так называемого «терпеливого капитала». В отличие от западных инвесторов, которым нужен быстрый возврат средств, этот капитал готов ждать. China Life Insurance только что создала фонд на 5 миллиардов юаней специально для поддержки полупроводниковых компаний. Это прямой ответ на призыв партии.
1: И не только внутренние деньги туда идут. Иностранные инвесторы тоже массово вкладываются в китайский сектор передовых технологий или «hard tech». Через программу Stock Connect объем вложений к концу июня достиг рекордных 3,13 триллиона юаней.
2: Огромные цифры.
1: В лидерах там такие компании, как CATL, Zanji InnoLite и Naura Technology. Но подождите, для всего этого оборудования нужны ресурсы.
2: И Китай контролирует и этот аспект. Недавно они заблокировали экспорт гелия.
1: Гелия?
2: Да, Китай импортирует его в основном из Катара. Но сам гелий критически важен для производства чипов, он нужен для охлаждения. Блокируя экспорт, они аккумулируют ресурс для себя.
1: А еще они создали новую инвестиционную компанию Guangyan International. На Западе она известна как VastRock. Она работает при поддержке Национальной комиссии по развитию реформам и занимается скупкой зарубежных горнодобывающих активов.
2: Они хотят контролировать стратегические минералы по всему миру. Это тотальная стратегия. И эта стратегия захвата рынков распространяется даже на те сферы, где, ну, никто этого совершенно не ожидал.
1: Вы про еду?
2: Да, про роскошную еду. Забудьте о Франции. Китай стал новым чемпионом по производству фуа-гра и черной икры.
1: Да, китайская компания Kaluga Queen провела IPO в Гонконге на 150 миллионов долларов. Они теперь крупнейший в мире производитель икры. И это результат государственной программы поддержки сельских регионов.
2: Потрясающий контраст, не так ли? Пока Китай планомерно выстраивает независимые цепочки поставок всего от чипов до икры, западные элиты погрязли в каких-то бесконечных скандалах.
1: О, скандал на Уолл-стрит сейчас просто кипит. Сенатор Элизабет Уоррен требует от генерального директора JP Morgan, Джейми Даймона, объяснить его связи с Джеффри Эпштейном.
2: Да, и чтобы понять суть, нам нужно вернуться в 2009 год.
1: Давайте.
2: Тогда разразился спор вокруг британского налога. Речь шла о налоге в 50% на бонусы банкиров свыше 25 тысяч фунтов стерлингов. И выяснилось, что лорд Питер Мандельслон посоветовал Эпштейну, чтобы Даймон, цитирую, «мягко пригрозил канцлеру Алистеру Дарлингу из-за этого налога».
1: Я, когда это читала, у меня просто слов не было. Я искренне удивляюсь абсурдности ситуации. Вы только вдумайтесь, осужденный преступник, британский лорд и глава крупнейшего банка США тайно обсуждали, как отменить налоги. Как такое вообще возможно?
2: Это приоткрывает завесу над реальными механизмами глобального финансового лоббирования. Эпштейн выступал в роли такого, знаете, теневого брокера. Он торговал доступом к нужным людям.
1: Да, но это же показывает, насколько хрупкая репутация гигантского банка. Одна утечка старых писем и все.
2: Подводя итог всему, что мы сегодня обсудили, я хочу оставить слушателям одну мысль для размышления.
1: Какую же?
2: Подумайте вот о чем. Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект может управлять сложнейшими оптическими чипами за микросекунды. Мы вкладываем триллионы в сверхсовременные технологии. Но при всем этом величии, прогресса, мы все еще остаемся катастрофически уязвимыми перед самыми базовыми системными ошибками.
1: Это правда.
2: Будь то ящик пива, заблокировавший выход в пабе, скрытая зависимость целой индустрии от одного катарского поставщика гелия или непрозрачность глобальных политических связей и старой электронной переписки. Технологии развиваются, а наши человеческие и физические уязвимости остаются прежними.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем!
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Управления имущественных и земельных отношений Махачкалы в отношении незаконно отчужденного земельного участка. Речь идет о крупной территории площадью 2,5 тысяч квадратных метров, которая расположена в районе УЗК. Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, суд обязал ответчика полностью освободить участок от построек, за свой счет демонтировать и вывести возведенный там одноэтажный жилой дом, складское помещение и хозяйственные сараи. Наша республика улучшила позицию в рейтинге внедрения региональных экспортного стандарта по итогам первого полугодия этого года. Об этом сообщает Минэкономразвитие Дагестана. Российский экспортный центр опубликовал итоги внедрения регионального экспортного стандарта 3.0 за первое полугодие этого года. По сравнению с первым полугодием прошлого года, Дагестан поднялся в рейтинге эффективности на 27 место с 57-го. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в 2026 году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 42 тысяч детей. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наша республика активно участвует в межрегиональном обмене. С февраля по июль 420 дагестанских школьников отправились на отдых в федеральные центры «Артек», «Смена» и «Орленок». А около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижению возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием прошлого года этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе заявили, что намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает, что приоритетные такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Нашивые слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 страны, в основном европейские, но попали также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт России позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложения в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 14 июля 1952 года компания General Motors сделала важный шаг в истории автомобильного комфорта. Она первая в мире начала массово устанавливать кондиционеры на свои машины. Штатные агрегаты размещались в моторном отсеке. Такое решение позволяло не занимать ценное пространство под центральной панелью. При этом устройства были значительно крупнее современных. Технологии только начинали свой путь к компактности и удобству. Изначально опция была далеко не бюджетной. Кондиционер стоил примерно треть от цены самого автомобиля. Поэтому позволить себе такой комфорт могли лишь состоятельные покупатели. Тем не менее, спрос постепенно рос. Люди все больше ценили возможность сохранять прохладу в салоне даже в самую жаркую погоду. Это нововведение стало частью большой трансформации автомобиля из простого средства передвижения в пространство, где продумана каждая деталь для удобства водителя и пассажиров. И сегодня, включая кондиционер легким нажатием кнопки, мы даже не задумываемся, с чего все начиналось. А точкой отчета для массового автокондиционирования стал именно 1952 год и смелое решение инженеров General Motors. Со временем технология совершенствовалась, системы становились компактнее, надежнее и доступнее. А уже в последующие десятилетия кондиционер из роскошной опции превратился в привычный элемент автомобиля. Так, одна инженерная идея изменила повседневность миллионов водителей по всему миру.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакомск, Хасавюрт и Избербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной и составлять не менее 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, выплата должна быть федеральной, однако и регионы могут предусмотреть свою поддержку. То есть должна быть и федеральная, и региональная выплаты для подготовки к школе на каждого ученика в семье, сказал заместитель секретаря Общественной палаты. И в завершении выпуска: уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Кукла-Град». Экспозиция

0: задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
1: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Приветствую вас, уважаемые трейдеры. Сегодня ключевой день недели. Во-первых, ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась еще сильнее. Во-вторых, уже в половине третьего по среднеевропейскому времени выходят данные по инфляции в Соединенных Штатах за июнь. А всего через полтора часа после них перед Конгрессом впервые в новой должности выступит глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш. То есть рынок сегодня получит и энергетический, и монетарный импульс одновременно. Разберем по

0: порядку. Начнем с нефти. Ралли продолжается. Президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты вводят сбор в размере 20% за проход через Ормузский пролив. И подтвердил намерение вновь ввести блокаду портов Исламской Республики, расположенных рядом с проливом. Для рынка это означает прямое удорожание логистики и новый виток риска перебоев с поставками. Американская нефть закрепилась выше $79 за баррель, пробив нисходящую линию сопротивления, а эталонная марка Brent подобралась к $84. С начала июля американская нефть подорожала почти на 14%, Brent – почти на 15%. Добавлю важный сигнал. В Citigroup предупреждают, что Тегеран может намеренно затягивать переговоры вплоть до промежуточных выборов в Соединенных Штатах, а это грозит удержать высокие цены надолго. Вывод. Краткосрочно тренд остается восходящим. Ближайшие ориентиры для американской нефти – район $88. И только возврат ниже $70 сломает эту картину. Теперь доллар и главная интрига дня. Индекс американской валюты держится около 101 пункта, и сегодняшняя статистика способна резко его сдвинуть. Ожидается, что общая инфляция за июнь снизится примерно до 3,9% в годовом выражении, с 4,2%. А в месячном исчислении даже уйдет в минус на 0,1% из-за подешевевшего в июне бензина. Но здесь кроется ловушка, о которой стоит предупредить. Заголовки завтра будут кричать, что инфляция остывает. Однако регулятор смотрит не на общий показатель, а на базовый, очищенный от еды и энергии. И он, по прогнозам, останется устойчивым – около 2,9%. Именно поэтому реакция рынка будет зависеть не от заголовка, а от базовой цифры и от тона Уорша. Если базовая инфляция окажется высокой, а Уорш не станет исключать повышение ставки в сентябре, доллар быстро укрепится. Напомню, ставка сейчас от 3,5% до 3,75%. Решение будет принято 29 июля, и рынок примерно на 2/3 уверен, что в июле ее сохранят, закладывая повышение в сентябре. Переходим к золоту. Металл остается под давлением. Вчера он потерял более 1% и опустился ниже $4050 за унцию. Ситуация парадоксальная. Идет война. Растет неопределенность, но защитный актив дешевеет. Причина в механике, которую важно понимать. Золото не приносит процентного дохода. Дорогая нефть разгоняет инфляцию. Инфляция заставляет держать ставки высокими. Растут реальные доходности облигаций, и владеть металлом становится все дороже с точки зрения упущенной выгоды. Роль убежища сегодня перехватил доллар. Вывод. Судьба золота решится сегодня же. Мягкая базовая инфляция даст ему шанс на отскок, а горячая цифра вместе с жестким уоршем продавит котировки ниже. И, наконец, британский фунт. Пара торгуется около $1.33, отступив от недавнего трехнедельного максимума под давлением крепкого доллара. Поддержку фунту оказывают ожидания ужесточения политики Банка Англии. В июне регулятор сохранил ставку на уровне 3,75% голосами 7 против 2, причем двое выступали за повышение до 4%. Следующее решение – 30 июля. Сегодня фунт будет двигаться вслед за американской статистикой. Горячая базовая инфляция способна отправить пару к району $1.32. А мягкая – вернуть к $1.35. Собственный тест у фунта в четверг. Выйдут данные по валовому внутреннему продукту Британии, где ожидается рост на 0,1% после сокращения. На этом все. С вами был ваш аналитик. Желаю вам удачной торговли и до встречи.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни? Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
2: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
10: Притчи народов мира.
11: Давным-давно в небольшой деревне, окруженной горами, жил 24-летний юноша по имени Марко. Марко был очень беспокойным человеком. Его разум целыми днями был переполнен самыми разными мыслями. Эти раздумья приходили и уходили, заставляя его чувствовать себя усталым и встревоженным. Он постоянно грустил о своем прошлом и слишком сильно переживал о будущем. Из-за этого в его голове вечно бушевал настоящий шторм. Он никак не мог обрести покой, плохо спал и даже забыл, как искренне улыбаться. Однажды Марко услышал о далекой деревне на холмах. Люди рассказывали, что там живет мудрый старик, который раньше был известным в городе психологом. За свою жизнь он помог многим людям, обучая их находить душевное равновесие. Теперь же, в преклонном возрасте, он оставил суетную городскую жизнь и поселился в тихом месте поближе к природе. Время от времени он давал мудрые советы тем, кто приходил к нему в гости. Марко преисполнился любопытства и надежды. Он решил, что обязательно должен встретиться с этим человеком. Он думал: «Возможно, этот мудрец поможет мне обрести покой». После многодневного, долгого и утомительного путешествия Марко наконец добрался до той самой деревни на холмах. Прибыв на место, он увидел маленький домик, обвитый зеленью. На крыльце в тишине сидел старик. Его глаза были закрыты, и он выглядел совершенно умиротворенным. Марко подошел к нему и тихо сказал: «Дедушка, мой разум очень беспокоен. Я не могу перестать думать и очень хочу найти мир в своем сердце. Можете ли вы мне помочь?» Старик медленно открыл глаза и спокойно улыбнулся. Он произнес: «Значит, ты ищешь покоя? Тогда иди за мной. Я дам тебе небольшое задание». Он повел Марко в свой маленький дворик. Там он наполнил стакан водой до самых краев. Стакан был настолько полон, что даже легкое дрожание рук могло привести к тому, что вода выплеснется. Он протянул стакан юноше и сказал: «Дойди отсюда до края деревни, а потом вернись обратно. Но помни, ты не должен пролить ни единой капли». Марко удивленно посмотрел на него, но, желая приложить все усилия, принял этот вызов. Он осторожно взял стакан и двинулся в путь. Дорога была узкой и очень оживленной. Кто-то шел мимо, кто-то бежал, торговцы громко зазывали покупателей, а собаки лаяли на прохожих. Но Марко ни разу не взглянул по сторонам. Его взор был прикован только к стакану. Он шел медленно и осторожно, выверяя каждый шаг. Люди с удивлением поглядывали на него, но никто не решался его беспокоить, понимая, что он проходит какой-то важный урок. Наконец Марко вернулся к старику и радостно сообщил: «Дедушка, я сделал это. Я не пролил ни единой капли». Старик кивнул и улыбнулся. Затем он спросил: «Это хорошо. Но скажи мне, видел ли ты детей, играющих на обочине дороги? Слышал ли ты, как лаяли собаки?» Марко в замешательстве ответил: «Нет, Я ничего не видел и не слышал. Я был сосредоточен только на стакане. Старик снова улыбнулся и мягко произнес: «В этом и заключается секрет. Это то, что всегда было внутри тебя, но о чем ты не догадывался. Когда твой разум находится в настоящем моменте, в нем нет места для страха, смятения или лишних мыслей. Ты думал только о воде в стакане. В то мгновение твой разум стал абсолютно спокойным. Ты не грустил о прошлом и не боялся будущего». Постепенно к Марко пришло понимание. Это и был тот самый покой, который он так долго искал. Мир – это не то, что мы находим во внешнем мире. Покой уже живет внутри нас, когда мы учимся жить здесь и сейчас. Марко почтительно склонил голову и тихо промолвил: «Дедушка, теперь я все понял. Если я хочу успокоить свой разум, я должен удерживать его в настоящем моменте. Именно тогда и приходит истинный покой». Старик снова улыбнулся. Солнце уже заходило за горизонт, его последние лучи мягко касались земли, а птицы возвращались в свои гнезда. Марко отправился в обратный путь домой, но теперь это уже не был тот прежний беспокойный юноша. Он полностью изменился. В его душе воцарился мир, потому что теперь он знал, как усмирить свой разум.
12: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
10: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас, как вам нравится Исландия. Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Не у многих людей есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье, качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты в своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает. Всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться, особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя – чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Водоснабжение села Морское в Дагестане нарушено из-за паводка. Электроснабжение, я напомню, что в Дербинском районе, в самом селе, осуществляется сейчас в штатном режиме. Отключение не зафиксировано. Ориентировочное начало восстановительных работ назначено на сегодня по мере спада воды. Ситуация сейчас находится на контроле Минэнерго Дагестана. Но Махачкала возглавила рейтинг муниципалитетов Дагестана по туристическому налогу. Сама Махачкала обеспечила почти 60% всех сборов. Это 9 миллионов рублей. На второй строчке расположился Каспийск с показателем 2 миллиона рублей и замыкает тройку Дербент с 1,5 миллиона рублей. Я напомню, что туристический налог был введен в нашем Дагестане с начала 2025 года. На тот момент он действовал в 6 городах и 22 районах Дагестана. В текущем году география налога расширилась. К системе подключились городские округа Буйнакск, Кизляр, а также 7 муниципальных районов. Это Акушинский, Бабаюртовский, Буйнакский, Гергебельский, Рутульский, Хивский и Цумадинский. По итогам прошлого года, как уточнили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы Дагестана, сумма собранных средств достигла почти 50 миллионов рублей. Ну а 15 июля в 15:00 в Театре поэзии состоится турнир поэтов. Молодые авторы встретятся лицом к лицу с литературным соперником и попробуют одолеть его высоким поэтическим словом. Стать свидетелем поэтических баталий, поддержать любимого поэта может каждый желающий. Вход на турнир свободный. Победителя турнира определят ценители высокого поэтического слова, поэты, деятели искусств и преподаватели литературы и журналисты. Вбросы о введении выездных виз для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Об этом сообщает МИД России. Там напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции России. Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментариях РИА Новости назвала полной ахинеей подобные вбросы. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки сыграла в ничью с действующим чемпионом России «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1-1. Дагестанская команда вышла вперед на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего из Анголы Мира. А в самой концовке игры форвард хозяев Александр Мостовой реализовал пенальти, тем самым установил окончательный счет. Ну и непобежденный боец из Дагестана заключил контракт с ведущей Лигой смешанных единоборств ряды UFC, пополнил Магомед Саидов по прозвищу «Кубик». На профессиональном уровне спортсмен провел 9 поединков, во всех одержал победы, причем 5 из них завершил досрочно. Выступать в промоушене дагестанский атлет будет в полутяжелой весовой категории. Дебютный поединок Саидова под эгидой сильнейшей лиги планеты запланирован на 25 июля в рамках турнира в Абу-Даби. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Хорватии получила нового старого тренера. Спустя 14 лет Славен Билич вернулся, чтобы стать рулевым национальной команды. 57-летний специалист сменил Златка Далича, который покинул тренерский мостик после вылета от Португалии в 1/16 финала. При этом Билич может удержать в сборной капитана команды Луку Модрича. 40-летний полузащитник собирался завершить карьеру в национальной команде, но, по данным СМИ, передумал. И причина как раз назначение того самого Билича, под руководством которого Модрич дебютировал в сборной в 2006 году. Сам наставник уже дал понять, что хочет видеть Модрича в команде. Контракт Билича рассчитан до следующего Мундиаля, а пока первый матч под его руководством в сентябре в Лиге наций.
0: Плавали, знаем.
1: Болельщики по всему миру объединились вокруг идеи, которая вряд ли понравится Лионелю Месси. В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира. Повод – очевидная, по мнению авторов, предвзятость FIFA в пользу Аргентины и ее капитана. Петицию подписали более 3,5 миллиона пользователей. Сторонники исключения Аргентины приводят целый список доказательств заговора. FIFA, впрочем, остается непоколебима. Председатель судейского комитета уже назвал обвинения в адрес арбитров безосновательными, так что Аргентина продолжает готовиться к полуфиналу против Англии.
0: Попутного ветра.
1: Тем временем сборная Аргентины решила напомнить Англии о прошлом. Действующие чемпионы мира обратились в FIFA с просьбой разрешить им сыграть полуфинал в темно-синей гостевой форме. Федерация запрос удовлетворила. 15 июля в Атланте аргентинцы выйдут на поле в темно-синих футболках, черных шортах и черных гетрах. В гостевом комплекте аргентинцы обыграли Англию в четвертьфинале 1986 года, когда Марадона исполнила свою легендарную руку Бога, а еще победили англичан по пенальти в 1/8 финала 1998 года. А вот в домашней бело-голубой форме аргентинцы Англии на чемпионатах мира постоянно проигрывали.
0: Против течения.
1: Новые боссы Федерации футбола Италии видят главным кандидатом на пост главного тренера сборной Хосепа Гвардиолу, сообщает газета Дела Спорт. По мнению руководства, свободный после ухода из Манчестер-Сити испанец должен провести масштабное обновление команды, которая в третий раз подряд не попала на чемпионат мира. В шорт-листе сквадра Адзуры также значится Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини, однако именно Гвардиоле отдают приоритет. Напомним, что немецкий футбольный союз уже достиг принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом, и именно экс-наставник Ливерпуля почти 10 лет противостоял Гвардиоле в АПЛ. Это были некоторые итоги 33-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 14 июля 1903 года в Российской империи была введена в эксплуатацию Транссибирская железнодорожная магистраль, что стало значимым событием, оказавшим существенное влияние на экономическое развитие страны. Этот инфраструктурный проект радикально изменил условия экономической деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке, значительно сократив время и себестоимость транспортировки грузов. В результате открылись новые перспективы для активизации торговли и социально-экономического прогресса регионов, способствуя их интеграции в общеимперскую экономическую систему. Строительство Транссибирской магистрали стимулировало образование новых населенных пунктов и железнодорожных станций, которые впоследствии стали центрами деловой активности. Кроме того, проект способствовал увеличению экспорта российских товаров, что имело положительное влияние на внешнеэкономическую деятельность страны. Организация и финансирование строительства Транссибирской магистрали представляли собой беспрецедентный пример крупномасштабного инфраструктурного проекта в Российской империи, характеризующегося централизованным управлением и стратегическим планированием. На сегодняшний день Транссибирская магистраль сохраняет свое значение как ключевой транспортный коридор, соединяющий Европу и Азию, и продолжает играть важную роль в системе международной торговли.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Реклама на Диалог-ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
4: Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке. Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110096. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15 грамм. Диаметр – 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. Тираж таких монет составит 3000 экземпляров. Также Центробанк 1 июля выпустил в обращение 5 памятных монет номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Тираж таких монет 50 тысяч штук каждая.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Он добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Онищенко уточнил, что сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «РУ» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска: в России в 7 раз увеличился спрос на российскую эстраду. Анализ одного из сервисов показал, что количество слушателей песен российской эстрады стало вдвое больше за последние 3 месяца. Такие композиции стали популярны благодаря разнообразию легких музыкальных форм, таких как симфонические миниатюры, отрывки из оперет, песни и марши. Самые популярные треки российской эстрады по числу прослушиваний с 1 апреля по 30 июня 2026 года стала песня группы «Ласковый май», «Седая ночь». На втором и третьем месте оказались композиции коллектива «Комиссар», «Королева снежная» и «Ты уйдешь». Четвертое место заняла песня «Ничего не говори» группы «Рок-острова». Пятерку замкнул «Чистый лист» от группы «Нэнси». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

счастье из налоговой падало в почтовый ящик. Ты открываешь и понимаешь, что счастье, к сожалению, не тебе, а бюджету. Но в целом государство никак не могло отследить, держали вы в руках это письмо или нет. Теперь это не прокатит, потому что по закону уведомление считается полученным после того, как его направили вам через личный кабинет. Так что все современно, экологично и иногда немного незаметно. Да? Будем по этому моменту внимательнее. Если у вас есть квартира, машина, участок, любая недвижимость, привыкайте смотреть уведомления онлайн и особенно проверьте пожилых родственников, потому что там для нас, да, может быть, госуслуги – это сервис, ну а для многих родителей это все-таки что-то среднее, да, между банком, поликлиникой и квестом «Найди, где тут вообще налоги». Поэтому, чтобы бабушка себя не чувствовала, как в кабине самолета, где кнопок много, а уверенности мало, зайдите, проверьте у нее настройки, включены ли уведомления, актуальны ли там телефоны, почта и так далее. Кстати, напомню, если вы в прошлом году приобрели квартиру, то уже имеете право подаваться на налоговый вычет. Можно вернуть до 260 тысяч рублей. Ну а если купили недвижимость в браке, то и вовсе 520 тысяч. Согласитесь, немало. Ну а следующая тема августа, друзья, это пенсии. Редкие новости, когда государство само что-то добавляет, даже не спрашивая. С августа всем работающим пенсионерам, а таких сейчас немало, пересчитают страховую пенсию. Все произойдет автоматически, без заявления. Это просто ежегодный перерасчет по пенсионным баллам за год прошлый. Но, правда, максимум учтут только 3 балла. Особенно не разгуляешься. Но новость все равно хорошая, тем более в беззаявительном порядке также увеличат накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, если у человека есть такое право. Что важно, если вы работающий пенсионер, то просто проверьте в августе размер выплаты через социальный фонд, госуслуги или банк. Если прибавки нет или она странная, тогда уже идем смотреть, корректно ли все отражено, и обращаемся в службу поддержки. Ну а теперь, друзья, переворачиваем календарь на 1 сентября, и вот он уже влетает, так сказать, с двух ног. Изменений, правда, много, после отпусков люди отдохнули, можно и правила обновить. Первый блок – работа. С 1 сентября меняются нормы Трудового кодекса о сверхурочной занятости. Я думаю, редкие счастливчики не знают, что это такое, когда рабочий день закончился, но тебе пишут: «Слушай, тут вопросик еще на 5 минут». Все ведь в курсе, да, что 5 минут – это официальная единица измерения корпоративного вранья. И суть изменений тут в том, что уточняется, как именно работодатель должен оформлять и оплачивать переработки. Так что и работникам, и работодателям смысл тут один. Документы, табели, согласие, приказы, все должно быть в порядке, потому что корпоративная культура – это прекрасно, но если она держится на фразе «мы тут все семья», то дальше обычно выясняется, что ты в этой семье почему-то все время бесплатно моешь посуду. Следующее изменение – испытательный срок. С 1 сентября нельзя будет устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет. Если что, похожий запрет у нас действует и сейчас, но только если ребенку 1,5 года и меньше. С осени порог увеличат до 3 лет. Беременным, несовершеннолетним, переведенным сотрудникам и тем, кого приняли по конкурсу, тоже испытательный срок не устанавливается. Ну, в общем, для сотрудницы дополнительная защита, для работодателя напоминание, что материнство – это тоже тяжелый труд. Дальше покупки. С 1 сентября обновляются правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Да, звучит так, будто бы сейчас начнется лекция на 2-м курсе, но по факту смысл простой. У нас точечно меняются некоторые правила отношений между продавцом и покупателем. Например, продавцов обяжут указывать о себе полную информацию на сайте агрегатора, где торгуется их товар. Плюс при онлайн-продаже до покупателя должны сразу доводить способ пожаловаться. Некоторые изменения есть и по части возврата товаров. Ну, в общем, никакой революции в ритейле не происходит. Базовые права потребителей и так давно защищены законом. Но это хороший повод напомнить себе, что классического возврата нет, гарантия не действует, и это вы сами сломали, часто не закон, а просто такой как бы жанр общения. И уверенный голос продавца не нужно воспринимать как нормативный акт. Да? Поэтому сохраняйте все. Чеки, переписку, скриншоты, условия доставки. В спорной ситуации ваш главный юрист – это папка со скринами. Следом снова налоги. Да, они сегодня возвращаются чаще, чем камео в хорошем сериале. С 1 сентября, если есть смягчающие обстоятельства, то штраф за налоговое нарушение можно будет уменьшить, но не более чем в 10 раз. Звучит круто, если не знать, что до сих пор при первом нарушении, самостоятельном исправлении ошибки или объективных причинах штраф могли снизить еще сильнее. Теперь предел станет жестче. Минимальное сокращение в 2 раза при наличии только одного смягчающего обстоятельства. Поэтому и для бизнеса, и для простых граждан сигнал тут простой. Если есть какие-то смягчающие обстоятельства, не тяните, все сразу подавайте, выбивайте скидку. Если вы сдаете квартиру, подаете декларации, продаете имущество или работаете как самозанятый, лучше

0: не тянуть, потому что маленькая ошибка в налогах может стоить многого. Дальше цифровой рубль. Это такая любимая тема для семейных застолий. По моим наблюдениям, стоит произнести цифровой рубль, как сразу появляются три лагеря. Да? Кто-то говорит, что ну это же будущее, кто-то говорит, что это все очень подозрительно, мы под колпаком, ну а третьи вообще думают, что это какая-то криптовалюта от госуслуг. Итак, с 1 сентября начинается первый этап большого внедрения цифрового рубля в нашу повседневную жизнь. Об этом много говорили, много велось подготовительной работы, и вот день X как раз в первый день осени. Как говорится, такая хорошая вещь, что решили лето ею не портить. Итак, с 1 сентября появится возможность оплачивать товары и услуги цифровыми рублями с помощью универсального платежного кода. Я напомню, цифровой рубль – это такая отдельная форма национальной валюты, не замена налички или классическому безналу, а просто еще один вид рубля, который хранится на специальной платформе ЦБ. То есть защита, ну, объективно, максимальная. Для тех, кто к цифровому рублю относится подозрительно, я сразу скажу, не паникуем. На первом этапе обязанность принимать цифровой рубль касается только крупнейших банков и части большого бизнеса. Остальные подключатся позже, в следующем и 28-м годах. Обычные деньги тоже никто не отменяет, то есть карта не исчезнет, наличные не испарятся, и никто 2 сентября не откажется принять оплату за хлеб по СБП или мелочью. Мы не переходим только на цифру, но вот инфраструктура обеспечит всех, кто захочет им пользоваться, бизнес и банки должны. Ну, в общем, компаниям и всем, кто принимает платежи, за тем и стоит следить, разбираться в новых формах денег в последний момент. Это любимая игра у многих, но игра довольно нервная. По сути, власти не раз уже говорили, цифровой рубль в большей степени нужен для бюджетных расходов. В нем их гораздо проще отследить, потому и коррупции должно в теории стать меньше. Дальше общежитие. Сейчас как раз время, когда на улицах рядом с вузами полно абитуриентов, и с 1 сентября уточняются обязанности учебных заведений по предоставлению общежитий. По сути, уточняется порядок для студентов, у которых есть право на такое место. В двух словах, каждому студенту гарантируется не меньше 6 квадратных метров жилой площади, студенческим семьям обязательно отдельная комната, ну а с льготников не будут брать плату за проживание. Там есть и другие моменты, лучше уточните, кому актуально. Вообще, конечно, тема вроде бы и не громкая, но для родителей абитуриента вопрос, конечно, первостепенный. Да? Где ребенок будет жить и сколько это будет мне стоить морально и финансово. Вообще, общежитие – это уникальный формат жилья, где фраза «есть койко-место» звучит как реально хорошая новость. Так что, если ребенок поступает в другой город, то заранее уточняйте, кому положено, какие документы, какие сроки, у кого приоритет. И тут тоже лучше не откладывать на последний момент, а то человек поступил, а места в общаге нет, и начинается гонка за съем самой дешевой квартиры в городе. А сейчас даже такие квартиры удовольствие недешевое. Теперь такси. С 1 сентября можно будет заключать краткосрочные договоры ОСГОП при перевозках легковым такси. Вот эта вот аббревиатура – это обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами. С точки зрения рынка вещь важная, правила становятся чуть гибче, ну а значит для водителей это скорее возможность чуть-чуть облегчить себе жизнь. Но за документами следить надо все равно пристально, все же пассажир – это не доставка пиццы, хоть и хорошо доставлять пиццу тоже надо уметь, хочу подчеркнуть. Ну а вот блок про государственно-частное партнерство в здравоохранении я оставлю совсем коротко. С 1 сентября уточняются особенности соглашений по объектам здравоохранения. Ну и говоря человеческим языком, государство прописывает, как частные инвесторы могут участвовать в создании и эксплуатации медицинских объектов. Тема для узкого круга, но именно такие нормы потом влияют на то, как строятся больницы, поликлиники и диагностические центры. То есть штука, безусловно, важная. По идее, такие нововведения делают для того, чтобы частные деньги легче шли в жизненно необходимые проекты. Теперь перейдем к ЖКХ. Вот где всегда чувствуется настоящая связь государства и человека. Особенно, когда ты открываешь квитанцию и понимаешь, что у вас отношения очень серьезные. С 1 сентября меняется система муниципального жилищного контроля, то есть перераспределяются полномочия в надзоре за управлением домами и содержанием жилья. Сразу подчеркиваю, тут речь не о том, что контроль вообще исчезает, а о том, что меняется его устройство. И если коротко, у нас появится единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Минстрой установит четкий порядок и сроки оформления таких актов. Для жителей это точно больше прозрачности, то есть если работы выполнены, то должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Это поможет самим собственникам контролировать качество услуг и сразу видеть, за что они платят УК. А то, мне кажется, один из самых частых вопросов – сколько за ремонт подъезда? Его же нормально не делали лет 15. Но с новыми нормативами, возможно, эта история начнет уходить в прошлое. И, друзья, последний блок на сегодня – частная охранная деятельность. С 1 сентября вступает в силу новый закон, который систематизирует требования к работе ЧОПов. Это касается торговых центров, офисов, жилых комплексов, мероприятий. Ну, в общем, всех мест, где есть человек в форме, который смотрит на вас так, будто бы вы лично в чем-то перед ним виноваты. Шутки шутками, но понятно, что в контексте безопасности это вопросы очень важные. И что конкретно тут меняется? Во-первых, теперь частные охранники обязаны проходить медицинское освидетельствование каждый год, а не только при устройстве на работу. Во-вторых, юрлицо с лицензией на охрану не сможет совмещать это с другой деятельностью, да и самую лицензию получить станет сложнее. Требования тоже ужесточаются. Главное, стоит помнить, и это, кстати, было верно и раньше, охранник – это не полицейский. Полномочия у него есть, но не бесконечные. Все вопросы про досмотр, задержание, применение силы, требования показать личные вещи должны соответствовать закону. Берегите себя, своих близких и свои деньги, ну а еще свои документы и психику. Она, к сожалению, автоматически не индексируется.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Военно-морское сотрудничество России и Китая продолжает приобретать все более заметный масштаб. Совместные маневры двух стран становятся не только элементом боевой подготовки, но и демонстрацией их способности координировать действия на море в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Пекин подчеркивают, что подобные мероприятия направлены на укрепление военного взаимодействия и повышение готовности флотов к совместным операциям. Министерство обороны России в понедельник, 13 июля, опубликовало видеозапись совместных российско-китайских военно-морских учений в Желтом море. Ежегодные маневры продолжались неделю и завершились в понедельник. В них приняли участие российский крейсер, корвет, дизель-электрическая подводная лодка и спасательное судно Тихоокеанского флота. По данным российского оборонного ведомства, военно-морские подразделения двух стран провели боевые стрельбы с применением артиллерийских установок и пулеметных систем. В ходе учений также отрабатывалось отражение условной атаки беспилотных средств, включая воздушные дроны. Китайские государственные СМИ сообщили, что во время маневров военно-морские силы Китая провели испытательный запуск ракеты с атомной подводной лодки в направлении акватории Тихого океана. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-китайские учения призваны способствовать укреплению стабильности в регионе. Совместные маневры показывают, что военно-морское взаимодействие Москвы и Пекина выходит за рамки формальных тренировок и охватывает все более сложные элементы боевой подготовки. Особое значение имеет участие подводных сил, применение ракетного вооружения и отработка защиты от беспилотных систем, роль которых в современных конфликтах продолжает расти. При этом дальнейшее расширение подобных маневров, вероятно, будет внимательно отслеживаться другими региональными державами и странами Запада.
2: Искусственный интеллект все чаще называют одной из самых спорных технологий современности. Пока одни предупреждают о рисках, другие уже используют ИИ для спасения жизней. Сегодня эти технологии помогают гуманитарным организациям прогнозировать голод, оценивать последствия катастроф и доставлять помощь туда, где людям опасно находиться. Одной из самых сложных задач остается доставка продуктов, медикаментов и оборудования через зоны конфликтов, районы с минными полями и территории, пострадавшие от стихийных бедствий. Такие миссии могут стоить жизни сотрудникам гуманитарных организаций. Теперь на помощь приходят технологии, созданные для исследования космоса. Проект AHEAD – совместная инициатива Всемирной продовольственной программы ООН, немецкого аэрокосмического центра, Красного Креста и технологических партнеров, разрабатывает дистанционно управляемые машины для перевозки грузов через опасные районы без водителя. Датчики сканируют пространство вокруг автомобиля, а оператор управляет техникой удаленно. При разработке системы используются технологии, которые ранее применялись для управления планетой. Планетарными роверами. Но искусственный интеллект меняет не только доставку помощи. Платформа Hunger Map Live, всемирная продовольственная программа, анализирует данные почти в реальном времени, отслеживая ситуацию более чем в 95 странах. Система учитывает конфликты, погоду, климатические риски и экономические факторы, помогая заранее выявлять угрозу продовольственных кризисов. Еще одно направление – создание карт после природных катастроф. После землетрясения на севере Венесуэлы специалисты Humanitarian OpenStreetMap использовали машинное обучение для анализа спутников. Снимков. Затем сотни добровольцев проверяли данные через мобильное приложение, отмечая поврежденные здания. Эта работа помогла спасателям быстрее определить районы, где людям требовались продукты, вода и срочная помощь. Однако эксперты подчеркивают, искусственный интеллект пока не может полностью заменить человека. Самые точные карты создаются вручную, но в чрезвычайных ситуациях скорость обработки данных может спасти жизни. Несмотря на быстрый прогресс, такие технологии пока не стали стандартом во всем мире. В некоторых странах уже работают системы раннего предупреждения на основе искусственного интеллекта, но для многих государств это направление остается экспериментальным. Специалисты уверены, в будущем искусственный интеллект станет важным инструментом гуманитарных операций. Европа возглавила новый мировой рейтинг экологической эффективности, но эксперты предупреждают, даже лидерам пока далеко до выполнения главных климатических целей. Согласно последнему индексу экологической результативности, европейские страны показывают лучшие результаты в борьбе с загрязнением и переходе к устойчивой энергетике. Рейтинг, который каждые два года составляют исследователи Йельского и Колумбийского университетов, оценивает страны по 47 показателям. Среди них сокращение выбросов, качество воздуха, состояние лесов, водных ресурсов, переработка отходов, водоводов и защита биоразнообразия. Первое место заняла Эстония. Главной причиной успеха стало снижение выбросов в энергетике и развитие возобновляемых источников энергии. Страна постепенно сокращает зависимость от горючего сланца и делает ставку на солнечную генерацию. Власти планируют полностью перейти на чистую энергию для годового потребления электроэнергии к 2030 году. Кроме того, Эстония получила высокие оценки за защиту природы. Более половины территории страны покрыты лесами и охраняемыми природными зонами. Однако эксперты отмечают, даже лидер рейтинга набрал только 75 баллов из 100. Это показывает, что ни одна страна пока не достигла уровня, необходимого для выполнения климатических целей. Первой десятки также оказались Люксембург, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия и Швеция. Практически весь топ-20 заняли европейские государства, хотя специалисты отмечают проблемы Евросоюза в сфере устойчивости сельского хозяйства. На противоположном конце списка оказались Лаос, Индия, Бангладеш, Мали и Вьетнам. Эксперты связывают их низкие позиции с загрязнением воздуха, нехваткой ресурсов и слабой экологической инфраструктурой. США заняли 27 место, показав хорошие результаты по экологическому здоровью населения, но слабые показатели по защите природы и климату. Китай оказался на 129 позиции, несмотря на улучшение в переработке отходов и качестве воды. Специалисты предупреждают, богатые страны имеют больше возможностей инвестировать в зеленую энергетику, но часть производства и отходов переносится в другие регионы мира. Экологи подчеркивают, рейтинг показывает масштаб глобальной проблемы. Даже самые экологически развитые государства пока далеки от полного перехода к устойчивой экономике и климатической нейтральности. Доллар США может столкнуться с серьезными изменениями в ближайшие годы. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, которые отмечают, мировые потоки капитала, развитие технологий и геополитическая конкуренция постепенно меняют привычную роль американской валюты. Одним из главных факторов становится изменение способа финансирования внешнего дефицита США. Традиционно Вашингтон рассчитывал на высокий спрос со стороны иностранных государств на американские облигации. Однако на фоне роста политической напряженности интерес к американскому долгу со стороны официальных зарубежных инвесторов начал снижаться. Одновременно растут частные инвестиции в акции американских технологических компаний. Мировые инвесторы продолжают вкладывать средства в искусственный интеллект, цифровые технологии и инновации. По мнению аналитиков, это создает новую зависимость доллара не от стабильного спроса на государственные активы, а от более изменчивого капитала, который сильнее реагирует на риски. Deutsche Bank отмечает, что разрыв между сокращением официальных покупок долларового долга и ростом частных вложений в американские компании достиг рекордных значений. Это может изменить баланс мировой финансовой системы. Еще один фактор – технологическая трансформация. В США активно обсуждаются блокчейн и токенизация финансовых активов. Эти технологии способны упростить доступ к американским рынкам и привлечь новый поток капитала. В Азии, напротив, внимание сосредоточено на расширении международного использования китайского юаня. Пекин стремится увеличить роль своей валюты в мировой торговле и расчетах. Эксперты считают, что этот процесс пока недооценен западными рынками, но в будущем он может повлиять на структуру глобальных финансовых потоков. Аналитики также отмечают, что в Азии находятся многие из самых недооцененных валют мира, включая валюты крупных промышленных экономик. Китай продолжит играть важную роль на региональных рынках на фоне усиления геополитического давления. Особое внимание инвесторы уделяют Японии, где решения правительства, бюджетная политика и состояние экономики могут повлиять на курсы иены. Эксперты Deutsche Bank подчеркивают, будущее доллара будет зависеть не только от ставок и экономических показателей, но и от технологий геополитики и новых направлений движения мирового капитала.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Готовность Дагестана кипить сезону 2026 обсудили в нашей республике. По словам Абдурахмана Махмудова, климатические изменения и последствия паводков требуют максимальной мобилизации профильных служб для недопущения вспышек острых кишечных инфекций. В качестве первоочередных мер комиссия поручила ужесточить мониторинг качества питьевой воды, также регулярно следовать пробы из открытых водоемов. Отдельное внимание уделили санитарному состоянию населенных пунктов. Главам муниципалитетов Дагестана рекомендовали оперативно очищать, осушать и дезинфицировать подвалы многоквартирных домов, которые могут становиться очагами размножения переносчиков болезней. Особое внимание обратили на ситуацию в Карабудахкенском, Кизилюртовских и других районах, где ранее фиксировали случаи острых кишечных заболеваний и повышения клещевой активности. Но в правительстве Дагестана прошло заседание Координационного совета по грантам главы Дагестана. На конкурс поступило 75 заявок. Утвержден список только 67 проектов для независимой экспертизы. Также определены эксперты, порядок и стоимость оценки. Результаты экспертизы определят получатели грантов. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% к 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения поставки важно так же, как и ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по текущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается и напомню, что напряженные с мая, по оценкам эксперта в области энергетики Игоря Яшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию только к осени. Но российские компании стали реже расширять штаты и внимательно отбирать новых сотрудников. Об этом сообщает «Вести». Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают уже искусственному интеллекту. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца этого года, об этом пишет «Известия». Ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компания будет реже обновлять такие линейки и дальше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Но россияне в среднем считают человека богатым при доходе свыше 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка. А 4% уже считают себя богатыми. Я напомню, что в крупных городах планка выше, там 500 тысяч рублей в месяц, у молодежи и старших поколений около 300 тысяч рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива, а подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 14 июля 1941 года на фронте впервые прозвучал тот самый оглушительный рев, который немцы позже назовут сталинским органом. В этот день батарея капитана Ивана Флёрова дала первый боевой залп из установок БМ-13, тех самых, что вскоре станут легендарными «Катюшами». По разным данным, удар пришелся либо по железнодорожной станции Орша, где скопились вражеские эшелоны, либо по городу Рудня, где концентрировались силы противника. Результат был ошеломляющим. Один залп из 112 реактивных снарядов буквально стер с лица земли стратегический узел. Планы немецкого наступления сорвались. Наступление врага остановилось как минимум на сутки. «Катюша» была оружием не только разрушительным, но и психологически сокрушительным. Вой реактивных снарядов, мгновенная вспышка разрывов, масштаб поражения – все это вызывало у противника панику. Уже в августе 1941 года немецкое командование разослало войскам срочное предупреждение о новом советском оружии и велело немедленно докладывать о каждом его применении. При этом сама батарея Флёрова действовала в условиях строжайшей секретности. Установки были снабжены снарядами для самоуничтожения. Но ни при каких обстоятельствах «Катюши» не должны были попасть в руки врага. И когда в октябре 1941 года батарея попала в окружение под деревней Богатырь, бойцы выполнили этот приказ. Тяжело раненый капитан Флёров подорвал себя вместе с головной машиной, чтобы секрет оружия остался нераскрытым. Сегодня «Катюша» не просто символ военной инженерии, а часть нашей общей памяти о мужестве и изобретательности тех, кто ковал победу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках – 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска: увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томат, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Тарумовский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по пункту «Б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Ранее изъятую рыбу постановлено уничтожить. После изучения приговора прокуратурой будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления. Верховный суд Республики Дагестан с участием государственного обвинителя, заместителя прокурора Республики Сергея Антонова, вынес приговор в отношении жителя другого региона. Он признан виновным по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств» и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Приветствую вас, уважаемые трейдеры. Сегодня ключевой день недели. Во-первых, ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась еще сильнее. Во-вторых, уже в половине третьего по среднеевропейскому времени выходят данные по инфляции в Соединенных Штатах за июнь. А всего через полтора часа после них перед Конгрессом впервые в новой должности выступит глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш. То есть рынок сегодня получит и энергетический, и монетарный импульс одновременно. Разберем по порядку. Начнем с нефти. Ралли продолжается. Президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты вводят сбор в размере 20% за проход через Ормузский пролив. И подтвердил намерение вновь ввести блокаду портов Исламской Республики, расположенных рядом с проливом. Для рынка это означает прямое удорожание логистики и новый виток риска перебоев с поставками. Американская нефть закрепилась выше $79 за баррель, пробив нисходящую линию сопротивления. А эталонная марка Brent подобралась к $84. С начала июля американская нефть подорожала почти на 14%, Brent – почти на 15%. Добавлю важный сигнал. В Citigroup предупреждают, что Тегеран может намеренно затягивать переговоры вплоть до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. А это грозит удержать высокие цены надолго. Вывод. Краткосрочно тренд остается восходящим. Ближайшие ориентиры для американской нефти – район $88. И только возврат ниже $70 сломает эту картину. Теперь доллар и главная интрига дня. Индекс американской валюты держится около 101 пункта, и сегодняшняя статистика способна резко его сдвинуть. Ожидается, что общая инфляция за июнь снизится примерно до 3,9% в годовом выражении, с 4,2%. А в месячном исчислении даже уйдет в минус на 0,1% из-за подешевевшего в июне бензина. Но здесь кроется ловушка, о которой стоит предупредить. Заголовки завтра будут кричать, что инфляция остывает. Однако регулятор смотрит не на общий показатель, а на базовый, очищенный от еды и энергии. И он, по прогнозам, останется устойчивым – около 2,9%. Именно поэтому реакция рынка будет зависеть не от заголовка, а от базовой цифры и от тона Уорша. Если базовая инфляция окажется высокой, а Уорш не станет исключать повышение ставки в сентябре, доллар быстро укрепится. Напомню, ставка сейчас от 3,5 до 3,3

0: 0,75%. Решение будет принято 29 июля. И рынок примерно на 2/3 уверен, что в июле ее сохранят, закладывая повышение в сентябре. Переходим к золоту. Металл остается под давлением. Вчера он потерял более 1% и опустился ниже $4050 за унцию. Ситуация парадоксальная. Идет война, растет неопределенность, но защитный актив дешевеет. Причина в механике, которую важно понимать. Золото не приносит процентного дохода. Дорогая нефть разгоняет инфляцию. Инфляция заставляет держать ставки высокими. Растут реальные доходности облигаций, и владеть металлом становится все дороже с точки зрения упущенной выгоды. Роль убежища сегодня перехватил доллар. Вывод. Судьба золота решится сегодня же. Мягкая базовая инфляция даст ему шанс на отскок, а горячая цифра вместе с жестким уоршем продавит котировки ниже. И, наконец, британский фунт. Пара торгуется около $1.33, отступив от недавнего трехнедельного максимума под давлением крепкого доллара. Поддержку фунту оказывают ожидания ужесточения политики Банка Англии. В июне регулятор сохранил ставку на уровне 3,75% голосами 7 против 2, причем двое выступали за повышение до 4%. Следующее решение – 30 июля. Сегодня фунт будет двигаться вслед за американской статистикой. Горячая базовая инфляция способна отправить пару к району $1.32, а мягкая – вернуть к $1.35. Собственный тест у фунта в четверг. Выйдут данные по валовому внутреннему продукту Британии, где ожидается рост на 0,1% после сокращения. На этом все. С вами был ваш аналитик. Желаю вам удачной торговли и до встречи.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Разные мысли.
9: В любом риске спрятано зерно большой возможности. Те, кто готов меняться, уже сидят на своих рабочих местах. Дайте им шанс. Чувство безотлагательности перемен – краеугольный камень всех начинаний. Вы одушевляете персонал возможностями, а не запугивайте рисками. Не управляйте, а побуждайте. Маленькие победы порождают большую уверенность. Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложения в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У нас у всех есть что-то, во что мы верим. Мечты, которые мы хотим реализовать. Проблемы, которые мы надеемся разрешить. Может быть, восстановить разрушенную семью, сбросить вес, избавиться от вредных привычек, начать свой бизнес. Но иногда, после того, как проходит время, месяц за месяцем или даже год за годом, мы не видим перемен. Очень легко опустить руки и сказать: «Это никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Мне надо просто смириться». Все мы проходим через разочарование, потери, неудачи. Боль – это неотъемлемая часть нашей жизни. Очень легко опустить руки и задать себе вопрос: почему это произошло именно со мной? Иногда мы смотрим на вещи и не понимаем, почему все именно так, а не иначе. Главное, надо знать, что нужно делать в такие моменты. Боль меняет нас. Страдания, потери и разочарования, они оставляют свой след. Каждый болезненный момент, даже если тебе не нравится, но он создает что-то в тебе. То, что можно создать только в такие моменты. В конечном счете и это пройдет. Ты справишься с этим, но ты будешь уже другим. В эти трудные моменты, когда тебе не по себе, когда ты переживаешь потерю, борешься с болезнью, это запросто может подавить тебя. Как боль изменит тебя, зависит только от тебя. Ты можешь стать озлобленным или можешь стать лучше. Ты можешь признать поражение и оставить свою мечту, или можешь найти страстное увлечение, разжечь чувства, быть вдохновленным перед новыми возможностями, которые открываются перед тобой. Может, мне это и не нравится, но я не слабак. Я воин. Я знаю, что я справлюсь. Не жалуйся на боль. Трудности – это часть жизни. Перестань говорить себе, что ты не справишься. Ты не слабак. Ты вполне способен. В конце концов, боль пройдет. Ты станешь сильнее. Но даже если ничего не получилось, это не значит, что не получится после. Всегда будут присутствовать внешние силы, которые захотят тебя остановить. Жизнь сама разрабатывает планы, чтобы ты отказался от своей мечты. Мечты могут быть похоронены из-за неудач, похоронены из-за прошлых ошибок. Есть мечты, похороненные из-за развода, похороненные из-за низкой самооценки. Очень легко с этим смириться и просто сдаться. Но послушай, знаешь, какой отличительный признак чемпиона? Даже если в его мечту бросают грязь, вместо того, чтобы ее закопать, он смывает с нее грязь и продолжает двигаться вперед. Перечеркни весь негатив, который был в прошлом, и вспомни свою мечту. Никогда не поздно реализовать свое предназначение. Каждый раз, когда ты вспоминаешь о своей мечте, ты смываешь с нее грязь, откапываешь и формируешь в себе мышление чемпиона.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Водоснабжение села Морское в Дагестане нарушено из-за паводка. Электроснабжение, я напомню, что в Дербентском районе, в самом селе, осуществляется сейчас в штатном режиме. Отключение не зафиксировано. Ориентировочное начало восстановительных работ назначено на сегодня по мере спада воды. Ситуация сейчас находится на контроле Минэнерго Дагестана. Но Махачкала возглавила рейтинг муниципалитетов Дагестана по туристическому налогу. Сама Махачкала обеспечила почти 60% всех сборов. Это 9 миллионов рублей. На второй строчке расположился Каспийск с показателем 2 миллиона рублей и замыкает тройку Дербент с 1,5 миллиона рублей. Я напомню, что туристический налог был введен в нашем Дагестане с начала 2025 года. На тот момент он действовал в 6 городах и 22 районах Дагестана. В текущем году география налога расширилась. К системе подключились городские округа Буйнакск, Кизляр, а также 7 муниципальных районов. Это Акушинский, Бабаюртовский, Буйнакский, Гергебельский, Рутульский, Хивский и Цумадинский. По итогам прошлого года, как уточнили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы Дагестана, сумма собранных средств достигла почти 50 миллионов рублей. Ну а 15 июля в 15:00 в Театре поэзии состоится турнир поэтов. Молодые авторы встретятся лицом к лицу с литературным соперником и попробуют одолеть его высоким поэтическим словом. Стать свидетелем поэтических баталий, поддержать любимого поэта может каждый желающий. Вход на турнир свободный. Победителя турнира определят ценители высокого поэтического слова, поэты, деятели искусств и преподаватели литературы и журналисты. Вбросы о введении выездных виз для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Об этом сообщает МИД России. Там напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции России. Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментариях РИА Новости назвала полной ахинеей подобные вбросы. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки сыграла в ничью с действующим чемпионом России «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1-1. Дагестанская команда вышла вперед на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего из Анголы Мира. А в самой концовке игры форвард хозяев Александр Мостовой реализовал пенальти, тем самым установил окончательный счет. Ну и непобежденный боец из Дагестана заключил контракт с ведущей Лигой смешанных единоборств ряды UFC, пополнил Магомед Саидов по прозвищу Кубик. На профессиональном уровне спортсмен провел 9 поединков, во всех одержал победы, причем 5 из них завершил досрочно. Выступать в промоушене дагестанский атлет будет в полутяжелой весовой категории. Дебютный поединок Саидова под эгидой сильнейшей лиги планеты запланирован на 25 июля в рамках турнира в Абу-Даби. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Новости спорта.
1: В сборную Хорватии вернулся 57-летний специалист Славен Билич. На этом посту он сменил Златка Далича, который покинул команду после вылета с чемпионата мира на стадии 1/16 финала. Билич руководил хорватской сборной 6 лет с 2006 года. Напомним, что при Даличе клетчатые выигрывали медали на двух прошлых мундиалях и в 2018 году дошли до финала Кубка мира, где уступили Франции. Первая ракетка мира Арина Сабаленко вошла в топ-10 по числу недель на вершине рейтинга ВТА за всю историю, возглавляя мировую классификацию на протяжении 99 недель. По этому показателю белорусская теннисистка превзошла американку Линдсей Дэвенпорт и заняла чистое 10-е место в списке. Лидером по этому показателю остается Штеффи Граф, второе место у Серены Уильямс. Отметим также, что в обновленном рейтинге ВТА экс-первая ракетка мира Ига Швёнтек опустилась на 5 позиций и теперь занимает 8-е место, а у мужчин вторым стал финалист двух последних турниров «Большого шлема» Александр Зверев. Пресс-служба Манчестер Юнайтед объявила о трансфере полузащитника Андрея Сантоса из Челси, заплатив за 22-летнего бразильца 48 миллионов фунтов плюс 2 миллиона в виде бонусов. Сантос подписал контракт до 2031 года с опцией продления еще на сезон. Вместе с этим МЮ активировал опцию выкупа капитана сборной Бельгии Юрия Тилеманса у Астон Виллы за 41 миллион евро. Сделка находится на финальной стадии. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что перенесет операцию на колене, травмированном в бою с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Поединок, ставший для ирландца первым за 5 лет, завершился уже на 69-й секунде. После неудачного удара ногой Макгрегор не смог продолжить бой, уступив техническим нокаутом. У бойца диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Несмотря на травму, 37-летний Макгрегор не намерен завершать карьеру. Он объявил план на ближайшее время. Операция, реабилитация, возвращение к тренировкам снова вперед, финальный бой по контракту. Футболисты московского «Торпедо» в стартовом матче первой лиги на выезде обыграли «Урал» 1-0. Единственный гол торпедовцы забили в компенсированное время. Вратарь хозяев и экс-спартаковец Александр Селихов на последней минуте едва не спас матч, но не смог попасть в ворота головой с нескольких метров. Напомним, что обе команды подошли к сезону с новыми тренерами. «Урал» возглавил Сергей Юран, сменивший Василия Березуцкого, а у руля «Торпедо» стал Александр Старожук. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 14 июля 1897 года император Николай II подписал указ, который впервые на государственном уровне закрепил воскресенье как официальный выходной день. Прежде это было скорее традиция, а не норма закона. Теперь фабрики и заводы не могли работать по воскресеньям, и в православные праздники принуждать рабочих к труду в эти дни запрещалось. При этом закон предусматривал и гибкость. Если работник по договоренности с хозяином выходил в воскресенье, ему полагался выходной в другой день. Для миллионов рабочих это стало по-настоящему важным событием. Воскресенье превратилось в тот самый редкий день, когда можно было вырваться из изнурительного ритма фабрики, съездить к родным или просто перевести дух. Конечно, на практике все было не так гладко. Владельцы искали лазейки, а в отраслях с непрерывным циклом производства полностью отказаться от воскресной работы было почти невозможно. Но сам факт, что государство официально признало право человека на еженедельный отдых, стал серьезной вехой. Этот указ стал одним из первых кирпичиков в фундаменте будущего трудового законодательства и напоминанием о том, как шаг за шагом общество учится беречь силы и время своих тружеников. Интересно, что к концу XIX века вопрос о продолжительности рабочего дня и в праве на отдых активно обсуждали не только в кабинетах чиновников, но и в прессе, на собраниях общественных деятелей, в кружках рабочих. Тема условий труда становилась все более заметной в общественной повестке, и указ 1897 года стал откликом на этот запрос времени. Сегодня, когда мы привычно планируем выходные и ценим возможность отдохнуть, легко забыть, какой долгий путь прошло общество ради этого права. Указ 1897 года не просто строчка в своде законов, а свидетельство того, как общество постепенно признает ценность человеческого труда и необходимость восстановления сил.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RT юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающий инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «Ру» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска. Уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: объектами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Мамоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
1: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».

0: Чаем важное.
1: За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакумск, Хасавюрт и Избербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте, хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: И, пожалуй, мы сразу начнем с самого наглядного примера того, как корпоративная система может начать буквально пожирать саму себя.
1: О, да. Мы смотрим прямо на Кремниевую долину.
2: Именно туда. Гонка за доминирование в сфере искусственного интеллекта сейчас, перешла в стадию открытых войн. Apple официально подала в суд на OpenAI.
1: Угу.
2: И они обвиняют создателей ChatGPT в целенаправленной краже коммерческой тайны. Причем речь идет о разработке именно нового оборудования, а не просто софта.
1: Да-да, аналитики уже называют это, второй термоядерной войной. Это такая отсылка к знаменитой фразе Стива Джобса. Помните, когда он обещал уничтожить Android?
2: Абсолютно. И суть иска Apple кроется в очень интересных деталях.
1: Там прям конкретные имена фигурируют, да?
2: Да, они утверждают, что OpenAI не просто переманивает их ключевых специалистов, а прямо подталкивает их к нарушению соглашения о неразглашении. Например, в документах есть Тен Тан.
1: Это бывший вице-президент Apple по дизайну продуктов, верно?
2: Точно. А теперь он руководит разработкой оборудования в OpenAI. Еще там фигурирует инженер Ченг Лю. Но самое поразительное во всем этом иске – это обвинение в том, что кандидатам на работу просили приносить на собеседование реальные детали.
1: Ого! Прямо физические детали?
2: Да. Детали и прототипы из секретных лабораторий Apple.
1: Ничего себе! Но это же показывает, насколько отчаянно OpenAI стремится выйти за пределы просто программного обеспечения. Им нужно какое-то свое устройство.
2: Безусловно. Им нужно физическое присутствие, чтобы, не зависеть от экосистемы тех же Apple или Google. Вы же помните, в прошлом году они купили стартап IO Products.
1: Тот самый, который основал Джонни Айв?
2: Именно он. И купили за колоссальные 6,5 миллиардов долларов. Финансовый директор OpenAI Сары Фраер уже пообещала выпустить потребительское оборудование к концу этого года. Но знаете, что самое интересное во всей этой гонке?
1: Что же?
2: Пока гиганты судятся за технологии, внутри самих компаний эта одержимость ИИ приводит к полнейшему абсурду на рабочих местах.
1: Вы про историю с Амазона сейчас говорите.
2: Да-да-да. Это просто классика того, как благие намерения руководства разбиваются о суровую реальность.
1: Смотрите, они захотели ускорить внедрение искусственного интеллекта и установили внутренние таблицы лидеров. Идея-то казалась проста. Кто больше использует и инструменты в работе, тот и молодец.
2: Да, но любой человек, который хоть немного понимает человеческую психологию, мог бы сразу предсказать результат.
1: Разработчики просто поняли правила игры.
2: Вот именно. И начали заниматься тем, что получило название токен-максинг, то есть максимизация токенов.
1: Угу. А как это выглядело на практике?
2: Они стали писать скрипты, которые автоматически отправляли совершенно бессмысленные запросы к языковым моделям. Просто заставляли ИИ переписывать один и тот же рабочий код сотни раз без какой-либо реальной необходимости.
1: И все это только ради того, чтобы накрутить себе счетчик обращений и подняться в рейтинге?
2: Только ради этого.
1: Подождите, но ведь это не просто трата времени, это же, прямые финансовые убытки для компании. Если раньше платили фиксированную подписку за софт, то сейчас многие поставщики переходят на оплату за каждый сгенерированный токен.
2: Вы абсолютно правы.
1: То есть руководство Amazon буквально заставляло своих же сотрудников сжигать корпоративные деньги на генерацию пустого текста? Это же абсурд!
2: И им пришлось в панике закрывать эти таблицы лидеров. Они даже рассылали письма с мольбами не использовать ИИ просто ради самого использования. Но они далеко не единственные, кто наступил на эти грабли.
1: А кто еще отличился?
2: Accenture, например, привязала повышение своих старших сотрудников к метрикам использования ИИ-инструментов. А одна лондонская юридическая фирма, Шусмис, вообще предложила бонус.
1: Какой бонус?
2: В 1 миллион фунтов стерлингов на всю компанию. Условие? Сотрудники должны сделать 1 000 000 запросов к системе Microsoft Copilot.
1: Знаете, это звучит так, как если бы сотрудникам платили за количество отправленных электронных писем. Естественно, они просто начнут спамить друг друга.
2: Отличная аналогия. Так оно и происходит.
1: Но я тут хочу немного выступить в роли адвоката дьявола. Разве руководство не вынуждено прибегать к таким жестким метрикам? Ну, люди по своей природе сопротивляются изменениям.
2: Это правда.
1: И если не застамнировать сотрудники, которые использовали новые инструменты, они так и будут работать по старинке. Может быть, этот временный абсурд с накруткой – это просто, ну, необходимая цена за то, чтобы приучить штат к новым технологиям.
2: Знаете, это очень популярный аргумент в бизнес-школах. Но на практике он просто ломает фундаментальную логику продуктивности.
1: В каком смысле?
2: Вы заставляете людей подгонять свою работу под инструмент, а не использовать инструмент для решения реальных задач. Это так называемый закон Гудхарта. Когда метрика становится целью, она перестает быть хорошей метрикой.
1: А, то есть они просто делают работу ради работы?
2: Да. Разработчики тратят часы на генерацию кода, который потом приходится еще и очищать от всяких галлюцинаций алгоритма, и должен был избавить нас от рутины, а вместо этого он породил совершенно новый вид корпоративной бюрократии.
1: Как иронично.
2: Но если внутри компании это вызывает, ну, максимум снисходительную улыбку, то на уровне государств эти алгоритмы становятся, скажем так, настоящим геополитическим оружием. И тут мы переходим к технологической холодной войне.
1: Да, у нас есть новости из Китая на этот счет. Корпорация Alibaba категорически запретила своим сотрудникам использовать Cloud Code. Это система от американской компании Anthropic.
2: И это был не просто какой-то мягкий совет?
1: Совсем нет. Программу признали высокорисковой и внесли в черный список.
2: И у них были на то очень веские причины. Служба безопасности Alibaba обнаружила в коде Anthropic скрытые элементы. Эти элементы активно отслеживали профили китайских пользователей.
1: Отслеживали? Каким образом?
2: Алгоритм проверял часовые пояса и анализировал использование прокси-серверов. Естественно, руководство Alibaba немедленно предписало всем перейти на их собственный внутренний аналог, он называется QDER.
1: Да, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Разве можно с помощью программных ограничений остановить утечку знаний? Ведь Anthropic официально заявляет, что это был временный эксперимент.
2: Эксперимент для чего?
1: Для борьбы с практикой дистилляции моделей. Грубо говоря, чтобы китайские лаборатории не брали ответы от мощной американской модели, чтобы обучать свои более дешевые аналоги. Американцы просто защищали свою интеллектуальную собственность.
2: Технический мотив Anthropic действительно понятен. Но попытайтесь представить эту ситуацию в контексте суверенитета.
1: Ну хорошо.
2: Если сторонний код может тайно проверять ваше системное время и настройки сети, чтобы определить ваше местоположение, где гарантия, что завтра этот же скрытый механизм не начнет делать что-то еще.
1: Например?
2: Копировать конфиденциальные базы данных. В мире глобальных технологий доверие просто исчезло. Это борьба за контроль над инфраструктурой будущего. И эта борьба затрагивает не только программный код, но и физическое оборудование.
1: О да, мы видели отчеты с недавней конференции в Шанхае. Там выступал один китайский исследователь, член Академии наук Китая, и он предупредил, что зависимость страны от импортного научного оборудования критически тормозит развитие концепции ИИ для науки.
2: Нужно обязательно пояснить контекст. Во время первого и второго сроков президента США ввел жесткие экспортные ограничения.
1: Да-да.
2: И эти ограничения касались именно поставок в Китай передовых научных инструментов. Речь идет о таких вещах, как проточные цитометры и масс-спектрометры.
1: Я как раз читала об этом. Проточный цитометр, если говорить просто, это устройство, которое с помощью лазеров может анализировать миллионы клеток за доли секунды. А масс-спектрометр с невероятной точностью определяет вес молекул.
2: Именно. И чтобы обучать современные нейросети создавать новые прорывные материалы или лекарства, вам нужны огромные объемы безупречно точных биологических и химических данных.
1: Которые нельзя просто скачать из интернета.
2: Абсолютно верно. Их нужно генерить в реальных лабораториях. Если у вас нет доступа к лучшему оборудованию, ваши данные будут хуже, а значит, ваш искусственный интеллект будет слабее.
1: Но Китай не сидит сложа руки. Столкнувшись с этими американскими ограничениями, они не просто защищаются. Такое ощущение, что они строят параллельную вселенную.
2: И они делают поразительные успехи.
1: Да, вот новости от исследователей из Пекинского университета. Они совершили прорыв и создали оптическую систему связи для стандартных FPGA. Они заменили электрические импульсы на свет.
2: Это просто фантастика. Оптический интерконнект позволяет данным течь непрерывно.
1: И результаты просто ошеломляют. Скорость вычислений ИИ выросла в 100 раз. При этом система потребляет всего 1/9 вычислительных ресурсов по сравнению с традиционными GPU.
2: Вы понимаете, что это значит? Традиционные процессоры постоянно страдают от бутылочного горлышка. Данные идут туда-сюда, выделяется куча тепла. А здесь свет, потери минимальны.
1: Звучит грандиозно, но у меня к вам вопрос. Сделают ли эти обходные пути и оптические технологии американские санкции бессмысленными?
2: Сделать прототип в лаборатории – это одно. А вот масштабировать это для промышленности? Масштабирование – это всегда самая большая проблема. Но посмотрите на то, как Пекин к этому подходит. У них есть концепция так называемого «терпеливого капитала». В отличие от западных инвесторов, которым нужен быстрый возврат средств, этот капитал готов ждать. China Life Insurance только что создала фонд на 5 миллиардов юаней специально для поддержки полупроводниковых компаний. Это прямой ответ на призыв партии.
1: И не только внутренние деньги туда идут. Иностранные инвесторы тоже массово вкладываются в китайский сектор передовых технологий или «hard tech». Через программу Stock Connect объем вложений к концу июня достиг рекордных 3,13 триллиона юаней.
2: Огромные цифры.
1: В лидерах там такие компании, как CATL, Zanji InnoLight и Naura Technology. Но подождите, для всего этого оборудования нужны ресурсы.
2: И Китай контролирует и этот аспект. Недавно они заблокировали экспорт гелия.
1: Гелия?
2: Да, Китай импортирует его в основном из Катара. Но сам гелий критически важен для производства чипов, он нужен для охлаждения. Блокируя экспорт, они аккумулируют ресурс для себя.
1: А еще они создали новую инвестиционную компанию Guangyan International. На Западе она известна как VastRock. Она работает при поддержке Национальной комиссии по развитию реформам и занимается скупкой зарубежных горнодобывающих активов.
2: Они хотят контролировать стратегические минералы по всему миру. Это тотальная стратегия. И эта стратегия захвата рынков распространяется даже на те сферы, где, ну, никто этого совершенно не ожидал.
1: Вы про еду?
2: Да, про роскошную еду. Забудьте о Франции. Китай стал новым чемпионом по производству фуа-гра и черной икры.
1: Да, китайская компания Kaluga Queen провела IPO в Гонконге на 150 миллионов долларов. Они теперь крупнейший в мире производитель икры. И это результат государственной программы поддержки сельских регионов.
2: Потрясающий контраст, не так ли? Пока Китай планомерно выстраивает независимые цепочки поставок всего от чипов до икры, западные элиты погрязли в каких-то бесконечных скандалах.
1: О, скандал на Уолл-стрит сейчас просто кипит. Сенатор Элизабет Уоррен требует от генерального директора JP Morgan Джейми Даймона объяснить его связи с Джеффри Эпштейном.
2: Да, и чтобы понять суть, нам нужно вернуться в 2009 год.
1: Давайте.
2: Тогда разразился спор вокруг британского налога. Речь шла о налоге в 50% на бонусы банкиров свыше 25 тысяч фунтов стерлингов. И выяснилось, что лорд Питер Мандельслон посоветовал Эпштейну, чтобы Даймон, цитирую, «мягко пригрозил канцлеру Алистеру Дарлингу из-за этого налога».
1: Я, когда это читала, у меня просто слов не было. Я искренне удивляюсь абсурдности ситуации. Вы только вдумайтесь, осужденный преступник, британский лорд и глава крупнейшего банка США тайно обсуждали, как отменить налоги. Как такое вообще возможно?
2: Это приоткрывает завесу над реальными механизмами глобального финансового лоббирования. Эпштейн выступал в роли такого, знаете, теневого брокера. Он торговал доступом к нужным людям.
1: Да, но это же показывает, насколько хрупкая репутация гигантского банка. Одна утечка старых писем и все.
2: Подводя итог всему, что мы сегодня обсудили, я хочу оставить слушателям одну мысль для размышления.
1: Какую же?
2: Подумайте вот о чем. Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект может управлять сложнейшими оптическими чипами за микросекунды. Мы вкладываем триллионы в сверхсовременные технологии. Но при всем этом величии, прогресса, мы все еще остаемся катастрофически уязвимыми перед самыми базовыми системными ошибками.
1: Это правда.
2: Будь то ящик пива, заблокировавший выход в пабе, скрытая зависимость целой индустрии от одного катарского поставщика гелия или непрозрачность глобальных политических связей и старой электронной переписки. Технологии развиваются, а наши человеческие и физические уязвимости остаются прежними.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. на Диалог FM.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Готовность Дагестана кипит сезону 2026 обсудили в нашей республике. По словам Абдурахмана Махмудова, климатические изменения и последствия паводков требуют максимальной мобилизации профильных служб для недопущения вспышек острых кишечных инфекций. В качестве первоочередных мер комиссия поручила ужесточить мониторинг качества питьевой воды, также регулярно следовать пробы из открытых водоемов. Отдельное внимание уделили санитарному состоянию населенных пунктов. Главам муниципалитетов Дагестана рекомендовали оперативно очищать, осушать и дезинфицировать подвалы многоквартирных домов, которые могут становиться очагами размножения переносчиков болезни. Особое внимание обратили на ситуацию в Карабудах-Кенском, Кизилюртовских и других районах, где ранее фиксировали случаи острых кишечных заболеваний и повышения клещевой активности. Но в правительстве Дагестана прошло заседание Координационного совета по грантам главы Дагестана. На конкурс поступило 75 заявок. Утвержден список только 67 проектов для независимой экспертизы. Также определены эксперты, порядок и стоимость оценки. Результаты экспертизы определят получатели грантов. Банк России не вправе закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% к 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения поставки важно так же, как и ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по текущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается, я напомню, что напряженной с мая, по оценкам эксперта в области энергетики Игоря Яшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию только к осени. Но российские компании стали реже расширять штаты и внимательно отбирать новых сотрудников. Об этом сообщает «Вести». Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают уже искусственному интеллекту. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца этого года, об этом пишет «Известия». Ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компания будет реже обновлять такие линейки и дальше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Но россияне в среднем считают человека богатым при доходе свыше 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. Я напомню, что в крупных городах планка выше, там 500 тысяч рублей в месяц, у молодежи и старших поколений около 300 тысяч рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 14 июля 1952 года компания General Motors сделала важный шаг в истории автомобильного комфорта. Она первая в мире начала массово устанавливать кондиционеры на свои машины. Штатные агрегаты размещались в моторном отсеке. Такое решение позволяло не занимать ценное пространство под центральной панелью. При этом устройства были значительно крупнее современных. Технологии только начинали свой путь к компактности и удобству. Изначально опция была далеко не бюджетной. Кондиционер стоил примерно треть от цены самого автомобиля. Поэтому позволить себе такой комфорт могли лишь состоятельные покупатели. Тем не менее, спрос постепенно рос. Люди все больше ценили возможность сохранять прохладу в салоне даже в самую жаркую погоду. Это нововведение стало частью большой трансформации автомобиля из простого средства передвижения в пространство, где продумана каждая деталь для удобства водителя и пассажиров. И сегодня, включая кондиционер легким нажатием кнопки, мы даже не задумываемся, с чего все начиналось. А точкой отсчета для массового автокондиционирования стал именно 1952 год и смелое решение инженеров General Motors. Со временем технология совершенствовалась, системы становились компактнее, надежнее и доступнее. А уже в последующие десятилетия кондиционер из роскошной опции превратился в привычный элемент автомобиля. Так, одна инженерная идея изменила повседневность миллионов водителей по всему миру.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке. Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110096. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15 грамм, диаметр 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. Тираж таких монет составит 3000 экземпляров. Также Центробанк 1 июля выпустил в обращение 5 памятных монет номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Тираж таких монет 50 тысяч штук каждая.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RT юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающим инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Компания Honda Motor разработала трехуровневую программу сертификации, которая оценивает уровень владения сотрудниками инструментами искусственного интеллекта с помощью письменных экзаменов и собеседований. Сотрудники, достигшие высшего уровня квалификации, могут рассчитывать на ежемесячную премию в размере около $920. Пока программа охватывает лишь небольшую часть персонала. Из примерно 45 тысяч сотрудников Honda сертификацию прошли около 280 человек, а максимально надбавку получает менее 10 специалистов. В ближайшие годы компания намерена увеличить число сертифицированных сотрудников до 1000, рассчитывая, что они помогут ускорить внедрение ИИ и в остальных подразделениях. Honda считает, что автоматизация и искусственный интеллект способны повысить эффективность бизнеса на фоне сложной финансовой ситуации. И в завершении выпуска: теннис, бадминтон и футбол оказались самыми полезными видами спорта с точки зрения увеличения продолжительности жизни, рассказал научный обозреватель Владимир Логовский. По его словам, такие результаты показало масштабное исследование датских ученых, которое длилось 25 лет. Специалисты сравнивали, как разные виды физической активности связаны с продолжительностью жизни. Логовский отметил, что первое место занял большой теннис. По данным исследования, он связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 9 лет 7 месяцев. На втором месте оказался бадминтон 6 лет 2 месяца, на третьем футбол 4 года 7 месяцев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Военно-морское сотрудничество России и Китая продолжает приобретать все более заметный масштаб. Совместные маневры двух стран становятся не только элементом боевой подготовки, но и демонстрацией их способности координировать действия на море в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Пекин подчеркивают, что подобные мероприятия направлены на укрепление военного взаимодействия и повышение готовности флотов к совместным операциям. Министерство обороны России в понедельник, 13 июля, опубликовало видеозапись совместных российско-китайских военно-морских учений в Желтом море. Ежегодные маневры продолжались неделю и завершились в понедельник. В них приняли участие российский крейсер, корвет, дизель-электрическая

0: указывают, что военно-морское взаимодействие Москвы и Пекина выходит за рамки формальных тренировок и охватывает все более сложные элементы боевой подготовки. Особое значение имеет участие подводных сил, применение ракетного вооружения и отработка защиты от беспилотных систем, роль которых в современных конфликтах продолжает расти. При этом дальнейшее расширение подобных маневров, вероятно, будет внимательно отслеживаться другими региональными державами и странами Запада.
1: Искусственный интеллект все чаще называют одной из самых спорных технологий современности. Пока одни предупреждают о рисках, другие уже используют ИИ для спасения жизней. Сегодня эти технологии помогают гуманитарным организациям прогнозировать голод, оценивать последствия катастроф и доставлять помощь туда, где людям опасно находиться. Одной из самых сложных задач остается доставка продуктов, медикаментов и оборудования через зоны конфликтов, районы с минными полями и территории, пострадавшие от стихийных бедствий. Такие миссии могут стоить жизни сотрудникам гуманитарных организаций. Теперь на помощь приходят технологии, созданные для исследования космоса. Проект AHEAD – совместная инициатива Всемирной продовольственной программы ООН, немецкого аэрокосмического центра, Красного Креста и технологических партнеров, разрабатывает дистанционно управляемые машины для перевозки грузов через опасные районы без водителя. Датчики сканируют пространство вокруг автомобиля, а оператор управляет техникой удаленно. При разработке системы используются технологии, которые ранее применялись для управления планетарными роверами. Но искусственный интеллект меняет не только доставку помощи. Платформа Hunger Map Life Всемирной продовольственной программы анализирует данные почти в реальном времени, отслеживая ситуацию более чем в 95 странах. Система учитывает конфликты, погоду, климатические риски и экономические факторы, помогая заранее выявлять угрозу продовольственных кризисов. Еще одно направление – создание карт после природных катастроф. После землетрясения на севере Венесуэлы специалисты Humanitarian OpenStreetMap использовали машинное обучение для анализа спутниковых снимков. Затем сотни добровольцев проверяли данные через мобильное приложение, отмечая поврежденные здания. Эта работа помогла спасателям быстрее определить районы, где людям требовались продукты, вода и срочная помощь. Однако эксперты подчеркивают, искусственный интеллект пока не может полностью заменить человека. Самые точные карты создаются вручную, но в чрезвычайных ситуациях скорость обработки данных может спасти жизни. Несмотря на быстрый прогресс, такие технологии пока не стали стандартом во всем мире. В некоторых странах уже работают системы раннего предупреждения на основе искусственного интеллекта, но для многих государств это направление остается экспериментальным. Специалисты уверены, в будущем искусственный интеллект станет важным инструментом гуманитарных операций. Европа возглавила новый мировой рейтинг экологической эффективности, но эксперты предупреждают, даже лидерам пока далеко до выполнения главных климатических целей. Согласно последнему индексу экологической результативности, европейские страны показывают лучшие результаты в борьбе с загрязнением и переходе к устойчивой энергетике. Рейтинг, который каждые два года составляют исследователи Йельского и Колумбийского университетов, оценивает страны по 47 показателям. Среди них сокращение выбросов, качество воздуха, состояние лесов, водных ресурсов, переработка отходов и защита биоразнообразия. Первое место заняла Эстония. Главной причиной успеха стало снижение выбросов в энергетике и развитие возобновляемых источников энергии. Страна постепенно сокращает зависимость от горючего сланца и делает ставку на солнечную генерацию. Власти планируют полностью перейти на чистую энергию для годового потребления электроэнергии к 2030 году. Кроме того, Эстония получила высокие оценки за защиту природы. Более половины территории страны покрыты лесами и охраняемыми природными зонами. Однако эксперты отмечают, даже лидер рейтинга набрал только 75 баллов из 100. Это показывает, что ни одна страна пока не достигла уровня, необходимого для выполнения климатических целей. Первой десятки также оказались Люксембург, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия и Швеция. Практически весь топ-20 заняли европейские государства, хотя специалисты отмечают проблемы Евросоюза в сфере устойчивости сельского хозяйства. На противоположном конце списка оказались Лаос, Индия, Бангладеш, Мали и Вьетнам. Эксперты связывают их низкие позиции с загрязнением воздуха, нехваткой ресурсов и слабой экологической инфраструктурой. США заняли 27 место, показав хорошие результаты по экологическому здоровью населения, но слабые показатели по защите природы и климату. Китай оказался на 129 позиции, несмотря на улучшение в переработке отходов и качестве воды. Специалисты предупреждают, богатые страны имеют больше возможностей инвестировать в зеленую энергетику, но часть производства и отходов переносится в другие регионы мира. Экологи подчеркивают, рейтинг показывает масштаб глобальной проблемы. Даже самые экологически развитые государства пока далеки от полного перехода к устойчивой экономике и климатической нейтральности.
2: Доллар США может столкнуться с серьезными изменениями в ближайшие годы. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, которая

0: отмечают, мировые потоки капитала, развитие технологий и геополитическая конкуренция постепенно меняют привычную роль американской валюты. Одним из главных факторов становится изменение способа финансирования внешнего дефицита США. Традиционно Вашингтон рассчитывал на высокий спрос со стороны иностранных государств на американские облигации. Однако на фоне роста политической напряженности интерес к американскому долгу со стороны официальных зарубежных инвесторов начал снижаться. Одновременно растут частные инвестиции в акции американских технологических компаний. Мировые инвесторы продолжают вкладывать средства в искусственный интеллект, цифровые технологии и инновации. По мнению аналитиков, это создает новую зависимость доллара не от стабильного спроса на государственные активы, а от более изменчивого капитала, который сильнее реагирует на риски. Deutsche Bank отмечает, что разрыв между сокращением официальных покупок долларового долга и ростом частных вложений в американские компании достиг рекордных значений. Это может изменить баланс мировой финансовой системы. Еще один фактор – технологическая трансформация. В США активно обсуждаются блокчейн и токенизация финансовых активов. Эти технологии способны упростить доступ к американским рынкам и привлечь новый поток капитала. В Азии, напротив, внимание сосредоточено на расширении международного использования китайского юаня. Пекин стремится увеличить роль своей валюты в мировой торговле и расчетах. Эксперты считают, что этот процесс пока недооценен западными рынками, но в будущем он может повлиять на структуру глобальных финансовых потоков. Аналитики также отмечают, что в Азии находятся многие из самых недооцененных валют мира, включая валюты крупных промышленных экономик. Китай продолжит играть важную роль на региональных рынках на фоне усиления геополитического давления. Особое внимание инвесторы уделяют Японии, где решения правительства, бюджетная политика и состояние экономики могут повлиять на курсы иены. Эксперты Deutsche Bank подчеркивают, будущее доллара будет зависеть не только от ставок и экономических показателей, но и от технологий, геополитики и новых направлений движения мирового капитала.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 Mi. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива, а подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим. Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал: «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил: «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону и все рассказал ему, на что он мне ответил: «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать 7 раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил: «Как ваши дела, мистер Баттербол? Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе». Я такой: «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло? Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP3PP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, и мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца, это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией. Без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд в Дагестане удовлетворил иск жителя Дербента, который является лицом из числа детей-сирот и участником специальной военной операции, а также обязал администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение по договору найма в неочередном порядке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Истец состоит на жилищном учете с 2018 года, но по достижению совершеннолетия жильем не обеспечен. Мэрия ссылается на очередь номер 210, нехватку финансирования и наличие 336 сирот на учете при ежегодном приобретении не более 13 квартир. Дербентский городской суд установил, что право сирот на жилье возникает с 18 лет и не может зависеть от очередности или бюджета, а в отношении ветерана боевых действий такая строчка недопустима. 4 населенных пункта Дагестана остаются без транспортного сообщения. Об этом сообщается в сводке Министерства транспорта Республики. Я напомню, что в результате ливня, которые обрушились на Дагестан еще 7-8 июля, были серьезно повреждены автомобильные дороги в горных районах Дагестана. Отрезанными от внешнего мира остались 99 сел тогда. К настоящему времени дорожные службы восстановили транспортное сообщение на 22 поврежденных участках автодорог. Работы сейчас продолжаются. Наша республика стала пилотным регионом проекта по цифровому продвижению туризма. Одним из решающих факторов при выборе республики стала активная работа по привлечению аттестованных гидов и экскурсоводов, внесенных в федеральный реестр к размещению собственных услуг на платформе Marketplace впечатлений. Отмечается, что благодаря участию в проекте туристические возможности региона получат дополнительную федеральную огласку. Сведения о знаковых достопримечательностях, маршрутах и экскурсионных программах Дагестана будут транслироваться на цифровых экранах медиахолдинга РУС более чем в 20 субъектах нашей страны. Наша школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родителям должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. В нашей стране на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года в таких ДТП произошли более 1500 раз. В этих авариях погибли 529 человек, рост составил 30%, еще 3000 получили травмы, об этом сообщает Коммерсант. А российские пользователи жалуются на сбой в работе сервисов Google. Рост числа обращений начался уже с 9 утра. Чаще всего сообщалось о проблемах с доступом к сайту поисковой системе на почте Gmail. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской области. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Хорватии получила нового старого тренера. Спустя 14 лет Славен Билич вернулся, чтобы стать рулевым национальной команды. 57-летний специалист сменил Златка Далича, который покинул тренерский мостик после вылета от Португалии в 1/16 финала. При этом Билич может удержать в сборной капитана команды Луку Модрича. 40-летний полузащитник собирался завершить карьеру в национальной команде, но, по данным СМИ, передумал. И причина как раз назначение того самого Билича, под руководством которого Модрич дебютировал в сборной в 2006 году. Сам наставник уже дал понять, что хочет видеть Модрича в команде. Контракт Билича рассчитан до следующего мундиаля, а пока первый матч под его руководством в сентябре в Лиге наций.
0: Плавали, знаем.
1: Болельщики по всему миру объединились вокруг идеи, которая вряд ли понравится Лионелю Месси. В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира. Повод – очевидная, по мнению авторов, предвзятость FIFA в пользу Аргентины и ее капитана. Петицию подписали более 3,5 миллионов пользователей. Сторонники исключения Аргентины приводят целый список доказательств заговора. FIFA, впрочем, остается непоколебима. Председатель судейского комитета уже назвал обвинения в адрес арбитров безосновательными, так что Аргентина продолжает готовиться к полуфиналу против Англии.
0: Попутного ветра.
1: Тем временем сборная Аргентины решила напомнить Англии о прошлом. Действующие чемпионы мира обратились в FIFA с просьбой разрешить им сыграть полуфинал в темно-синей гостевой форме. Федерация запрос удовлетворила. 15 июля в Атланте аргентинцы выйдут на поле в темно-синих футболках, черных шортах и черных гетрах. В гостевом комплекте аргентинцы обыграли Англию в четвертьфинале 1986 года, когда Марадона исполнила свою легендарную руку Бога, а еще победили англичан по пенальти в 1/8 финала 1998 года, а вот в домашней бело-голубой форме аргентинцы Англии на чемпионатах мира постоянно проигрывали.
0: Против течения.
1: Новые боссы Федерации футбола Италии видят главным кандидатом на пост главного тренера сборной Хосепа Гвардиолу, сообщает газета Дела Спорт. По мнению руководства, свободный после ухода из Манчестер-Сити испанец должен провести масштабное обновление команды, которая в третий раз подряд не попала на чемпионат мира. В шорт-листе сквадра Адзуры также значится Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини, однако именно Гвардиоле отдают приоритет. Напомним, что немецкий футбольный союз уже достиг принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом, и именно экс-наставник Ливерпуля почти 10 лет противостоял Гвардиоле в АПЛ. Это были некоторые итоги 33-го дня чемпионата мира в программе.
0: Открывая футбольную Америку.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена в основном, как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 14 июля 1896 года в Нижнем Новгороде случилось событие, с которого можно вести отчет российского автопрома. На всероссийской промышленной и художественной выставке публике показали первый русский автомобиль. Его создали Евгений Яковлев и Петр Фризе. Два инженера, которые не просто повторили зарубежный образец, а доработали его под наши дороги и климат. Машина весила всего 300 килограммов, разгонялась до 20 километров в час и могла проехать без дозаправки около 20 километров. Внешне она напоминала легкий конный экипаж, но без лошади. А внутри было по-настоящему современно. Электрическое зажигание, водяное охлаждение, два тормоза, ножной и ручной. На фоне других сенсаций выставки гиперполоидной башни Шухова, грузоотметчика Попова и даже первых киносеансов автомобиль не стал главной звездой. Император Николай II осмотрел его, но особо восторга не выразил. И все же именно эта скромная двухместная машина стала первым шагом к серийному производству автомобилей в России. 14 июля 1896 года. День, когда у России появился свой автомобиль.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ФТС запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три ведомства впервые протестируют автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой системы и системы «Честный знак». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Эксперимент должен начаться до конца 2026 года и призван отслеживать путь товара от ввоза до продажи. В случае расхождения между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывает с объемом импорта в 2025 году. Он достиг 1 триллиона рублей. Около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Новый механизм – это часть цифровизации госконтроля. Об этом сообщает федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта. Федеральная налоговая служба уже внедрила систему предварительной регистрации поставок через Евразийский экономический союз.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной и составлять не менее 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, выплата должна быть федеральной, однако и регионы могут предусмотреть свою поддержку. То есть должна быть и федеральная, и региональная выплаты для подготовки к школе на каждого ученика в семье, сказал заместитель секретаря Общественной палаты. И в завершении выпуска: уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Диалог FM. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Тарумовский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по пункту «Б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство приобретения, хранения, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Осужденному назначено

0: 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».

0: на тон.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Не следует отрывать человека от дел, а также требовать немедленного ответа на вопрос. Кроме того, стоит избегать растягивания сообщения. Постарайтесь заранее выстроить свою мысль и донести ее в одном предложении, поскольку несколько звуковых сигналов подряд может раздражать. Звонить и отправлять голосовые сообщения без предупреждения тоже не стоит. Согласно современным нормам этикета, это недопустимо.
0: Диалог FM. Это этикет.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Половина лета позади, совсем скоро август, ну а за ним и сентябрь. А это значит, что в силу вступит сразу две пачки новых законов. Да, у нашего любимого сериала «Попробуй во всем этом не запутаться» выходят новые сезоны, и жанр такой, знаете ли, смешанный. Немного драмы, где-то приключения, немного триллера, ну а местами, возможно, и комедии. И начнем с августа. Изменений тут не так много, как в сентябре, но они точечные. Первое – налоговые уведомления. С 1 августа меняется порядок их направления. И речь про имущественные налоги. Квартира, машина, земля, дача. То есть все, что делает вас человеком с активами и одновременно человеком с обязанностями. Если совсем просто, уведомления теперь автоматически будут приходить на госуслугах. Если вы там зарегистрированы, ну а скорее всего вы там зарегистрированы, и заранее не отказались от электронного формата, то налоговые уведомления будут приходить туда без дублирования в бумажном виде. Хотя, если вас все же нет на госуслугах или вы сами напишете отказ от таких уведомлений, их все же будут присылать по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Важный момент. Раньше письмо счастья из налоговой падало в почтовый ящик. Ты открываешь и понимаешь, что счастье, к сожалению, не тебе, а бюджету. Но в целом государство никак не могло отследить, держали вы в руках это письмо или нет. Теперь это не прокатит, потому что по закону уведомление считается полученным после того, как его направили вам через личный кабинет. Так что все современно, экологично и иногда немного незаметно. Да? Будем по этому моменту внимательнее. Если у вас есть квартира, машина, участок, любая недвижимость, привыкайте смотреть уведомления онлайн и особенно проверьте пожилых родственников, потому что там для нас, да, может быть, госуслуги – это сервис, ну а для многих родителей это все-таки что-то среднее, да, между банком, поликлиникой и квестом «Найди, где тут вообще налоги». Поэтому, чтобы бабушка себя не чувствовала, как в кабине самолета, где кнопок много, а уверенности мало, зайдите, проверьте у нее настройки, включены ли уведомления, актуальны ли там телефон и почта и так далее. Кстати, напомню, если вы в прошлом году приобрели квартиру, то уже имеете право подаваться на налоговый вычет. Можно вернуть до 260 тысяч рублей. Ну а если купили недвижимость в браке, то и вовсе 520 тысяч. Согласитесь, немало. Ну а следующая тема августа, друзья, это пенсии. Редкие новости, когда государство само что-то добавляет, даже не спрашивая. С августа всем работающим пенсионерам, а таких сейчас немало, пересчитают страховую пенсию. Все произойдет автоматически, без заявления. Это просто ежегодный перерасчет по пенсионным баллам за год прошлый. Но, правда, максимум учтут только 3 балла. Особенно не разгуляешься. Но новость все равно хорошая, тем более в беззаявительном порядке также увеличат накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, если у человека есть такое право. Что важно, если вы работающий пенсионер, то просто проверьте в августе размер выплаты через социальный фонд, госуслуги или банк. Если прибавки нет или она странная, тогда уже идем смотреть, корректно ли все отражено, и обращаемся в службу поддержки. Ну а теперь, друзья, переворачиваем календарь на 1 сентября, и вот он уже влетает, так сказать, с двух ног. Изменений, правда, много. После отпусков люди отдохнули, можно и правила обновить. Первый блок – работа. С 1 сентября меняются нормы Трудового кодекса о сверхурочной занятости. Я думаю, редкие счастливчики не знают, что это такое, когда рабочий день закончился, но тебе пишут: «Слушай, тут вопросик еще на 5 минут». Все ведь в курсе, да, что 5 минут – это официальная единица измерения корпоративного вранья. И суть изменений тут в том, что уточняется, как именно работодатель должен оформлять и оплачивать переработки. Так что и работникам, и работодателям смысл тут один. Документы, табели, согласие, приказы, все должно быть в порядке, потому что корпоративная культура – это прекрасно, но если она держится на фразе «мы тут все семья», то дальше обычно выясняется, что ты в этой семье почему-то все время бесплатно моешь посуду. Следующее изменение – испытательный срок. С 1 сентября нельзя будет устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет. Если что, похожий запрет у нас действует и сейчас, но только если ребенку 1,5 года и меньше. С осени порог увеличат до 3 лет. Беременным, несовершеннолетним, переведенным сотрудникам и тем, кого приняли по конкурсу, тоже испытательный срок не устанавливается. Ну, в общем, для сотрудницы дополнительная защита, для работодателя напоминание, что материнство – это тоже тяжелый труд. Дальше покупки. С 1 сентября обновляются правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Да, звучит так, будто бы сейчас начнется лекция на втором курсе, но по факту смысл простой. У нас точечно меняются некоторые правила отношений между продавцом и покупателем. Например, продавцов обяжут указывать о себе полную информацию на сайте агрегатора, где торгуется их товар. Плюс при онлайн-продаже до покупателя должны сразу доводить способ пожаловаться. Некоторые изменения есть и по части возврата товаров. Ну, в общем, никакой революции в ритейле не происходит. Базовые права потребителей и так давно защищены законом. Но это хороший повод напомнить себе, что классического возврата нет, гарантия не действует, и это вы сами сломали, часто не закон, а просто такой как бы жанр общения. И уверенный голос продавца не нужно воспринимать как нормативный акт. Да? Поэтому сохраняйте все. Чеки, переписку, скриншоты, условия доставки. В спорной ситуации ваш главный юрист – это папка со скринами. Следом снова налоги. Да, они сегодня возвращаются чаще, чем камео в хорошем сериале. С 1 сентября, если есть смягчающие обстоятельства, то штраф за налоговое нарушение можно будет уменьшить, но не более чем в 10 раз. Звучит круто, если не знать, что до сих пор при первом нарушении, самостоятельном исправлении ошибки или объективных причинах штраф могли снизить еще сильнее. Теперь предел станет жестче. Минимальное сокращение в 2 раза при наличии только одного смягчающего обстоятельства. Поэтому и для бизнеса, и для простых граждан сигнал тут простой. Если есть какие-то смягчающие обстоятельства, не тяните, все сразу подавайте, выбивайте скидку. Если вы сдаете квартиру, подаете декларации, продаете имущество или работаете как самозанятый, лучше не тянуть, потому что маленькая ошибка в налогах может стоить многого. Дальше цифровой рубль. Это такая любимая тема для семейных застолий. По моим наблюдениям, стоит произнести цифровой рубль, как сразу появляются 3 лагеря. Да? Кто-то говорит, что ну это же будущее, кто-то говорит, что это все очень подозрительному под колпаком, ну а третьи вообще думают, что это какая-то криптовалюта от госуслуг. Итак, с 1 сентября начинается первый этап большого внедрения цифрового рубля в нашу повседневную жизнь. Об этом много говорили, много велось подготовительной работы, и вот день X как раз в первый день осени. Как говорится, такая хорошая вещь, что решили лето ею не портить. Итак, с 1 сентября появится возможность оплачивать товары и услуги цифровыми рублями с помощью универсального платежного кода. Я напомню, цифровой рубль – это такая отдельная форма национальной валюты, не замена налички или классическому безналу, а просто еще один вид рубля, который хранится на специальной платформе ЦБ. То есть защита, ну, объективно максимальная. Для тех, кто к цифровому рублю относится подозрительно, я сразу скажу, не паникуем. На первом этапе обязанность принимать цифровой рубль касается только крупнейших банков и части большого бизнеса. Остальные подключатся позже, в следующем и 28-м годах. Обычные деньги тоже никто не отменяет, то есть карта не исчезнет, наличные не испарятся, и никто 2 сентября не откажется принять оплату за хлеб по СБП или мелочью. Мы не переходим только на цифру, но вот инфраструктура обеспечит всех, кто захочет им пользоваться, бизнес и банки должны. Ну, в общем, компаниям и всем, кто принимает платежи, за тем и стоит следить, разбираться в новых формах денег в последний момент – это любимая игра у многих, но игра довольно нервная. По сути, власти не раз уже говорили, цифровой рубль в большей степени нужен для бюджетных расходов. В нем их гораздо проще отследить, потому и коррупции должно в теории стать меньше. Дальше общежитие. Сейчас как раз время, когда на улицах рядом с вузами полно абитуриентов, и с 1 сентября уточняются обязанности учебных заведений по предоставлению общежитий. По сути, уточняется порядок для студентов, у которых есть право на такое место. В 2 словах, каждому студенту гарантируется не меньше 6 квадратных метров жилой площади, студенческим семьям обязательно отдельная комната, ну а с льготников не будут брать плату за проживание. Там есть и другие моменты, лучше уточните, кому актуально. Вообще, конечно, тема вроде бы и не громкая, но для родителей абитуриента вопрос, конечно, первостепенный. Да? Где ребенок будет жить и сколько это будет мне стоить морально и финансово. Вообще общежитие – это уникальный формат жилья, где фраза «есть койко-место» звучит как реально хорошая новость. Так что если ребенок поступает в другой город, то заранее уточняйте, кому положено, какие документы, какие сроки, у кого приоритет. И тут тоже лучше не откладывать на последний момент, а то человек поступил, а места в общаге нет, и начинается гонка за съем самой дешевой квартиры в городе. А сейчас даже такие квартиры удовольствие недешевое. Теперь такси. С 1 сентября можно будет заключать краткосрочные договоры ОСГОП при перевозках легковым такси. Вот эта вот аббревиатура – это обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами. С точки зрения рынка вещь важная, правила становятся чуть гибче, ну а значит для водителей это скорее возможность чуть-чуть облегчить себе жизнь. Но за документами следить надо все равно пристально, все же пассажир – это не доставка пиццы, хоть и хорошо доставлять пиццу тоже надо уметь, хочу подчеркнуть. Ну а вот блок про государственно-частное партнерство в здравоохранении я оставлю совсем коротко. С 1 сентября уточняются особенности соглашений по объектам здравоохранения. Ну и говоря человеческим языком, государство прописывает, как частные инвесторы могут участвовать в создании и эксплуатации медицинских объектов. Тема для узкого круга, но именно такие нормы потом влияют на то, как строятся больницы, поликлиники и диагностические центры. То есть штука, безусловно, важная. По идее, такие нововведения делают для того, чтобы частные деньги легче шли в жизненно необходимые проекты. Теперь перейдем к ЖКХ. Вот где всегда чувствуется настоящая связь государства и человека. Особенно, когда ты открываешь квитанцию и понимаешь, что у вас отношения очень серьезные. С 1 сентября меняется система муниципального жилищного контроля, то есть перераспределяются полномочия в надзоре за управлением домами и содержанием жилья. Сразу подчеркиваю, тут речь не о том, что контроль вообще исчезает, а о том, что меняется его устройство. И если коротко, у нас появится единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Минстрой установит четкий порядок и сроки оформления таких актов. Для жителей это точно больше прозрачности, то есть если работы выполнены, то должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Это поможет самим собственникам контролировать качество услуг и сразу видеть, за что они платят УК. А то, мне кажется, один из самых частых вопросов – сколько за ремонт подъезда? Его же нормально не делали лет 15. Но с новыми нормативами, возможно, эта история начнет уходить в прошлое. И, друзья, последний блок на сегодня – частная охранная деятельность. С 1 сентября вступает в силу новый закон, который систематизирует требования к работе ЧОПов. Это касается торговых центров, офисов, жилых комплексов, мероприятий. Ну, в общем, всех мест, где есть человек в форме, который смотрит на вас так, будто бы вы лично в чем-то перед ним виноваты. Шутки шутками, но понятно, что в контексте безопасности это вопросы очень важные. И что конкретно тут меняется? Во-первых, теперь частные охранники обязаны проходить медицинское освидетельствование каждый год, а не только при устройстве на работу. Во-вторых, юрлицо с лицензией на охрану не сможет совмещать это с другой деятельностью, да и самую лицензию получить станет сложнее. Требования тоже ужесточаются. Главное, стоит помнить, и это, кстати, было верно и раньше, охранник – это не полицейский. Полномочия у него есть, но не бесконечные. Все вопросы про досмотр, задержание, применение силы, требования показать личные вещи должны соответствовать закону. Берегите себя, своих близких и свои деньги, ну а еще свои документы и психику. Она, к сожалению, автоматически не индексируется.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Арбитражный суд Дагестана удовлетворил иск Минимущества Республики и признал недействительным сделку по продаже права аренды земельного участка сельхозназначения площадью почти 900 гектар, который расположен в Хасаюртовском районе. Минимущество обратилось в суд с иском, указав, что государственное унитарное предприятие не вправе продавать или передавать право аренды земель, принадлежащих республике. Суд согласился с этой позицией и признал сделку незаконной. Минздрав Дагестана провел совещание по формированию заявок на льготные лекарства, медицинские изделия и специализированное питание на будущий год. На совещании специалисты обсудили, как правильно формировать эти заявки на льготные препараты, а также учитывать индивидуальный подход и адресный расчет потребностей для каждого пациента. Кубачинский художественный комбинат стал лауреатом национальной премии России в области народных художественных промыслов, победив в номинации «Лучшее место традиционного бытования народных художественных промыслов». Высшая награда присуждена селу Кубачи как одному из главных центров народного искусства России. Церемония награждения состоялась в Совете Федерации. Награды лауреатам вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Как сообщает Минтуризм Дагестана, высокая федеральная награда подтвердила статус села Кубачи как одного из самых признанных центров народного искусства нашей страны. Каждый ребенок, завершивший обучение в 9 классе, получит аттестат об основном общем образовании. Также он имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего образования. Это право гарантировано Конституцией России для каждого гражданина страны. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов без исключения. Я в свою очередь напомню, что ранее в соцсетях пользователи опубликовали сообщение о том, что дирекции школ настойчиво просят родителей учеников забрать документы после 9 класса. Федеральная антимонопольная служба России предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Об этом сообщает РИА Новости. Такие письма получили 18 компаний. Ведомство объяснили такую меру серьезным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет об добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше, помог снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. А Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсыном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной предлагается, что ставка может уверенно уменьшаться. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления связаны с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надвершах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Гунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Набиа Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 14 июля 1990 года был создан Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Эта дата считается точкой отчета для современной антимонопольной системы России. Создание комитета стало прямым ответом на слом старой экономической модели. В конце 1980-х в стране начали активно появляться кооперативы и первые частные предприятия. Но при этом огромные сектора экономики оставались под контролем гигантских отраслевых монополий, унаследованных от плановой системы. В таких условиях конкуренция не могла возникнуть сама по себе. Нужны были и правила, и орган, который будет их защищать. Одной из первых важных задач комитета стала разработка правовой базы. Уже в 1991 году был принят закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Первый в истории в России полноценный антимонопольный закон. Он не просто запрещал злоупотребление доминирующим положением, но и давал предпринимателям реальный инструмент защиты. Теперь можно было оспаривать действия крупных игроков и чиновников, если они искусственно закрывали доступ на рынок. На практике это имело огромное значение для зарождавшегося бизнеса. В начале 90-х рынок был крайне жестким. Малые предприятия часто сталкивались с тем, что монополисты могли диктовать цены на сырье, блокировать поставки или использовать административный ресурс. Со временем структура и задачи органа эволюционировали вместе с экономикой. Сегодня Федеральная автономная служба работает на гораздо более сложных рынках. От госзакупок и рекламы до цифровых платформ и экосистем. Но смысл ее миссии остается тем же, что и в 1990 году. Не столько наказывать, сколько создавать условия, при которых конкуренция возможна и выгодна всем, и бизнесу, и потребителям. Создание Государственного комитета по антимонопольной политике стало тем самым первым шагом, когда государство системно заявило: конкурентная среда. Да, это не побочный эффект реформы, а их основа.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Он добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Онищенко уточнил, что сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «РУ» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска. В России в 7 раз увеличился спрос на российскую эстраду. Анализ одного из сервисов показал, что количество слушателей песен российской эстрады стало вдвое больше за последние 3 месяца. Такие композиции стали популярны благодаря разнообразию легких музыкальных форм, таких как симфонические миниатюры, отрывки из оперетт, песни и марши. Самые популярные треки российской эстрады по числу прослушиваний с 1 апреля по 30 июня 2026 года стала песня группы «Ласковый май», «Седая ночь». На втором и третьем месте оказались композиции коллектива «Комиссар», «Королева снежная» и «Ты уйдешь». Четвертое место заняла песня «Ничего не говори» группы «Рок-острова». Пятерку замкнул «Чистый лист» от группы «Нэнси». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклоград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнивший труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Мамоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакомск, Хасавюрт и Сбербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любой.

0: вкусный.
1: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
2: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
3: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает на столько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы до продажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заур Салаудинов назначен первым замминистра по физической культуре и спорту Дагестана. Заур Салаудинов был ранее мастером спорта по вольной борьбе. Он возглавлял Центр олимпийской подготовки в Махачкале. Также работал тренером в спортшколе «Динамо», воспитанником которой и являлся. На движение транспорта на Красном мосту в Гергивельском районе Дагестана через мост на 133-м километре дороги граница Чеченской республики Араканская площадка временно закрыта, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Причина введения ограничения – просадка промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты будут проводить восстановительные работы, движение возобновится после устранения дефектов. Транспортный поток сейчас будет перенаправлен по объездным маршрутам. Федор Щукин провел первое заседание созданной комиссии по развитию искусственного интеллекта. Главной задачей нового органа он назвал поиск практических решений в сфере современных технологий для повышения качества жизни в регионе. Искусственный интеллект может помогать в решении актуальных задач, анализируя большие массивы данных. Наша цель, как подчеркнул Щукин, максимально внедрить ИИ во все отрасли. Так особое внимание также уделили подготовке специалистов. Глава Дагестана отметил, что в республике есть очень много образованных и заинтересованных в работе на месте специалистов и амбассадоров ИИ. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят перевести свои машины на метан. Раньше такое топливо использовали в основном автобусы, грузовики и другой коммерческий транспорт. Теперь им все чаще интересуются таксисты и владельцы частных автомобилей. Для тех, кто ежедневно проезжает большие расстояния, одним из главных преимуществ становится возможность снизить расходы на топливо. Я напомню, что вместе со спросом развивается и инфраструктура. Сейчас в России работает более 1200 метановых заправок. Ну а Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Равдеев. Его слова передают Russian Today. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В мире начались первые клинические испытания вакцины против распространяющегося в Африке штамма лихорадки Эбола, передает Bloomberg. В статье говорится, что на первой стадии в испытаниях будут участвовать 50 здоровых взрослых. Во время тестов специалисты проверят безопасность вакцины и иммунный ответ испытуемых. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 14 июля 1897 года император Николай II подписал указ, который впервые на государственном уровне закрепил воскресенье как официальный выходной день. Прежде это было скорее традиция, а не норма закона. Теперь фабрики и заводы не могли работать по воскресеньям, и в православные праздники принуждать рабочих к труду в эти дни запрещалось. При этом закон предусматривал и гибкость. Если работник по договоренности с хозяином выходил в воскресенье, ему полагался выходной в другой день. Для миллионов рабочих это стало по-настоящему важным событием. Воскресенье превратилось в тот самый редкий день, когда можно было вырваться из изнурительного ритма фабрики, съездить к родным или просто перевести дух. Конечно, на практике все было не так гладко. Владельцы искали лазейки, а в отраслях с непрерывным циклом производства полностью отказаться от воскресной работы было почти невозможно. Но сам факт, что государство официально признало право человека на еженедельный отдых, стал серьезной вехой. Этот указ стал одним из первых кирпичиков в фундаменте будущего трудового законодательства и напоминанием о том, как шаг за шагом общество учится беречь силы и время своих тружеников. Интересно, что к концу XIX века вопрос о продолжительности рабочего дня и вправе на отдых активно обсуждали не только в кабинетах чиновников, но и в прессе, на собраниях общественных деятелей, в кружках рабочих. Тема условий труда становилась все более заметной в общественной повестке, и указ 1897 года стал откликом на этот запрос времени. Сегодня, когда мы привычно планируем выходные и ценим возможность отдохнуть, легко забыть, какой долгий путь прошло общество ради этого права. Указ 1897 года не просто строчка в своде законов, а свидетельство того, как общество постепенно признает ценность человеческого труда и необходимость восстановления сил.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке. Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110096. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15 грамм, диаметр 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. Тираж таких монет составит 3000 экземпляров. Также Центробанк 1 июля выпустил в обращение 5 памятных монет номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Тираж таких монет 50 тысяч штук каждая.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках – 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска: увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томат, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от «Кикуни» заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта – 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит, стадия обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Половина лета позади, совсем скоро август, ну а за ним и сентябрь. А это значит, что в силу вступит сразу две пачки новых законов. Да, у нашего любимого сериала «Попробуй во всем этом не запутаться» выходят новые сезоны, и жанр такой, знаете ли, смешанный. Немного драмы, где-то приключения, немного триллера, ну а местами, возможно, и комедии. И начнем с августа. Изменений тут не так много, как в сентябре, но они точечные. Первое – налоговые уведомления. С 1 августа меняется порядок их направления. И речь про имущественные налоги. Квартира, машина, земля, дача. То есть все, что делает вас человеком с активами и одновременно человеком с обязанностями. Если совсем просто, уведомления теперь автоматически будут приходить на госуслугах. Если вы там зарегистрированы, ну а скорее всего вы там зарегистрированы, и заранее не отказались от электронного формата, то налоговые уведомления будут приходить туда без дублирования в бумажном виде. Хотя, если вас все же нет на госуслугах или вы сами напишете отказ от таких уведомлений, их все же будут присылать по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Важный момент. Раньше письмо счастья из налоговой падало в почтовый ящик. Ты открываешь и понимаешь, что счастье, к сожалению, не тебе, а бюджету. Но в целом государство никак не могло отследить, держали вы в руках это письмо или нет. Теперь это не прокатит, потому что по закону уведомление считается полученным после того, как его направили вам через личный кабинет. Так что все современно, экологично и иногда немного незаметно. Да? Будем по этому моменту внимательнее. Если у вас есть квартира, машина, участок, любая недвижимость, привыкайте смотреть уведомления онлайн и особенно проверьте пожилых родственников, потому что там для нас, да, может быть, госуслуги – это сервис, ну а для многих родителей это все-таки что-то среднее, да, между банком, поликлиникой и квестом «Найди, где тут вообще налоги». Поэтому, чтобы бабушка себя не чувствовала, как в кабине самолета, где кнопок много, а уверенности мало, зайдите, проверьте у нее настройки, включены ли уведомления, актуальны ли там телефон и почта и так далее. Кстати, напомню, если вы в прошлом году приобрели квартиру, то уже имеете право подаваться на налоговый вычет. Можно вернуть до 260 тысяч рублей. Ну а если купили недвижимость в браке, то и вовсе 520 тысяч. Согласитесь, немало. Ну а следующая тема августа, друзья, это пенсии. Редкие новости, когда государство само что-то добавляет, даже не спрашивая. С августа всем работающим пенсионерам, а таких сейчас немало, пересчитают страховую пенсию. Все произойдет автоматически, без заявления. Это просто ежегодный перерасчет по пенсионным баллам за год прошлый. Но, правда, максимум учтут только 3 балла. Особенно не разгуляешься. Но новость все равно хорошая, тем более в беззаявительном порядке также увеличат накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, если у человека есть такое право. Что важно, если вы работающий пенсионер, то просто проверьте в августе размер выплаты через социальный фонд, госуслуги или банк. Если прибавки нет или она странная, тогда уже идем смотреть, корректно ли все отражено, и обращаемся в службу поддержки. Ну а теперь, друзья, переворачиваем календарь на 1 сентября, и вот он уже влетает, так сказать, с двух ног. Изменений, правда, много. После отпусков люди отдохнули, можно и правила обновить. Первый блок – работа. С 1 сентября меняются нормы Трудового кодекса о сверхурочной занятости. Я думаю, редкие счастливчики не знают, что это такое, когда рабочий день закончился, но тебе пишут: «Слушай, тут вопросик еще на 5 минут». Все ведь в курсе, да, что 5 минут – это официальная единица измерения корпоративного вранья. И суть изменений тут в том, что уточняется, как именно работодатель должен оформлять и оплачивать переработки. Так что и работникам, и работодателям смысл тут один. Документы, табели, согласие, приказы, все должно быть в порядке, потому что корпоративная культура – это прекрасно, но если она держится на фразе «мы тут все семья», то дальше обычно выясняется, что ты в этой семье почему-то все время бесплатно моешь посуду. Следующее изменение – испытательный срок. С 1 сентября нельзя будет устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет. Если что, похожий запрет у нас действует и сейчас.

Некоторые изменения есть и по части возврата товаров. Ну, в общем, никакой революции в ритейле не происходит. Базовые права потребителей и так давно защищены законом. Но это хороший повод напомнить себе, что классическая возврата нет, гарантия не действует, и это вы сами сломали, часто не закон, а просто такой как бы жанр общения. И уверенный голос продавца не нужно воспринимать как нормативный акт. Да? Поэтому сохраняйте все. Чеки, переписку, скриншоты, условия доставки. В спорной ситуации ваш главный юрист – это папка со скринами. Следом снова налоги. Да, они сегодня возвращаются чаще, чем камео в хорошем сериале. С 1 сентября, если есть смягчающие обстоятельства, то штраф за налоговое нарушение можно будет уменьшить, но не более чем в 10 раз. Звучит круто, если не знать, что до сих пор при первом нарушении, самостоятельном исправлении ошибки или объективных причинах штраф могли снизить еще сильнее. Теперь предел станет жестче. Минимальное сокращение в 2 раза при наличии только одного смягчающего обстоятельства. Поэтому и для бизнеса, и для простых граждан сигнал тут простой. Если есть какие-то смягчающие обстоятельства, не тяните, все сразу подавайте, выбивайте скидку. Если вы сдаете квартиру, подаете декларации, продаете имущество или работаете как самозанятый, лучше не тянуть, потому что маленькая ошибка в налогах может стоить многого. Дальше цифровой рубль. Это такая любимая тема для семейных застолий. По моим наблюдениям, стоит произнести цифровой рубль, как сразу появляются 3 лагеря. Да? Кто-то говорит, что ну это же будущее, кто-то говорит, что это все очень подозрительным и под колпаком, ну а третьи вообще думают, что это какая-то криптовалюта от госуслуг. Итак, с 1 сентября начинается первый этап большого внедрения цифрового рубля в нашу повседневную жизнь. Об этом много говорили, много велось подготовительной работы, и вот день X как раз в первый день осени. Как говорится, такая хорошая вещь, что решили лето ею не портить. Итак, с 1 сентября появится возможность оплачивать товары и услуги цифровыми рублями с помощью универсального платежного кода. Я напомню, цифровой рубль – это такая отдельная форма национальной валюты, не замена налички или классическому безналу, а просто еще один вид рубля, который хранится на специальной платформе ЦБ. То есть защита, ну, объективно максимальная. Для тех, кто к цифровому рублю относится подозрительно, я сразу скажу, не паникуем. На первом этапе обязанность принимать цифровой рубль касается только крупнейших банков и части большого бизнеса. Остальные подключатся позже, в следующем и 2028 годах. Обычные деньги тоже никто не отменяет, то есть карта не исчезнет, наличные не испарятся, и никто 2 сентября не откажется принять оплату за хлеб по СБП или мелочью. Мы не переходим только на цифру, но вот инфраструктура обеспечит всех, кто захочет им пользоваться, бизнес и банки должны. Ну, в общем, компаниям и всем, кто принимает платежи, за тем и стоит следить, разбираться в новых формах денег в последний момент. Это любимая игра у многих, но игра довольно нервная. По сути, власти не раз уже говорили, цифровой рубль в большей степени нужен для бюджетных расходов. В нем их гораздо проще отследить, потому и коррупции должно в теории стать меньше. Дальше общежитие. Сейчас как раз время, когда на улицах рядом с вузами полно абитуриентов, и с 1 сентября уточняются обязанности учебных заведений по предоставлению общежитий. По сути, уточняется порядок для студентов, у которых есть право на такое место. В 2 словах, каждому студенту гарантируется не меньше 6 квадратных метров жилой площади, студенческим семьям обязательно отдельная комната, ну а с льготников не будут брать плату за проживание. Там есть и другие моменты, лучше уточните, кому актуально. Вообще, конечно, тема вроде бы и не громкая, но для родителей абитуриента вопрос, конечно, первостепенный. Да? Где ребенок будет жить и сколько это будет мне стоить морально и финансово? Вообще, общежитие – это уникальный формат жилья, где фраза «есть койко-место» звучит как реально хорошая новость. Так что, если ребенок поступает в другой город, то заранее уточняйте, кому положено, какие документы, какие сроки, у кого приоритет. И тут тоже лучше не откладывать на последний момент, а то человек поступил, а места в общаге нет, и начинается гонка за съем самой дешевой квартиры в городе. А сейчас даже такие квартиры удовольствие не дешевое. Теперь такси. С 1 сентября можно будет заключать краткосрочные договоры ОСГОП при перевозках легковым такси. Вот эта вот аббревиатура – это обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами. С точки зрения рынка вещь важная, правила становятся чуть гибче, ну а значит для водителей это скорее возможность чуть-чуть облегчить себе жизнь. Но за документами следить надо все равно пристально, все же пассажир – это не доставка пиццы, хоть и хорошо доставлять пиццу тоже надо уметь, хочу подчеркнуть. Ну а вот блок про государственно-частное партнерство в здравоохранении я оставлю совсем коротко. С 1 сентября уточняются особенности соглашений по объектам здравоохранения. Ну и говоря человеческим языком, государство прописывает, как частные инвесторы могут участвовать в создании и эксплуатации медицинских объектов. Тема для узкого круга, но именно такие нормы потом влияют на то, как строятся больницы, поликлиники и диагностические центры. То есть штука, безусловно, важна.

0: важное. По идее, такие нововведения делают для того, чтобы частные деньги легче шли в жизненно необходимые проекты. Теперь перейдем к ЖКХ. Вот где всегда чувствуется настоящая связь государства и человека. Особенно, когда ты открываешь квитанцию и понимаешь, что у вас отношения очень серьезные. С 1 сентября меняется система муниципального жилищного контроля, то есть перераспределяются полномочия в надзоре за управлением домами и содержанием жилья. Сразу подчеркиваю, тут речь не о том, что контроль вообще исчезает, а о том, что меняется его устройство. И если коротко, у нас появится единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Минстрой установит четкий порядок и сроки оформления таких актов. Для жителей это точно больше прозрачности, то есть если работы выполнены, то должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Это поможет самим собственникам контролировать качество услуг и сразу видеть, за что они платят УК. А то, мне кажется, один из самых частых вопросов – сколько за ремонт подъезда? Его же нормально не делали лет 15. Но с новыми нормативами, возможно, эта история начнет уходить в прошлое. И, друзья, последний блок на сегодня – частная охранная деятельность. С 1 сентября вступает в силу новый закон, который систематизирует требования к работе ЧОПов. Это касается торговых центров, офисов, жилых комплексов, мероприятий. Ну, в общем, всех мест, где есть человек в форме, который смотрит на вас так, будто бы вы лично в чем-то перед ним виноваты. Шутки шутками, но понятно, что в контексте безопасности это вопросы очень важные. И что конкретно тут меняется? Во-первых, теперь частные охранники обязаны проходить медицинское освидетельствование каждый год, а не только при устройстве на работу. Во-вторых, юрлицо с лицензией на охрану не сможет совмещать это с другой деятельностью, да и самую лицензию получить станет сложнее. Требования тоже ужесточаются. Главное, стоит помнить, и это, кстати, было верно и раньше, охранник – это не полицейский. Полномочия у него есть, но не бесконечные. Все вопросы про досмотр, задержание, применение силы, требования показать личные вещи должны соответствовать закону. Берегите себя, своих близких и свои деньги, ну а еще свои документы и психику. Она, к сожалению, автоматически не индексируется.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложение в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Вот есть определенная категория людей, которые все, вот что бы они ни видели, они все негативят, вот все критикуют. Когда ты предлагаешь им какую-то возможность, они видят только плохую сторону, они видят только риски, они видят препятствия, барьеры, они видят все в темном свете. Причем они эти барьеры и препятствия преувеличивают, а вознаграждение и удовольствие после достижения преуменьшают. Они сразу же как бы прогнозируют негативный путь и неудачу. Они таким образом как бы каркают, что ли, можно так сказать. Или критиканы. Критиканы — это те люди, которые подавляют вообще творчество любое. Поэтому с ними вообще нельзя общаться, потому что они забивают ваше творческое начало. При них даже неудобно что-то креативить и что-то предлагать. То есть они своим присутствием уже нарушают баланс и разрушает вас как личность. Чем, что вам неудобно при них креативить и что-то предлагать? Вы знаете, что это встретится в штыки, будет много негатива и будет очень много критики. Поэтому самый лучший способ — это не переделывать их, а просто избегать общения с такими людьми и убирать таких людей из своей жизни.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд в Дагестане удовлетворил иск жителя Дербента, который является лицом из числа детей-сирот и участником специальной военной операции, а также обязал администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение по договору найма в неочередном порядке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Истец состоит на жилищном учете с 2018 года, но по достижению совершеннолетия жильем не обеспечен. Мэрия ссылается на очередь номер 210, нехватку финансирования и наличие 336 сирот на учете при ежегодном приобретении не более 13 квартир. Дербентский городской суд установил, что право сирот на жилье возникает с 18 лет и не может зависеть от очередности или бюджета, а в отношении ветерана боевых действий такая строчка недопустима. 4 населенных пункта Дагестана остаются без транспортного сообщения. Об этом сообщается в сводке Министерства транспорта Республики. Я напомню, что в результате ливня, которые обрушились на Дагестан еще 7-8 июля, были серьезно повреждены автомобильные дороги в горных районах Дагестана. Отрезанными от внешнего мира остались 99 сел тогда. К настоящему времени дорожные службы восстановили транспортное сообщение на 22 поврежденных участках автодорог. Работы сейчас продолжаются. Наша республика стала пилотным регионом проекта по цифровому продвижению туризма. Одним из решающих факторов при выборе республики стала активная работа по привлечению аттестованных гидов и экскурсоводов, внесенных в федеральный реестр, к размещению собственных услуг на платформе Marketplace впечатлений. Отмечается, что благодаря участию в проекте туристические возможности региона получат дополнительную федеральную огласку. Сведения о знаковых достопримечательностях, маршрутах и экскурсионных программах Дагестана будут транслироваться на цифровых экранах медиахолдинга РУС более чем в 20 субъектах нашей страны. Наша школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родителям должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. В нашей стране на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года в таких ДТП произошли более 1500 раз. В этих авариях погибли 529 человек, рост составил 30%, еще 3000 получили травмы, об этом сообщает Коммерсант. А российские пользователи жалуются на сбой в работе сервисов Google. Рост числа обращений начался уже с 9 утра. Чаще всего сообщалось о проблемах с доступом к сайту, поисковой системе на почте Gmail. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской области. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 14 июля 1990 года был создан Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Эта дата считается точкой отчета для современной антимонопольной системы России. Создание комитета стало прямым ответом на слом старой экономической модели. В конце 1980-х в стране начали активно появляться кооперативы и первые частные предприятия. Но при этом огромные сектора экономики оставались под контролем гигантских отраслевых монополий, унаследованных от плановой системы. В таких условиях конкуренция не могла возникнуть сама по себе. Нужны были и правила, и орган, который будет их защищать. Одной из первых важных задач комитета стала разработка правовой базы. Уже в 1991 году был принят закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Первый в истории в России полноценный антимонопольный закон. Он не просто запрещал злоупотребление доминирующим положением, но и давал предпринимателям реальный инструмент защиты. Теперь можно было оспаривать действия крупных игроков и чиновников, если они искусственно закрывали доступ на рынок. На практике это имело огромное значение для зарождавшегося бизнеса. В начале 90-х рынок был крайне жестким. Малые предприятия часто сталкивались с тем, что монополисты могли диктовать цены на сырье, блокировать поставки или использовать административный ресурс. Со временем структура и задачи органа эволюционировали вместе с экономикой. Сегодня Федеральная автономная служба работает на гораздо более сложных рынках. От госзакупок и рекламы до цифровых платформ и экосистем. Но смысл ее миссии остается тем же, что и в 1990 году. Не столько наказывать, сколько создавать условия, при которых конкуренция возможна и выгодна всем, и бизнесу, и потребителям. Создание Государственного комитета по антимонопольной политике стало тем самым первым шагом, когда государство системно заявило: конкурентная среда. Да, это не побочный эффект реформы, а их основа.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» и не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то окажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни. Вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RT юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работающий инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «Ру» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска: уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Наносить на себя слишком много парфюма – не самая удачная идея. Аромат должен быть дополнением к образу и следовать за вами, а не вы идти вслед за ним.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Мы говорили когда про твою стратегию, которой нет. Но ты сказал, что есть то, что не надо делать. Вот там пункт номер один, DNS не будет маркетплейсом. Пункт номер два, я помню, мы как-то с тобой обсуждали, что DNS не будет работать с маркетплейсами. Можешь рассказать про DNS и маркетплейсы? Планируете ли вы вот как-то работать вообще, или вы игнорируете, что такой огромный кусок рынка, с которым вы не работаете?
5: Мы же как бы гибкая компания, да, поэтому мы, то есть вот, где-то экспериментируем. То есть вот мы там сейчас с сезоном, мы немножко работаем, взаимодействуем. Угу.
4: То есть вы вышли именно там как DNS и продаете там...
5: Сейчас это скорее серия экспериментов. Угу. И сказать, что вот мы там конкретно вышли, есть модели того, как мы вышли, это не так. Мы экспериментируем.
4: Что ты вообще думаешь про маркетплейсы? Вот понятно, что это огромный какой-то новый формат ритейла, который завоевывает все больше и больше долю рынка.
5: Либо создает долю рынка. Анализируя свои покупки на разных маркетплейсах, я понимаю, что это скорее те покупки, которые я просто бы не сделал, если бы не маркетплейс. Маркетплейс – это действительно важная, значимая часть современного, ну, как вот нашей современной цифровой реальности информационной. Технологии действительно новое привнесли. Это магазин с бесконечной полкой, в котором есть, ну, свои особенности. Мне кажется, во многом это действительно как бы создает новый спрос. И, может быть, это даже не у нас его отбирает, а просто создает. Это замечательно.

0: есть это хорошо. Но, опять же, если мы не московские инвесторы, да, то кажется, что при трезвом рассмотрении это, то вряд ли можно ожидать, что все накроется одним большим маркетплейсом и больше никакой розницы не останется. Ну, я вот в это не верю. Я верю в то, что маркетплейсы будут, они создадут новую потребность и новые рынки, возможно, перекочует часть рынка туда, но сейчас это все сильно как бы находится в тумане и в турбулентности истории, когда это много заливается деньгами шальными, это много истории с рискованными стратегиями, но я уверен, что в этом есть точно value. Это, ну, как бы это не сиюминутное увлечение, которое там завтра пройдет. То есть нет, не пройдет, они будут. Вопрос только в каких долях и в каком объеме. И как это повлияет? Повлияет это на общую историю? Повлияет. Ну, дальше мы вот скоро узнаем, насколько как.
1: Мне кажется, у маркетплейса еще одна важная все-таки функция, помимо того, что действительно это какой-то новый клиентский опыт, и я не знаю, насколько ты являешься клиентом маркетплейса, я какие-то вещи там, безусловно, покупаю. Мне это интересно и как предпринимателю понимать, вот, что происходит с индустрией, ну и действительно удобно как клиенту. Но другая составляющая в том, что небольшие компании, которые никогда не могли бы попасть на полки как бы, в большие федеральные сети, получают реально мгновенный доступ к многомиллионной аудитории и могут свой продукт...
0: Ну, я в том числе об этом тоже говорю, да, что это действительно много дополняет ассортимент, меняет подходы. Это хорошая история. Ну, а дальше посмотрим на ниши, какие ниши рыночные будут там, какие у нас.
1: Я знаю, что ты активно вовлечен в развитие Владивостока.
0: Я люблю Владивосток, я уверен, что там большой потенциал, и мне приятно, как я очень тащусь от созидания, да, когда происходит чего-то, какое-то там развитие, созидание, да, вот это слово. И кажется, что там большое поле для этого созидания, и если я буду немного причастен к этому процессу, это будет мне... От этого мне будет хорошо.
1: Что сейчас делаешь?
0: Мы много строим. Пытаемся много строить. Я уверен, что Владивосток может расти и быть действительно комфортным местом для жизни для большого количества россиян. И мы видим свою, так сказать, нишу в том, что мы создаем такие, мы называем это островки нормальности и окна в будущее. Мы можем...
1: То есть это не город в городе, а какой-то островок в городе?
0: Ну, конечно, да. Мы не можем кардинально все поменять и изменить. Но мы можем создавать, опять же, практики, да. Мы можем там показать, как вообще-то должна там быть, там, какой должен быть малоэтажный пригород, да, там, российского города, какой должен быть как бы, городской квартал, да, вот его создать. И ведь это влияет на то, не только на тех людей, которые там живут, но и на людей, которые занимаются этим бизнесом, которые... Ну, насмотренность да меняется. Вот мы
1: пытаемся... Для тебя это бизнес, правильно?
0: Мы делим для себя, да, где бизнес, а где чисто общественная инициатива.
1: Расскажи, пожалуйста, про вот такие общественные инициативы, которые ты делаешь для Владивостока.
0: Смотри, мы это, опять же, в концепции создания этих окон в будущее, да, и островков нормальности. Я вижу, что есть вообще, в принципе, в России, ну, в принципе, на самом деле и в мире тоже есть... проблема с созданием общественного блага. А для людей сейчас вот в нашем повседневной жизни, на самом деле мы, мне кажется, даже не отдаем себе отчет, насколько все-таки восприятие там, хорошей жизни, оно связано именно с общественным благом. Есть частное благо, есть общественное благо. Там, магазины лучше делать в режиме частного блага, где есть конкуренция, где люди конкретно платят за услугу или товар. А есть общественное благо, за которое неэффективно снимать деньги впрямую. Ну, например, там, там такой крайний пример, как экология, да, как общественное благо. Это штука, за которую ну, как бы ты же не можешь заплатить за экологию. Ты можешь купить дом в лучшем, там, где-нибудь жить в более здоровой среде, но как таковое впрямую ты за это дело не платишь. Или, например, там, образование. да, есть взгляд на образование как на частное благо, когда ты платишь за то, чтобы там себе либо своим детям купить кусочек конкурентного преимущества, добыть более. Но вообще-то на образование можно взглянуть и по-другому, как на общественное благо, когда для тебя тоже наверняка является ценностью, когда ты живешь в общественной среде, где есть какой-то там минимальный уровень образованности. Ну, то есть это тоже для тебя благо, когда ты живешь среди образованных людей, которые умеют читать, писать, говорить, которые там смотрят, читают книжки и так далее. Это же тоже благо общественное. И тогда это, ну, как бы не работает. Вот просто заплатить, это должно быть как общественный институт. Ну, это там безопасность, много таких вещей. И вот в городе такого вот общественного блага очень много. И практик по работе с ним и по управлению и созданию дела в России довольно плохо с этим делом. Вот в Москве, кстати, все хорошо, но косвенным способом так много денег, что достается и туда. А в регионах нет такого бесконечного количества денег. Там нельзя взять весь город, переложить бордюры и положить асфальт.
1: Поставить. Когда на пляж можно проехать будет?
0: По-настоящему боюсь, что лет через пять.
1: Мы лет через кусочками, пять. Но кусочками. Это будет какой-то прям, вот, не знаю, что-то, что изменит прям,
0: да, я думаю,
1: ландшафт сильно.
0: То это будет, да. Ну, так же, как кажется, что вот Нагорный парк там неожиданно для нас стала такой знаковой историей. Мы еще доделываем и тоже это.
1: Это какой-то пляж рядом с Владивостоком или в черте города?
0: В черте города.
1: В черте города.
0: Да, это городской пляж. Как вот мы хотим как раз создавать практики по общению вот с морем. Что ж такая история? То есть, это же не просто море. Море, оно в разных проявлениях.
1: А что должно за 5 лет, вот просто объясни, то есть вот там, не знаю, там какой-то...
0: Инфраструктура. Ну, например, смотри, самая моя там большая мечта сильно расширить купальный сезон. И, потому что там в Владивостоке 3 месяца это вот хороший купальный сезон, а 9 месяцев тяжелее, так скажем.
1: Как это сделать?
0: Сделать теплую купальню, условно говоря.
1: Ну, там, рядом с пляжем поставить бассейн с подогревом какой-то, на пляже прям.
0: Нет, это не круто. Ну, кажется, что более органично это перед окунанием в воду нагреться дополнительно. Угу. Ну, это же хорошая традиция русской из бани нырнуть в прорубь.
1: Ты можешь рассказать про какие-то полезные привычки, которые у тебя есть?
0: Да,
1: могу. Производишь просто впечатление.
0: Я бегаю.
1: Ты бегаешь?
0: Я бегаю.
1: Каждый день?
0: Нет.
1: Достаточно регулярно, да?
0: Ну, регулярно, да. Десяточку? Ну, каждый день, наверное, не полезно бегать. Ну, десяточку. Сегодня десяточку. Мы проводим в Владивостоке самый крутой марафон. Мосты Владивостока, бегаем по мостам. Это, мне кажется, самый красивый, по крайней мере, в России марафон. Но я марафон не бегаю, я половинку бегаю. Я все-таки не настоящий. Я любитель.
1: Супер. Я, кстати, был последний раз в Владивостоке в 2019 году, как раз во время форума. И я был поражен красотой города. И, ну, давай так, мосты, это, не знаю, там, конечно, пишут, что их там построили дороже, чем могли бы построить, но выглядят они очень красиво. И, я так понимаю, они...
0: На Галле это смотрится еще лучше. То есть, вот, когда по ним бегаешь, то есть, оно восприятие с машины. Их, к сожалению, не сделали пешеходными. Вот меня, конечно, это...
1: Не сделали
0: пешеходными. Они не пешеходные, и поэтому возможность по ним ногами пройти очень эксклюзивная. Вот можно пробежать.
1: Ты можешь дать какие-то советы начинающим предпринимателям? Вот тем, кто у нас смотрит аудиторию, на самом деле, очень много начинающих предпринимателей, которые какие-то ищут для себя лайфхаки, которых вдохновляют такие предприниматели, как ты. Вот те, кто начинает бизнес, что важно
0: самое? Наверное, главное, что хочется пожелать предпринимателю, наверное, если они предприниматели, они и так это понимают, главное для предпринимателя – это не ссать, конечно же. Это не бояться. Вот мне кажется, вот предпринимателя от непредпринимателя отличает, а по большому счету, именно вот эта вот готовность к риску. Причем не авантюризм, это вот уже разные вещи, надо отличать предпринимательский риск и авантюризм. Авантюризм – это просто вот потребность к этому, к дешевому адреналину. Да. А тут именно вот готовность к действию. важная история, это вот про то, что вот если вы хотите, есть планы, не откладывайте. Надо прям брать и делать. А там дальше, ну, то есть, там, не, ну, наверное, какие-то там терминальные последствия надо продумывать. Но если они просто понимают, что терминального ничего нет, просто есть неопределенность, вот не бояться, и вот лезть туда, и все. Это вот, мне кажется, определяет предприятие. Потому что начинаешь общаться, а как вот это, как мы там, как там с налоги платить? Да не платите, господи, ну, делайте. Слушай, это действительно просто, это простая развилка, которую вот совет предпринимателям. Люди почему-то очень много уделяют внимание всяким внешним атрибутам. Как это будет устроено, как это будет в законодательство вписано. Да, это самое. Слушай, предприниматель, мне кажется, должен думать о продукте. То есть если и проблема в том, что, опять же, случайность большая роль. То, что вы сейчас думаете о продукте, как он будет там вписан куда-то, вот там мы не продумали, не заключили договора, там правильно не оформили, там какие-то там интеллектуальные права или еще что-то. Вероятность того, что ваш продукт полетит, она вообще-то не очень большая. И пока вы будете думать о том, как это оформить, сделать все, уедет поезд. Надо попробовать. И если оно начнет именно продукт сам получаться, то потом можно все это дело... Ну, да, могут потом проблемы вылезти. Ну, они вылезут, конечно, но ну, будете решать. Но просто вероятность того, это уже будут хорошие проблемы, потому что значит, что у вас продукт-то полетел. Ну вот, потом дальше будете решать все остальные проблемы.
1: Согласен. С какие книжки ты можешь порекомендовать для нашей аудитории?
0: Я люблю, наверное, каких-то авторов, да, и с точки зрения, вот если мы про бизнес говорим, то я бы порекомендовал бы Коллинза с его этой вот там всякой серии «От хорошего до великого» и так далее. Но мне больше всего нравится у него книжка, она какая-то такая менее раскрученная. У него есть книжка, называется «Больше, чем бизнес». Вот мне кажется, он очень структурированно и коротенько рассказывает о менеджменте. Что такое там стратегия, что такое тактика, структура. Ну, хорошо. Потом я люблю, наверное, я люблю Минсберга. Рекомендую почитать. У него есть книга, как же она называется, где он дает выжимку основных своих идей. Там про возникающую структуру организации, возникающие стратегии и так далее. Ну, вот просто почитать Минсберга, мне его взгляд на бизнес близок. Ну и вот такое попса, которое там приятно, интересно, люди любят читать, а Дизис, мне кажется, хорошо заходит. То есть надо фигу в кармане держать, что это сильное упрощение, но вот его про идеального руководителя книга, да, и, наверное, жизненный цикл организации, это такое, надо почитать. Вот три, я думаю, достаточно.
1: Ты действительно уникальный предприниматель, очень особенный. Лично еще раз в моем рейтинге ты самый скромный миллиардер вообще вот в российском бизнесе. Дим, спасибо огромное.
0: Да, спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Арбитражный суд Дагестана удовлетворил иск Минимущества Республики и признал недействительным сделку по продаже права аренды земельного участка сельхозназначения площадью почти 900 гектар, который расположен в Хасавюртовском районе. Минимущество обратилось в суд с иском, указав, что государственное унитарное предприятие не вправе продавать или передавать право аренды земель, принадлежащих республике. Суд согласился с этой позицией и признал сделку незаконной. Минздрав Дагестана провел совещание по формированию заявок на льготные лекарства, медицинские изделия и специализированное питание на будущий год. На совещании специалисты обсудили, как правильно формировать эти заявки на льготные препараты, а также учитывать индивидуальный подход и адресный расчет потребностей для каждого пациента. Кубачинский художественный комбинат стал лауреатом Национальной премии России в области народных художественных промыслов, победив в номинации «Лучшее место традиционного бытования народных художественных промыслов». Высшая награда присуждена селу Кубачи как одному из главных центров народного искусства России. Церемония награждения состоялась в Совете Федерации. Награды лауреатам вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Как сообщает Минтуризм Дагестана, высокая федеральная награда подтвердила статус села Кубачи как одного из самых признанных центров народного искусства нашей страны. Каждый ребенок, завершивший обучение в 9 классе, получит аттестат об основном общем образовании. Также он имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего образования. Это право гарантировано Конституцией России для каждого гражданина страны. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов без исключения. Я в свою очередь напомню, что ранее в соцсетях пользователи опубликовали сообщение о том, что дирекция школ настойчиво просит родителей учеников забрать документы после 9 класса. Федеральная антимонопольная служба России предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на особые востребованные товары для школы. Об этом сообщает РИА Новости. Такие письма получили 18 компаний. Ведомство объяснили такую меру серьезным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет об добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше, помог снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. А Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсыном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной предлагается, что ставка может уверенно уменьшаться. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 14 июля 1903 года в Российской империи была введена в эксплуатацию Транссибирская железнодорожная магистраль, что стало значимым событием, оказавшим существенное влияние на экономическое развитие страны. Этот инфраструктурный проект радикально изменил условия экономической деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке, значительно сократив время и себестоимость транспортировки грузов. В результате открылись новые перспективы для активизации торговли и социально-экономического прогресса регионов, способствуя их интеграции в общеимперскую экономическую систему. Строительство Транссибирской магистрали стимулировало образование новых населенных пунктов и железнодорожных станций, которые впоследствии стали центрами деловой активности. Кроме того, проект способствовал увеличению экспорта российских товаров, что имело положительное влияние на внешнеэкономическую деятельность страны. Организация и финансирование строительства Транссибирской магистрали представляли собой беспрецедентный пример крупномасштабного инфраструктурного проекта в Российской империи, характеризующегося централизованным управлением и стратегическим планированием. На сегодняшний день Транссибирская магистраль сохраняет свое значение как ключевой транспортный коридор, соединяющий Европу и Азию, и продолжает играть важную роль в системе международной торговли.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65-75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи. И это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу. И часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет, но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее. То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды, когда пришел срок, сеятель бросил семена в плодородную почву. Некоторые из них взошли очень быстро, другие немного помедленнее, но были и такие, которые никак не хотели давать всходов, не желая жертвовать ради этого своей жизнью. Те, которые взошли, купались в каплях дождя и росы, тянулись к солнцу и радовались каждому дню. Конечно же, бывали и неприятности, когда некоторые из них повреждались непогодой или животными. Однако их корни, имевшиеся в земле, снова давали ростки, с лихвой восполняя понесенные потери. А зерна, которые навсегда остались в земле и не захотели давать всходов, были либо съедены подземными вредителями, либо попросту бесславно сгнили, послужив удобрением для других.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакомск, Хасавюрт и Избербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На «Диалог ФМ».
3: Военно-морское сотрудничество России.

0: лодка и спасательное судно Тихоокеанского флота. По данным российского оборонного ведомства, военно-морские подразделения двух стран провели боевые стрельбы с применением артиллерийских установок и пулеметных систем. В ходе учений также отрабатывалось отражение условной атаки беспилотных средств, включая воздушные дроны. Китайские государственные СМИ сообщили, что во время маневров военно-морские силы Китая провели испытательный запуск ракеты с атомной подводной лодки в направлении акватории Тихого океана. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-китайские учения призваны способствовать укреплению стабильности в регионе. Совместные маневры показывают, что военно-морское взаимодействие Москвы и Пекина выходит за рамки формальных тренировок и охватывает все более сложные элементы боевой подготовки. Особое значение имеет участие подводных сил, применение ракетного вооружения и отработка защиты от беспилотных систем, роль которых в современных конфликтах продолжает расти. При этом дальнейшее расширение подобных маневров, вероятно, будет внимательно отслеживаться другими региональными державами и странами Запада.
1: Искусственный интеллект все чаще называют одной из самых спорных технологий современности. Пока одни предупреждают о рисках, другие уже используют ИИ для спасения жизней. Сегодня эти технологии помогают гуманитарным организациям прогнозировать голод, оценивать последствия катастроф и доставлять помощь туда, где людям опасно находиться. Одной из самых сложных задач остается доставка продуктов, медикаментов и оборудования через зоны конфликтов, районы с минными полями и территории, пострадавшие от стихийных бедствий. Такие миссии могут стоить жизни сотрудникам гуманитарных организаций. Теперь на помощь приходят технологии, созданные для исследования космоса. Проект AHEAD – совместная инициатива Всемирной продовольственной программы ООН, немецкого аэрокосмического центра, Красного Креста и технологических партнеров, разрабатывает дистанционно управляемые машины для перевозки грузов через опасные районы без водителя. Датчики сканируют пространство вокруг автомобиля, а оператор управляет техникой удаленно. При разработке системы используются технологии, которые ранее применялись для управления планетой. Роверами. Но искусственный интеллект меняет не только доставку помощи. Платформа Hunger Map Live Всемирной продовольственной программы анализирует данные почти в реальном времени, отслеживая ситуацию более чем в 95 странах. Система учитывает конфликты, погоду, климатические риски и экономические факторы, помогая заранее выявлять угрозу продовольственных кризисов. Еще одно направление – создание карт после природных катастроф. После землетрясения на севере Венесуэлы специалисты Humanitarian OpenStreetMap использовали машинное обучение для анализа спутников. Снимков. Затем сотни добровольцев проверяли данные через мобильное приложение, отмечая поврежденные здания. Эта работа помогла спасателям быстрее определить районы, где людям требовались продукты, вода и срочная помощь. Однако эксперты подчеркивают, искусственный интеллект пока не может полностью заменить человека. Самые точные карты создаются вручную, но в чрезвычайных ситуациях скорость обработки данных может спасти жизни. Несмотря на быстрый прогресс, такие технологии пока не стали стандартом во всем мире. В некоторых странах уже работают системы раннего предупреждения на основе искусственного интеллекта, но для многих государств это направление остается экспериментальным. Специалисты уверены, в будущем искусственный интеллект станет важным инструментом гуманитарных операций. Европа возглавила новый мировой рейтинг экологической эффективности, но эксперты предупреждают, даже лидерам пока далеко до выполнения главных климатических целей. Согласно последнему индексу экологической результативности, европейские страны показывают лучшие результаты в борьбе с загрязнением и переходе к устойчивой энергетике. Рейтинг, который каждые два года составляют исследователи Йельского и Колумбийского университетов, оценивает страны по 47 показателям. Среди них сокращение выбросов, качество воздуха, состояние лесов, водных ресурсов, переработка отходов и защита биоразнообразия. Первое место заняла Эстония. Главной причиной успеха стало снижение выбросов в энергетике и развитие возобновляемых источников энергии. Страна постепенно сокращает зависимость от горючего сланца и делает ставку на солнечную генерацию. Власти планируют полностью перейти на чистую энергию для годового потребления электроэнергии к 2030 году. Кроме того, Эстония получила высокие оценки за защиту природы. Более половины территории страны покрыты лесами и охраняемыми природными зонами. Однако эксперты отмечают, даже лидер рейтинга набрал только 75 баллов из 100. Это показывает, что ни одна страна пока не достигла уровня, необходимого для выполнения климатических целей. Первой десятки также оказались Люксембург, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия и Швеция. Практически весь топ-20 заняли европейские государства, хотя специалисты отмечают проблемы Евросоюза в сфере устойчивости сельского хозяйства. На противоположном конце списка оказались Лаос, Индия, Бангладеш, Мали и Вьетнам. Эксперты связывают их низкие позиции с загрязнением воздуха, нехваткой ресурсов,

0: и слабой экологической инфраструктурой. США заняли 27 место, показав хорошие результаты по экологическому здоровью населения, но слабые показатели по защите природы и климату. Китай оказался на 129 позиции, несмотря на улучшение в переработке отходов и качестве воды. Специалисты предупреждают, богатые страны имеют больше возможностей инвестировать в зеленую энергетику, но часть производства и отходов переносится в другие регионы мира. Экологи подчеркивают, рейтинг показывает масштаб глобальной проблемы. Даже самые экологически развитые государства пока далеки от полного перехода к устойчивой экономике и климатической нейтральности. Доллар США может столкнуться с серьезными изменениями в ближайшие годы. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, которые отмечают, мировые потоки капитала, развитие технологий и геополитическая конкуренция постепенно меняют привычную роль американской валюты. Одним из главных факторов становится изменение способа финансирования внешнего дефицита США. Традиционно Вашингтон рассчитывал на высокий спрос со стороны иностранных государств на американские облигации. Однако на фоне роста политической напряженности интерес к американскому долгу со стороны официальных зарубежных инвесторов начал снижаться. Одновременно растут частные инвестиции в акции американских технологических компаний. Мировые инвесторы продолжают вкладывать средства в искусственный интеллект, цифровые технологии и инновации. По мнению аналитиков, это создает новую зависимость доллара не от стабильного спроса на государственные активы, а от более изменчивого капитала, который сильнее реагирует на риски. Deutsche Bank отмечает, что разрыв между сокращением официальных покупок долларового долга и ростом частных вложений в американские компании достиг рекордных значений. Это может изменить баланс мировой финансовой системы. Еще один фактор – технологическая трансформация. В США активно обсуждаются блокчейн и токенизация финансовых активов. Эти технологии способны упростить доступ к американским рынкам и привлечь новый поток капитала. В Азии, напротив, внимание сосредоточено на расширении международного использования китайского юаня. Пекин стремится увеличить роль своей валюты в мировой торговле и расчетах. Эксперты считают, что этот процесс пока недооценен западными рынками, но в будущем он может повлиять на структуру глобальных финансовых потоков. Аналитики также отмечают, что в Азии находятся многие из самых недооцененных валют мира, включая валюты крупных промышленных экономик. Китай продолжит играть важную роль на региональных рынках на фоне усиления геополитического давления. Особое внимание инвесторы уделяют Японии, где решения правительства, бюджетная политика и состояние экономики могут повлиять на курсы иены. Эксперты Deutsche Bank подчеркивают, будущее доллара будет зависеть не только от ставок и экономических показателей, но и от технологий, геополитики и новых направлений движения мирового капитала.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании AmoCRM.
2: Есть такая хорошая поговорка. Хороший сисадмин не работает. Если ты с утра до вечера работаешь, ты плохой сисадмин. Вот хороший менеджер так научился делегировать, так подсвечивать места, что на самом деле он работает полчаса в день, но при этом запредельно эффективен и все контролирует. Потому что он выбрал правильные места, куда посмотреть. У меня есть, например, что-то автоматизировано, а что-то мне вручную подают. У меня каждое утро мне присылают несколько цифр вручную. Ну, я посчитал, что человек проще, чем автоматизация. Но навык менеджера, это уже, кстати, не предпринимательская история, это менеджерская история. Так выбрать места контроля, где ты будешь смотреть, чтобы наиболее эффективно, точно участвовать и принимать решения. Нанимаю людей, неуверенных в себе, потому что я считаю, что это первый и главный маркер талантливых, сильных, крутых людей. Базовая кадровая идея. В природе есть три разных вида людей. Хорошие люди, которые всегда работают хорошо, чтобы не было, как бы ты ни платил, мотивация не зависит. 10%. Плохие люди, которые всегда работают плохо, чтобы ты ни делал, какая бы мотивация ни была, зарплата. 10%. И 80% тех, кто работает так, как здесь принято. Это в природе. Но в рамках своей компании твоя задача кадровая. Нанимать не в распределение, чтобы хороших и плохих было не как в природе в этом городе, а лучше, чем у конкурента. И тогда встает вопрос, а как нанимать этих вот эти вот 10% крутых? Что их отличает? Какой у них есть вот маркер, который их объединяет? Мотивация – слово красивое, но бесполезное. Его на хлеб не намажешь, и как его определить, неизвестно. И потом вот я, например, сегодня утром мотивированный, а вечером я не мотивированный. И ты меня собеседник, когда пробуешь в обед, я среднемотивированный. Нет. Мотивация не является качеством человеческим. Один и тот же человек сегодня может быть мотивирован, завтра не мотивирован, просто потому что обстоятельства. И вообще людей мотивируют победы, демотивируют поражения. Все бывают демотивированные, все бывают мотивированные. Так не работает. Это не личностное качество. Личностное качество у них другое. Они всегда считают, что могут быть лучше. А это означает, они себя сейчас недооценивают. Хотят завтра быть лучше, чем вчера, потому что они считают, что они недостаточно хороши. Когда мы говорим, мы нанимаем людей, которые не уверены в себе, что это означает? А они себя плохо на собеседование продают. Он программирует хорошо, говорит, да я так только начал. Ну, программисты Милана, с ними тест можно сделать. Но они очень скромно себя продают, они плохо себя продают. А всякое говно себя хорошо продают. Поэтому ты стараешься на собеседовании не делать выводов, ты стараешься взять всех, а потом выбрать. Вообще, я считаю, что путь к хорошей команде лежит не через найм, а через увольнение. Да почему хорошие компании такая редкость? Потому что они делают что-то такое, чего не делают остальные. Все нанимают, но никто не любит увольнять. А значит, путь к хорошей команде лежит через то, что не делают большинство, не увольняют. И это логично, потому что хорошая олимпийская сборная строится на огромной воронке и сумасшедшем, жесточайшем отборе. Хороший университет, тот, кто отчисляет всех, кто вообще не тянет, а где надо вообще убиваться, чтобы до пятого курса досуждаться. Сильные команды, это конкурентные команды. И если ты хочешь сильную команду, должен убирать плохих, чтобы сильным было кайфово. Они видели это, они это чувствовали, да? Ну, то есть, короче, абсолютно все считают, что надо вкладываться в найм. Но на самом деле самая большая проблема – это не увольнение. Как с этим борются супербольшие компании типа Siemens? В какой-то момент они встают и говорят, так, 15%, чтобы не было. Наплевать, кто это будет. Так вот, атмосфера, что здесь не бездельничают – это атмосфера, когда Петя, который не тянет, его увольняют, а не нанимают Колю. Ты же когда увольняешь человека, ты не его увольняешь. Ты же месседж другим посылаешь.
1: Михаил Токовинин, основатель компании AmoCRM.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заур Салаудинов назначен первым замминистра по физической культуре и спорту Дагестана. Заур Салаудинов был ранее мастером спорта по вольной борьбе. Он возглавлял Центр олимпийской подготовки в Махачкале. Также работал тренером в спортшколе «Динамо», воспитанником которой и являлся. На движение транспорта на Красном мосту в Гергивельском районе Дагестана через мост на 133-м километре дороги граница Чеченской республики Араканская площадка временно закрыта, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Причина введения ограничения – просадка промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты будут проводить восстановительные работы, движение возобновится после устранения дефектов. Транспортный поток сейчас будет перенаправлен по объездным маршрутам. Федор Щукин провел первое заседание созданной комиссии по развитию искусственного интеллекта. Главной задачей нового органа он назвал поиск практических решений в сфере современных технологий для повышения качества жизни в регионе. Искусственный интеллект может помогать в решении актуальных задач, анализируя большие массивы данных. Наша цель, как подчеркнул Щукин, максимально внедрить ИИ во все отрасли. Так особое внимание также уделили подготовке специалистов. Глава Дагестана отметил, что в республике есть очень много образованных и заинтересованных в работе на месте специалистов и амбассадоров. В России растет спрос на газомоторное топливо. По оценкам экспертов, во втором квартале его потребление увеличилось почти на 9%. Одновременно стало больше автовладельцев, которые хотят перевести свои машины на метан. Раньше такое топливо использовали в основном автобусы, грузовики и другой коммерческий транспорт. Теперь им все чаще интересуются таксисты и владельцы частных автомобилей. Для тех, кто ежедневно проезжает большие расстояния, одним из главных преимуществ становится возможность снизить расходы на топливо. Я напомню, что вместе со спросом развивается и инфраструктура. Сейчас в России работает более 1200 метановых заправок. Ну а Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Равдеев. Его слова передает Russian Today. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В мире начались первые клинические испытания вакцины против распространяющегося в Африке штамма лихорадки Эбола, передает Bloomberg. Кстати, говорится, что на первой стадии в испытаниях будут участвовать 50 здоровых взрослых. Во время тестов специалисты проверят безопасность вакцины и иммунный ответ испытуемых. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про онлайн немножко поговорим. То есть, я так понимаю, продукты Чижика можно купить в онлайне?
2: Да, можно. У нас почти 200 магазинов в московском регионе на сегодняшний день доставляют.
1: То есть тоже мы доставляем через агрегаторов. 30-40 минут, да? Это.
2: Ну да,
1: экспресс. И доставка. Плюс через агрегаторов. А-ля там.
2: У нас, да, агрегаторы и через нашу собственную доставку. Но я должен сказать, что это идет тестирование, так скажем. Угу. У нас, с одной стороны, мы отлично понимаем, что онлайн – это наше все. Это будущее, которое оно не придет, оно уже пришло. Более того, у нас в X5 вообще большой акцент на онлайн. И, соответственно, тут мы не хотим отставать от наших старших братьев внутри группы. Мы понимаем, что у нас другая бизнес-модель, чем у всех игроков рынка. И мы не можем себе позволить, так скажем, делать доставку бесплатной. Uh-huh. Поэтому мы вырабатываем какое-то решение, при которой, с одной стороны, мы даем очень высокий уровень добавленной стоимости покупателю, но при этом за доставку он должен заплатить сам. И поэтому вот мы сейчас ищем этот баланс, как это сделать так, чтобы мы не делали это в убыток, но при этом как-то выстроить систему, которая сделает это настолько эффективно, чтобы покупателю пришлось как можно меньше за это заплатить.
1: Но доля пока небольшая, да, онлайна?
2: Буквально несколько процентов на сегодняшний день здесь, в Москве, в регионе. Есть, да.
1: Но в принципе ты видишь, что для потребителей это востребовано.
2: Мы уверены, что это будет бомба. Представляете, вот, на самом деле тебе не надо ехать в Чижик, не надо тащить тяжелые пакеты. Причем у нас в доставке на сегодняшний день средний чек очень высокий. Он показывает о том, что это востребовано. Поэтому я думаю, что будущее вот онлайн для Чижика оно очевидно. Весь вопрос, как найти вот ключ, так скажем, в бизнес-модели, чтобы это было прибыльно.
1: Я так думаю, даже если человек, там, предположим, 4 раза заказывает в месяц в онлайне, он может сэкономить на ценах 10 тысяч рублей, но пусть даже он там за каждую доставку будет, например, платить 300 рублей. Все равно для него в месяц это получится там переплата 1000, экономить 10 тысяч. Но вроде как математика работает, правильно?
2: Вот на самом деле найти путь коммуникации этой математики, он достаточно сложный. Как вот научить людей понимать действительно ту ценность, которую они получают? Потому что кто-то это понимает сходу, и таких где-то 30% покупателей, исходя из наших маркетинговых условий, и, соответственно, 70% это те, которые либо никогда этого не поймут, либо которым нужно это каким-то образом объяснить.
1: Но по моему опыту, если человек, для того, чтобы человек изменил свою привычку, ему нужно показывать какую-то долгосрочную выгоду этого. Поэтому, наверное, здесь все-таки вот, то есть сиюминутная выгода пойти в Чижик, это там ты экономишь, не знаю, 200 рублей, а долгосрочная выгода начать покупать в Чижик, изменить, да, условно, своим привычкам, поменять магазины у дома на Чижик, это там...
2: Купить путевку в отпуск.
1: Да, это 100 тысяч рублей в год, на который ты можешь там куда-то слетать, да, безусловно.
2: Отличная идея. Мы тоже сейчас думаем, что как-то вот это надо таким образом презентовать, потому что маленькая... Экономия, я имею в виду, в абсолютных величинах при одной покупке, она многие даже не думают, что это на самом деле серьезные деньги, если их брать их за полгода или за год.
1: Да, согласен. Вот мы про онлайн говорили, онлайн это один из важных трендов современного ритейла. Какие еще ты видишь тренды? Как вообще, может быть, культура потребления меняется?
2: Вот почему я вообще просто обрадовался, когда вот шанс создать Чижик появился 4 года назад, когда меня пригласили, потому что реально уже в воздухе было изменение потребительского поведения очень серьезное. Что такое 90-е, да? Что такое 2000-е? Это как раз время после краха Советского Союза, когда мы были все голодные. И уже чем больше товара в супермаркете, даже если ты его не покупаешь, это просто тебе позволяет чувствовать себя каким-то вот таким вот достойным человеком. Тебе хочется, чтобы выбор был большой, потому что все равно покупаешь там небольшое количество наименований товара. И все это шло у нас 20 с лишним лет. И вот буквально последние, мне кажется, 5-7 лет покупатель стал становиться рациональным. Зачем я буду покупать себе машину дороже уровня, чем я зарабатываю, когда я проще раз в год с семьей поеду отдохну на 2 недели на юг? Зачем я сейчас буду переплачивать в супермаркете, да, за базовый зеленый горошек там, или кукурузу, если я могу такого же качества, там, а то и выше, купить чижик и сэкономить там, 30-40%. И вот мы прям чувствуем, как на сегодняшний момент это появляется. У нас на фокус-группах, я, честно говоря, 30 с лишним лет в ритейле, я не ожидал, что ребята в возрасте 27-28 лет будут на фокус-группе рассказывать, что они знают все составы всех товаров, которые покупают, знают, кто их произвел, в каких магазинах это дешевле, дороже. То есть люди настолько анализируют, и он рассказывает, вот это я покупаю там, а вот я езжу раз в два месяца, потому что там будет на 20% дешевле. То есть реально еще 10 лет назад такого рационализма его не было. И меня очень радует, что сейчас развивается. Посмотрите, сколько блогеров, которые рассказывают, про какой магазин они сходили, что там хорошо по качеству, что по цене, как можно сэкономить и прочее, прочее. Мне кажется, вот это... лавина рациональности, за которой мы во многом посмеивались над европейцами, да, она, мне кажется, вот пришла к нам. Мне кажется, в этом плане вот X5 и Чижик, это, вот мы это уловили.
1: Изменение потребления, движение в сторону рационализации, оно как бы не только в продуктах. Оно
2: во всем.
1: Оно и в нон-фуде, оно во всем.
2: В аппаратуре, да. В машинах, во всем.
1: То есть люди не хотят переплачивать за бренды,
2: да.
1: Скажем так. И это дает тем компаниям, которые строят свою модели, или в которых развитие собственных торговых марок это является важной составляющей, эти компании будут себя чувствовать лучше, чем компании, которые ориентированы только на продажу брендовой продукции. Правильно?
2: Да, но при одном условии. Если они будут четко следовать качественному уровню брендов. То есть обычно все что делают? Сначала даже если выпускают хорошую собственную торговую марку, потом постепенно для того, чтобы поднять доходность, начинают ухудшать состав, делать какие-то вот такие вещи, которые тактически, в принципе, дают дополнительный доход, но стратегически это ведет дорогу никуда. Поэтому для нас очень важный момент не сбиться вот как раз с тех жесточайших стандартов качества, которые мы установили.
1: Да, супер. Как вы собираете обратную связь? Вот я так понимаю, что ты постоянно говоришь «фокус-группы», есть какие-то отзывы, не знаю, вы там делаете какие-то постоянно, не знаю, какую-то аналитику, но вот именно вот в целом, какие есть инструменты сбора обратной связи от покупателя, на базе которой вы потом принимаете управленческие решения и адаптируете свои какие-то продукты, там, процессы, не знаю, технологии?
2: Ну, у нас есть мобильное приложение, в котором мы собираем, например, обратную связь по качеству товаров. У нас покупатели, они выставляют рейтинг, так скажем, своего отношения к каждому из наших товаров.
1: Это кто-то анализирует, правильно?
2: Мы это очень плотно анализируем. Это, конечно, вообще такой краудсорсинг информации очень-очень важный. Мы не имеем на сегодняшний день, не планируем иметь вот стандартных колл-центров, которые, там, аутсорсинговых колл-центров, которые принимают звонки, жалобы и прочее-прочее. Мы работаем, причем это работники Чижика работают, это не какие-то вот аутсорсинговые люди, это люди, кто заинтересован кровно, что называется, в успешности компании. Мы имеем, соответственно, обратную связь из социальных сетей, мы активно работаем в мессенджерах, мы очень любим работу с картографическими сервисами, потому что там большой объем, в том числе критической информации.
1: Типа Тугис там.
2: Да, и у нас
1: Яндекс.Карты,
2: мы каждый месяц замеряем NPS, Net Promoter Score, по каждому региону, по каждому магазину. Вот, мы CSI считаем как ежемесячно. Что поднялось, что упало. Для нас это такая кропотливая работа, потому что мы-то хотим быть как раз супермаркетом с очень высоким уровнем NPS. У нас, кстати, очень высокий есть на сегодняшний день.
1: Сколько есть, не секрет?
2: У нас 41 по замеру 4-го квартала.
1: А в среднем у магазинах, у дома?
2: Я думаю, что там, мне кажется, плюс-минус в районе 30, может быть, чуть ниже, да.
1: А можно вот конкретный пример? То есть, скажем, есть какое-то количество отзывов на продукт, и, например, люди пишут, ну, что-то он какой-то, не знаю, вот сырок, который я ел, например, там, он слишком сладкий. И тогда вот что должно произойти, чтобы вы там поменяли состав, там, формулу?
2: У нас очень часто такое бывает. Причем это не только обратная связь вот от, по каким-то таким каналам. Мы очень сильно, так скажем, пушируем развитие отрицательной обратной связи внутри команды. Почему? Это очень важно, потому что, ну, во-первых, все даже понимают, как книга, вот, жалоба как подарок, да, соответственно,
1: читал. Чем... Читал, у меня да. Есть даже, не настольная, но, так сказать, на полке стоит.
2: Да, ну, это вот великолепное произведение, по большому счету, потому что сама по себе идея, ребята, мы можем улучшить только при условии, если у нас будет отрицательная связь. И поэтому у меня часто бывает, когда наши работники, я в регионы приезжаю, тоже вот про качество рассказываю, про стратегию рассказываю. Они начинают, да, вот, да, мы согласны, у нас все качественное, мы вот это любим, вот у нас вот эти пельмени, ну вообще там, и какие-нибудь могут нецензурное выражение сказать. Мы начинаем разбор полетов. Мы часто выводим продукт, кстати, вот по жалобам людей. Часто ну, весь фидбэк мы передаем поставщику.
1: То есть для нас это... Ну или меняете поставщика, например, правильно?
2: Меняем часто.
1: Да. Если это не соответствует.
2: Кстати, вот я не сказал, я могу сказать вот, к вопросу вызовов. Это все там вопросы, Михаил, у тебя были про экспансию, про развитие. Я могу сказать, что самый большой вызов, это даже не экспансия, не развитие, не концепция, не люди. Самый большой вызов на сегодняшний день – это поставщики. Потому что поставщики, которые могут расти такими темпами, как растем мы, на таком масштабе и с аналогичной философией, на сегодняшний день, к сожалению, это большая редкость. Потому что вот я абсолютно уверен, что рядом с нами должны вырасти миллиардные по капитализации бизнеса. Весь вопрос, вот, готовы люди инвестировать и готовы ли люди работать по тем договоренностям, по тем принципам, по той философии, которую развиваем мы.
1: Это супер.
2: Вот, это вот большой вызов.
1: Супер. Это на самом деле очень важный момент, потому что я видел много раз, когда компании за счет своего роста создавали вокруг себя экосистему бизнесов, которые также росли вместе с ними, и на самом деле неплохо этот симбиоз работал, все друг на друге там как-то зарабатывали.
2: Причем у нас много уже на сегодняшний день таких позитивных кейсов, хотя я скажу, что и негативных кейсов, когда люди не выдерживают свои обязательства, когда люди, вот, пройдя с нами путь там год-два и попадая в ситуацию, когда на рынке их продукт становится в дефиците, начинают продавать его куда-то на страну, где более, так скажем, высокие цены, куда можно продать. Таких кейсов тоже очень много.
1: Вот если мы говорим про поставщиков, ну ты для всех такой раздражитель, правильно? Потому что, ну, в принципе, ну, тебя все вот так показывают пальцами, смотрите, вот не поставляйте ему товар, потому что он вас убивает, он продает вас там, не знаю, на 30% дешевле. Вот как с этим бороться? То есть ты фактически ищешь какой-то отдельный пул поставщиков, который наоборот как бы, ну, максимально фокусирован на тебя, или ты все-таки как-то комбинированно пытаешься и вот такую группу создать, но в том числе ты объясняешь и большим поставщикам, что ребята, давайте там работайте со мной, там как это происходит?
2: Мы есть, мы будем. И в любом случае нас можно рассматривать либо как вызов, либо как возможность. Соответственно, мы партнерские. Например, мы одни из немногих в России, кто на большой срок вперед выдает план отгрузки, беря на себя обязательство этот товар выбрать. Я могу сказать, что в ритейле, вот в российском, таких кейсов очень мало. Они есть, но их очень мало. То есть мы изначально рассказываем свою философию, мы изначально согласуем планы. Мы готовы, не то что готовы, мы всем показываем, сколько мы будем продавать через 3 года. Почему? Потому что мы понимаем, что тот объем бизнеса, который даже есть сейчас, он уже требует очень серьезных поставок товара. А через 3 года это будет вообще огромнейший бизнес. Это будет одна из крупнейших розничных сетей страны. И, соответственно, им надо уже, именно нашим партнерам, производителям уже сейчас строить заводы, фабрики. Поэтому мы даем 3-летние и 5-летние прогнозы, сколько будем продавать.
1: Это замечательные, кстати, слова. Мы или вызов, или возможность. И, естественно, кто-то этой возможностью воспользуется. Я думаю, что рано или поздно, я уверен, у тебя сейчас очередь уже, но я уверен, что внимание поставщиков к тебе будет только выше по мере роста твоего бизнеса. Нас смотрят часто, постоянно разные предприниматели со всех концов России. И у кого-то наверняка есть небольшой, маленький продовольственный магазин. Вот у меня был Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки». Я ему этот вопрос задавал, хочу тебе его задать. Как маленький продуктовый магазин может конкурировать с такими вот большими гигантами, с такими федеральными сетями?
2: Да очень, очень хорошо может конкурировать, он просто должен быть другой. То есть его ценностное предложение должно быть другим. Если мы продаем один вид сока, он должен продать другой. Причем вот мы очень любим открываться в таких вот импровизированных торговых центрах, когда рядом с тобой, там, я не знаю, мясная лавка, колбасный магазин, тот же «Вкус» или еще кто-то, тоже такие центры силы. И зачастую ты заходишь в магазин, куда-то ИП-предпринимателя, диву даешь. Вот он с одной части страны деликатесы такие привез, здесь такие привез. Ты даже мысль у тебя нет, что это можно вместе компилировать, а у него очередь стоит. Поэтому будут креативными, ничего не будут бояться, будут верить в свой успех, и будет все хорошо.
1: Мы поняли, что ты продукты в основном в Чижике покупаешь. А где еще?
2: Я люблю «Азбуку вкуса» и «Чижик».
1: «Азбука вкуса» и «Чижик».
2: Ну, готовая еда в «Азбуке вкуса», а, соответственно, все такое вот, что кладешь в холодильник, и все, что касается бытовой жизни, ты покупаешь «Чижик».
1: У тебя очень интересный набор образования, историческое, Вот я прочитал кандидат социологических наук, даже не знал. MBA, понятно. Как тебе образование, вот какие знания тебе особенно в бизнесе помогают?
2: Мне очень серьезный такой рывок в развитии дал MBA. Я просто получилось так, что я попал в практический бизнес, и в принципе он, ну, уже на достаточно высоком уровне он был в моем родном городе. У нас была сеть, рознично-оптовый бизнес.
1: Это в Орле, правильно?
2: Это в Орле, да. И уже такой бизнес мы построили там, ну, в те времена, 250 миллионов долларов в оборота, начало 2000-х. Это такой серьезный локальный бизнес. Вот. И я попал на западную программу MBA. И мне, конечно, это очень сильно там, сознание там, пробило. Начиная от того, что ты систематизируешь то, что 10 лет в полях изучал, заканчивая тем, что ты, у тебя уровень уверенности поднимается, у тебя, там, я не знаю, печатать на компьютере вслепую научился, пока учился. Да. До этого я компьютер на «ты», не на «ты», а даже не на «вы» с ним был. То есть для меня это вообще был тяжелый такой этап в жизни, который дал мне очень много.
1: Но это очень важно, потому что... Во-первых, важно, что для тебя MBA не ругательное слово, а что ты действительно веришь в образование.
2: Да, я верю, я сильно верю.
1: И какие, вот, ты считаешь, навыки сейчас очень важны в современном ритейле? На кого ты бы вообще посоветовал учиться тем, кто свое будущее хочет связать с ритейлом? Как человек, который 30 лет, то есть ты вообще так, вот, ну, чтобы было понятно моими глазами, ты один из людей, которые эту индустрию создавали. Какие навыки, какие знания пригодились бы?
2: В моем понимании, вот на данном этапе, причем это не только ритейл, мне кажется, а вообще бизнес, основные вещи – это такой вот социальный интеллект, это умение выстраивать отношения, умение общаться. Вот, потому что людей, которые хорошо разбираются в Excel, хорошо умеют программировать, достаточно много. А людей, которые могут выстроить их в команду, объединить их какой-то целью, да, и пролидировать поход к чему-то, так скажем, умному, доброму, вечному, таких намного меньше.
1: Я вижу вот огромный, на самом деле, фактор того, что у тебя предпринимательская культура, с одной стороны, а с другой стороны, execution, вот фактор заключается в некой такой внутренней дисциплине. Вот можешь поделиться какими-то полезными привычками, потому что вот часто вот эти полезные привычки – это следствие такой высокой внутренней дисциплины.
2: Полезные привычки. Я каждый день встаю в 6 утра. Я каждый день занимаюсь какой-то физкультурой. То есть,
1: каждый день в 6 утра?
2: Каждый
1: и день. Суббота, воскресенье?
2: Да.
1: Супер.
2: Ну, может, в 6.30, так. Допустим. Ну, у меня маленький ребенок, поэтому там кто раньше встанет, будильник или ребенок?
1: Или ребенок.
2: Вот. Обязательно каждый день физкультура. Там обязательно, ну, какое-то достаточно правильное питание. Вот спорт – это вообще вот must be. Правильное питание – тоже. Правильное проведение досуга. Допустим, вот у меня до рождения, так скажем, сейчас ребенок, у меня есть старшее поколение детей, сейчас маленькая дочь. Вот, соответственно, что такое был выходной день? Там обязательно раз в две недели я мог пойти там 20-30 километров по Москве с супругой или с друзьями, просто гулять целый день. Вот просто вот это вот ты идешь, наслаждаешься, как красиво там в Москве или в Подмосковье, и вроде как это еще и физкультура к тому же. Вот, однозначно надо читать. Однозначно надо работать над собой. То есть, ну, с этой точки зрения человек должен постоянно как-то эволюционировать. Словно я сейчас, и я 10 лет назад, два раза человек.
1: Дай, пожалуйста, какие-то от себя советы начинающим предпринимателям.
2: Я вот не люблю давать советы. Вот меня даже удручает, когда я где-то слышу вот 5 таких шагов, 7 таких, там, 12 каких-то этих секретов. Там.
1: Один.
2: Пахать. Да. Я все равно другого, ну, я не вижу, потому что оно может казаться, что кто-то стал миллиардером или построил какой-то супербизнес, и при этом он такой весь вот из себя, carefree, playboy, еще что-то, ну, в большинстве случаев это пахота.
1: Я с тобой согласен на 300%, потому что я видел, ну, много очень успешных историй, но я не знаю ни одной успешной истории, в которой основным ингредиентом не было бы много работать.
2: Да.
1: Да, супер. Слушай, ну спасибо тебе огромное. Во-первых, спасибо, что нашел время. Во-вторых, я точно знаю уже, как мы назовем этот выпуск. Это будет так, стартап от нуля до триллиона. Потому что, ну действительно, вы делаете абсолютно уникальный путь. Я очень верю, что вы до этой цели дойдете и пойдете дальше. Вот. И меня действительно тогда, вот несколько лет назад, вдохновило, когда я увидел вот вашу философию. Вот. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо. Очень приятно было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. – В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 14 июля 1896 года в Нижнем Новгороде случилось событие, с которого можно вести отчет российского автопрома. На всероссийской промышленной и художественной выставке публике показали первый русский автомобиль. Его создали Евгений Яковлев и Петр Фризе. Два инженера, которые не просто повторили зарубежный образец, а доработали его под наши дороги и климат. Машина весила всего 300 килограммов, разгонялась до 20 километров в час и могла проехать без дозаправки около 20 километров. Внешне она напоминала легкий конный экипаж, но без лошади. А внутри было по-настоящему современно. Электрическое зажигание, водяное охлаждение, два тормоза, ножной и ручной. На фоне других сенсаций выставки гиперполоидной башни Шухова, грузоотметчика Попова и даже первых киносеансов автомобиль не стал главной звездой. Император Николай II осмотрел его, но особо восторга не выразил. И все же именно эта скромная двухместная машина стала первым шагом к серийному производству автомобилей в России. 14 июля 1896 года. День, когда у России появился свой автомобиль.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти два тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать.

0: Ведь внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей не любят бывать одни. Однако, чтобы по-настоящему получать удовольствие от компании кого-то, в первую очередь нужно научиться получать удовольствие от уединения. В современном мире, полном непрекращающихся связей с другими людьми, мы забыли искусство уединения. Более того, мы привыкли ассоциировать его с одиночеством. Люди, часто бывающие одни, кажутся нам отщепенцами общества, грустными и одинокими. Однако уединение является более чем здоровым поведением. Позиционирование себя вне толпы в том или ином виде – это тот путь, которым проходят все успешные люди. В этом видео я расскажу о том, почему каждый человек должен проводить время наедине с самим собой как можно чаще. Одиночество перезагружает и успокаивает мозг. Все время за чем-то следя, что-то делая и с кем-то общаясь, мы не даем возможности нашему сознанию и мозгу сбросить напряжение, переварить поступившую информацию, упорядочить ее и заставить работать на себя. Будучи наедине с самим собой, вы даете возможность вашему мозгу очиститься от избытков ненужной информации и разобраться с важной. Это очищает ваше сознание, формирует картину мира и позволяет вам взглянуть на мир новыми глазами, словно его протерли тряпкой. Одиночество дает вам возможность познать себя и услышать внутренний голос. Находясь в компании друга или толпы, вы не способны его воспринимать. Он звучит, когда слушаешь только его. Этот голос открывает вашу сущность, дает понимание многих вещей, о которых вы даже не задумывались, ежедневно взаимодействуя с внешним миром. Уединение дает возможность думать глубже и повышает чувствительность. Для многих практика 10-дневного молчания и одиночества равноценна практике ходьбы по воде. Во время этой практики нельзя разговаривать, участвовать во взаимодействии с другими. Чтение также запрещено, как письмо и даже зрительный контакт с другими. Эта сумасшедшая на первый взгляд практика способна полностью переродить человека. Человек так много энергии тратит на взаимодействие с другими, что перестает обращать внимание на свой внутренний мир. В мире все стремится к равновесию, гомеостазу. Если человек лишается зрения, то у него улучшается слух или обоняние. Если вы прекращаете общаться с другими людьми на долгий период времени и полностью посвящаете время наблюдениям за миром и собой, очень скоро ваше восприятие перенастроится невероятным образом. Вы будете лучше слышать, видеть и ощущать намного больше. Все обретет кристальную чистоту и понятность. Разумеется, не все могут позволить себе изоляцию от общества в течение 10 дней, но это не беда. Даже 30 минут в день полного осознанного одиночества без социальных сетей и близких рядом значительно изменит ваше восприятие. Уединение решает ваши проблемы эффективно. Подумаем логически. Что если у вас возникла проблема, которую необходимо решить в течение дня? В каком случае вы примете более правильное и обдуманное решение? Первый вариант. Вы весь день носитесь по работе, магазинам и друзьям, параллельно обдумывая проблему, а вечером принимаете решение на основании этих мыслей. Второй вариант. Вы уединились на 2 часа в своей комнате, вдали от человеческих глаз, и в течение этих 2 часов вы во всех ракурсах обдумывали вопрос, который перед вами встал. Вы предусмотрели все возможные исходы событий, послушали голос сердца, обратились к уму и спокойно подошли к идеальному варианту. В каком случае ваше решение будет более эффективным? Вот именно, во втором. Так и работает уединение. Во время одиночества вы способны решить все те вопросы, которые нависали над вами в течение всей вашей жизни. Одиночество улучшит вашу социальную жизнь. Чем больше вы бываете наедине с собой, тем лучше понимаете себя. Тем больше внимания обращайте на собственные потребности, жизненные желания, цели и так далее. Чем больше у вас осознанности собственной жизни, тем легче вам подобрать нужное окружение. Окружение, которое будет соответствовать вашим жизненным приоритетам. Сложно быть в гармонии с окружающим миром, если не знаешь, в чем эта гармония должна выражаться. Память и нейрогенез. Ученые утверждают, что комбинация одиночества и прогулок на природе стимулирует область гипоталамуса вашего мозга, отвечающую за память в том числе. Процессы нейрогенеза – это рождение новых нейронов в мозге. Они намного эффективнее запускаются во время медитации или простого уединения. Это улучшает способность мозга перерабатывать информацию. Эффект эврики. Как мы рождаем гениальные идеи? Ежедневно мы впитываем миллионы терабайтов информации, и все это оседает в нашем сознании. В этой информации уже содержится потенциал для самых гениальных идей. Вопрос только в том, когда мозг сможет все это переработать. Эффект эврики – это осознание уже известного и как бы очевидного. Иными словами, озарение случается из уже имеющейся информации. Идея, попав к нам в сознание, пребывает в инкубационном состоянии до тех пор, пока наш мозг не доберется до ее осмысления. И когда это происходит, наступает мыслительное осознание этой идеи. То есть у вас уже есть множество полезных идей и гениальных решений. Просто все они ожидают своей очереди. Проводите больше времени в уединении, и вскоре ваш мир наполнится теми самыми невероятно простыми, но гениальными решениями. Эмоциональная очистка. Наш организм постоянно нуждается в очистке. Очищается наше физическое тело, наш ум путем избавления от ненужной информации и наши эмоции. Но что это за зверь такой, эмоциональная очистка? Эмоциональная очистка – это переживание прошлых событий, чтобы избавиться от негативных эмоциональных блоков. Переживание событий – это осознание обид, ссор, страхов и комплексов. Все эти беды тянутся из забитых куда-то глубоко переживаний. Достаньте их, осознайте и примите. Обычно такой ритуал сопровождается катарсисом, после чего проблема исчезает. Чаще бывайте одни, и этот процесс будет запущен автоматически. Теперь поговорим о том, где и как с пользой проводить время одному. Гуляйте на природе. Прогулки сами по себе очень полезны, а если не сопровождаются разговорами с другом или подругой, вообще могут стать полезной привычкой для психического и физиологического здоровья человека. Рисуйте. Рисование – это чистое творение. Стоит раз попробовать, и можно часами рисовать. Иногда есть смысл отправиться на природу и рисовать с натуры. Найдите себе одинокое хобби. Первое, что мне пришло на ум, это работа с землей. Посадка и ухаживание за цветами – это звучит очень умиротворенно. Гуляйте с питомцами. Животные вообще должны жить на природе, а не в доме. Вы сделаете большое одолжение и себе, и своему пушистому другу, если чаще будете с ним гулять. Медитация. С медитацией все ясно, это отдельная тема и, пожалуй, наиболее эффективна для всех вышеописанных эффектов. Просто ничего не делайте, ходите по комнате. Или сядьте. Словом, не имеет значения. Ваш мозг нуждается в разгрузке, а не деятельности. Найдите любое механическое постоянное действие и займите им себя.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд в Дагестане удовлетворил иск жителя Дербента, который является лицом из числа детей-сирот и участником специальной военной операции, а также обязал администрацию города предоставить ему благоустроенное жилое помещение по договору найма в неочередном порядке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Истец состоит на жилищном учете с 2018 года, но по достижению совершеннолетия жильем не обеспечен. Мэрия ссылается на очередь номер 210, нехватку финансирования и наличие 336 сирот на учете при ежегодном приобретении не более 13 квартир. Дербентский городской суд установил, что право сирот на жилье возникает с 18 лет и не может зависеть от очередности или бюджета, а в отношении ветерана боевых действий такая строчка недопустима. 4 населенных пункта Дагестана остаются без транспортного сообщения. Об этом сообщается в сводке Министерства транспорта Республики. Я напомню, что в результате ливня, которые обрушились на Дагестан еще 7-8 июля, были серьезно повреждены автомобильные дороги в горных районах Дагестана. Отрезанными от внешнего мира остались 99 сел тогда. К настоящему времени дорожные службы восстановили транспортное сообщение на 22 поврежденных участках автодорог. Работы сейчас продолжаются. Наша республика стала пилотным регионом проекта по цифровому продвижению туризма. Одним из решающих факторов при выборе республики стала активная работа по привлечению аттестованных гидов и экскурсоводов, внесенных в федеральный реестр к размещению собственных услуг на платформе Marketplace впечатлений. Отмечается, что благодаря участию в проекте туристические возможности региона получат дополнительную федеральную огласку. Сведения о знаковых достопримечательностях, маршрутах и экскурсионных программах Дагестана будут транслироваться на цифровых экранах медиахолдинга РУС более чем в 20 субъектах нашей страны. Наша школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родителям должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор. Однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. В нашей стране на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину 2026 года в таких ДТП произошли более 1500 раз. В этих авариях погибли 529 человек, рост составил 30%, еще 3000 получили травмы. Об этом сообщает Коммерсант. А российские пользователи жалуются на сбой в работе сервисов Google. Рост числа обращений начался уже с 9 утра. Чаще всего сообщалось о проблемах с доступом к сайту, поисковой системе на почте Gmail. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской области. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ.
1: Это день в истории.
2: 14 июля 1896 года в Нижнем Новгороде случилось событие, с которого можно вести отчет российского автопрома. На всероссийской промышленной и художественной выставке публике показали первый русский автомобиль. Его создали Евгений Яковлев и Петр Фризе. Два инженера, которые не просто повторили зарубежный образец, а доработали его под наши дороги и климат. Машина весила всего 300 килограммов, разгонялась до 20 километров в час и могла проехать без дозаправки около 20 километров. Внешне она напоминала легкий конный экипаж, но без лошади. А внутри было по-настоящему современно. Электрическое зажигание, водяное охлаждение, два тормоза, ножной и ручной. На фоне других сенсаций выставки, гиперполоидной башни Шухова, грузоотметчика Попова и даже первых киносеансов, автомобиль не стал главной звездой. Император Николай II осмотрел его, но особо восторга не выразил. И все же именно эта скромная двухместная машина стала первым шагом к серийному производству автомобилей в России. 14 июля 1896 года. День, когда у России появился свой автомобиль.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность, иногда даже за одну ночь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У мудрого учителя было три ученика. Однажды его спросили: «Что вы скажете о своем первом ученике?» Даже ученые восхищаются его разумом. А какие достоинства у второго? Храбрость его превосходит мужество знаменитых воинов. А третий ваш ученик? Его трудолюбие достойно восхищения. Услышав ответы учителя, спрашивающий удивился и задал еще один вопрос. Если первый так умен, второй так храбр, а третий так трудолюбив, чему же им еще учиться у вас? «Выслушай мой ответ», — сказал учитель. «Первый умен, но ленив, и он не знает, что ум не приносит счастья ленивцу. Второй храбр, но неблагоразумен и не знает, что храбрость без осторожности ведет к гибели. Третий трудолюбив, но завистлив, и не знает он, что радость не живет вместе с завистью».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Личный коуч.
1: Внедряя перемены постепенно. Все понимают необходимость перемен, но на повседневном уровне люди – существа привычки. Они болезненно реагируют на глобальные изменения, а это ведет к мятежу. Если вы новичок на вершинах власти или пока только пытаетесь ее добиться, продемонстрируйте уважение к старому способу ведения дел. Если перемены необходимы, придайте им вид небольшого улучшения прошлого. Казаться лучше других всегда опасно, но опаснее всего казаться человеком, не имеющим недостатков или слабостей. Зависть порождает молчаливых врагов. Лучше время от времени демонстрировать свои изъяны, признаваться в безобидных грехах. Это поможет защититься от зависти. Вы будете казаться приземленным и доступным. Запомните, совершенства могут достичь только боги и усопшие. Не позволяй победе вскружить тебе голову. Мгновение победы – это момент наибольшего риска. В разгар ликования вы можете зайти слишком далеко и нажить врагов больше, чем сможете одолеть. Не позволяйте успеху ударить вам в голову. Всегда продумывайте стратегию на несколько шагов вперед, но, достигнув цели, остановитесь. Сохраняй абстрактность формы и действия. Обретая конкретную форму, имея наглядные планы, вы открыты для нападения. Приспосабливайтесь к изменениям и будьте в постоянном движении. Примите тот факт, что ничего определенного не существует, равно, как и навсегда установленных законов. Лучший способ защититься – быть текучим и бесформенным, как вода. Не делайте ставку на стабильность и порядок, ведь перемены – это единственное, что постоянно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да? Они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность. Да? То есть вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух, потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие этот порог, так и не сдавший отчетность в срок.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо ли помогать детям 18-23 лет? Покупку квартиры, машины при имеющейся возможности или ограничиться образованием? Обязательно надо. Почему? Потому что другое дело, когда мы говорим квартира квартире рознь. Это может быть однушка, а может быть пятикомнатный пентхаус, да? То же самое с машиной и со всем остальным. Но супер важно обеспечить детей базовым доходом, который, в свою очередь, обеспечит им свободу выбора. Лучшее, что мы можем дать своим детям в старте карьеры, это свободу заниматься тем, чем они хотят. Для этого у них должно быть жилье, еда и должны быть закрыты их базовые потребности. И вот тогда у них появляется вот этот суперресурс. Называется он «2 года можно заниматься ерундой». Это важно, это круто. И это, кстати, то, что легло в основу моей собственной карьеры, потому что родители оставили меня с квартирой в центре Москвы. Ну, сами уехали, а я остался в этой квартире. Да, можно сказать, что это был мой первый бизнес-проект. Я сидел один в трехкомнатной квартире в центре Москвы и в какой-то момент понял, что это глупо. Я достал денег, сделал в этой квартире ремонт, сдал ее в аренду, сам переехал в квартиру попроще. И на разницу между большой и маленькой квартирой, собственно, жил. Можно сказать, что это мой был первый бизнес-проект, но на самом деле на выходе что получилось? Получилось, что у меня есть жилье, ну, та квартира, которую я снимаю, у меня есть базовый доход, и я действительно могу несколько лет ничего не зарабатывать. А я первые несколько лет в бизнесе не зарабатывал вот вообще ничего, вот вообще ни копейки. Ну, ладно, первые 3 или даже 4 года. И это суперресурс. И если мы можем нашим детям обеспечить этот вот суперопцию, ничего не делать, делать, что хочет, пару лет, это круто. И мы должны завидовать тем родителям и тем детям, которые это могут обеспечить. Ни в коем случае мы не говорим про пентхаусы, Феррари и прочее. Вот от этого, скорее всего, будут больше проблем. Потому что непонятно, чего достигать. То есть ребенок, конечно, должен быть в дискомфорте. Ему должно быть к чему-то стремиться. Если мы сразу купили пятикомнатную квартиру и подарили ему Феррари, у него не 2 года ничего не делал, у него 20 лет ничего не делал, в принципе, потому что все уже сделано. То есть понятно, что должен быть дискомфорт, но не должен быть голод. То есть человек не должен испытывать нужду и идти на работу, которую не хочет, потому что там платят какую-то базовую зарплату.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь, и когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан, но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Вы заняты поиском успеха везде, кроме одного места, где вы действительно можете его найти. Разве жизнь похожа на тщетную погоню за радугой? Одной из возможных причин этого может быть то, что вы не ищете успеха в нужном месте. Успех мы находим не в окружающей среде или обстоятельствах, с которыми сталкиваемся, а в самих себе. Простой факт состоит в том, что если вы успешны внутри, в своем уме, вы будете успешны и снаружи. Это может показаться слишком простой вещью, но это то, что мы часто забываем, когда давление жизни окружает и подавляет нас. Когда речь заходит о повседневном выборе, это обычно не приходит нам в голову. Ваш ум – это ваше самое большое достояние. Как и любой актив, он нуждается в постоянном наращивании и совершенствовании. Авраам Линкольн говорил, что он не слишком высокого мнения о человеке, который сегодня не мудрее, чем был вчера. Он осознал основную истину, что для достижения истинного успеха необходимо постоянное совершенствование. Знание – это мощный актив. Это делает разницу между жизнью в изобилии и жизнью в недостатке. Единственное различие между управляющим директором в компании и горничной в той же самой компании – это их знание. Доктор медицины знает то, чего не знает горничная, поэтому он зарабатывает в 100 раз больше, чем она. Именно то, что вы знаете, принесет вам успех, а незнание – это то, что приведет вас к неудаче. Почему же тогда некоторые понимают это так неправильно? Например, многие люди ищут продвижение по службе, не приобретая необходимых навыков и знаний, которые им необходимы для продвижения. Многие бизнесмены испытывают трудности, потому что у них просто нет времени изучать бухгалтерский учет, маркетинг и все остальное, что связано с ведением бизнеса. Это все равно, что пытаться управлять автомобилем, предварительно его не заправив. Вот правило, которое гарантирует вам успех и, возможно, сделает вас богатым. Инвестируйте 3% своего дохода обратно в себя. Отличный совет от Брайана Трейси. Инвестирование в себя может удвоить или утроить ваш доход. Это будет работать на вас, независимо от того, работаете ли вы или занимаетесь бизнесом. Очень хороший и реальный способ утроить ваши деньги – это инвестировать в себя. Нужно инвестировать в свои собственные идеи и свой собственный бизнес, но помимо этого вы должны также инвестировать в свой ум. Есть много способов инвестировать в себя. Один из способов – взять за привычку регулярно покупать книги. Не просто какие-то книги, конечно, но книги, которые бросят вам вызов, и благодаря которым вы можете чему-то научиться. Примерами могут служить биографии других успешных людей, книги по самосовершенствованию и профессиональные книги, такие как книги по бухгалтерскому учету или публичным выступлениям. Инвестирование вашего времени и денег в обучение таким вещам, как постановка целей, как управлять своим временем, как быть более уверенным и менее сомнительным, как быть лучшим оратором, как корректировать свое мышление, создавать новые привычки и подавлять плохие, как заботиться о своем здоровье, как сосредоточиться – все это может значительно улучшить ваши результаты в жизни. Однако в наши дни книги – не единственный способ получить знания. У нас есть видео, интернет, семинары, мастер-классы по различным предметам и даже программы наставничества и коучинга. Даже просмотр правильных фильмов может иногда научить вас одной или двум вещам. Суть в том, что вы сами определяете, как и чему вы учитесь, а также, как быстро вы учитесь. В реальном мире самообразование имеет гораздо большее значение, чем формальное образование. Формальное образование – это хорошо, но только как основа. Самое печальное, что многие застряли на уровне фундамента. Они не понимают, что для того, чтобы достроить здание, им нужно вложить деньги в какое-то самообразование. Поэтому не уподобляйтесь им, которые стремятся улучшить свою собственную жизнь, но не желают улучшить самих себя. Поэтому они остаются связанными. Мечтатели понимают, что нет лучшего способа улучшить свою жизнь, чем улучшить свой ум. Знание, таким образом, является мощным активом и тем активом, которого вы всегда должны стремиться улучшить и развить. Станьте зависимым от постоянного совершенствования и увеличения своих знаний последовательно и постоянно. Со временем вы неизбежно станете тем человеком, которым хотите быть. Тогда вам больше не придется гоняться за успехом. Успех будет следовать за вами. Ваш ум станет магнетизированным, чтобы привлечь успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, мне кажется, будет очень интересный выпуск. Потому что сегодня я позвал человека, который имеет огромный опыт в виде 30 лет преподавания, бизнес-тренерства. Это Булат Амирханов. Благодарю за присутствие здесь. И очень надеюсь, что мы сегодня дадим нашей аудитории такую пользу, которую они смогут практически внедрить, и их жизнь классно изменится и выйдет на новый уровень.
2: Я тоже надеюсь очень.
1: Аминь. Давайте начнем, наверное, с того, что вот хотелось бы задать вам такой вопрос. Что такое эго? Потому что, ну вот, я видел, у вас тренинг называется «Экстрим для эго». Вот, давайте начнем с этой истории. Что такое эго?
2: Эго – важная составляющая часть энергетического тела человека, и эго нам очень нужно. Эго дает нам амбиции.
1: Выживание.
2: И амбиции, да. Что такое вдохновляющая цель? Вот кто хочет стать крутым тренером во мне? Мое эго, мое тщеславие. Оно двигает, не дает, не позволяет сдаваться, пасовать перед трудностями. Падаю, снова встаю. Себе доказать, окружающим доказать. Эго, значит, наш двигатель. И в то же время эго – разрушитель наших отношений и наших команд. Потому что в командном взаимодействии как раз эгоизмы сталкиваются, летят искры. Ну, либо потом притирка происходит, либо посылаем друг друга, да? И вот очень важен навык, который, собственно говоря, мы и тренируем. Там, где нужны амбиции и целеустремленность, там мы эго проявляем. А там, где нам нужно найти определенный компромисс, мы эго двигаем. Отлавливаем и двигаем. Поэтому эго, как и любая другая черта человека, как, допустим, упрямство. А упрямство – это хорошо или плохо?
1: Да, это никак.
2: И хорошо, и где-то плохо. Поэтому эго – и помощник, и созидатель, и разрушитель.
1: Хорошо. А как за счет эго правильно его так выстроить, чтобы оно дало вот именно вот этот вот правильный рост, классный? Вот что нужно такого знать о себе, о своем эго, чтобы это, наоборот, как вот топливо такое шло, а не в минус себе? И как отлавливать моменты, где надо дать по тормозам?
2: Во-первых, не всегда обязательно давать по тормозам. Можно косячить. Мой главный учитель в этом деле, помню, перед тренингом сказал, если ты хочешь настоящий творческий процесс и трансформацию, позволь лажать и участникам, и главным образом себе лажать. Потому что если мы не позволим себе лажать, то не будет творчества, не будет риска.
1: Точно.
2: А нам же система внедряет страх ошибаться.
1: Да.
2: Шаг влево, шаг вправо, ошибку допустил, двойка, за двойку дома попал. Потому что система не заинтересована в огромном количестве лидеров и творческих личностей. Они не нужны. В том числе, я считаю, Казахстану не нужны 20 миллионов лидеров, согласитесь.
1: Да, окей. Можно тут я тоже от себя добавлю классный пример? На одном из обучений нам приводили классную идею, что просто представьте, если, допустим, менеджер по продажам, и ему сказать, если ты сейчас не сделаешь продажи, то наша компания развалится, все будет ужасно плохо, ты понимаешь, что ошибку невозможно допустить, то он как раз-таки зажмется, не сможет креативить и сделает действительно ошибку. А если ему сказать, ты профессионал своего дела, сыграй в эту игру и сделай продажи, как ты умеешь, то он пройдет расслабленно и реально это сделает. И вот это, наверное, как такой доказательный, понятный пример того, что действительно вот этот вот страх, сдерживающий нас от ошибки, он на самом деле реально и по итогу реализовывает этот страх, по сути.
2: Да, и надо понимать, что нам его навязывали специальным образом. И я ни в коем случае не осуждаю мировой уклад. Кто я такой, как я обычно говорю, я рыбка в аквариуме, чтобы обсуждать мировой уклад. Я констатирую факт,
1: да,
2: что традиционная система образования не готовит в большом количестве лидеров. Как раз вот лидер, он умеет, где надо эго проявить, где надо, может быть, тормознуть, но не всегда получается, потому что лидеру тоже надо рисковать.
1: Можно вопрос тогда? Вот я очень часто вижу и вот в комментариях по подкастам, и у себя в Инстаграме, что действительно люди боятся ошибаться.
2: Да.
1: А вот какие есть практические мысли, упражнения, которые позволяют снизить напряжение и начать действовать и ошибаться?
2: Элементарно, скажем так, отлавливать свои ошибки и за них приносить извинения. В отличие от того фильма «Слово пацана», да, извиняться, делать покаяние, просить прощения. Я косячил, косячу и буду косячить. Вот, допустим, мы с вами, Арман, начали взаимодействовать полчаса назад. Да. Да? И вот в этом разговоре я считаю, что был излишне конфронтивен, излишне эмоционален там и так далее, излишне критичен, такой закрыт. Сегодня весь день лежал на диване, отдыхал и так далее. Вот, и приношу извинения за лишнюю эмоциональность.
1: Все, супер.
2: Я все, тоже... я отловил, я позволяю себе косячить, позволяю, но я вовремя отлавливаю, признаю, двигаю эго для того, чтобы отношения становились теплее. И двигаемся дальше, да.
1: Давайте поговорим про боль. То есть эволюция через боль.
2: Насколько... Не только через боль,
1: вот,
2: но и
1: вот
2: через
1: это
2: боль,
1: и хотел
2: да.
1: понять. То есть, какие есть варианты? То есть, можно ли всегда эволюционировать, то есть выходить на новые уровни в жизни, да, там в деньгах, в каком-то личном состоянии, сознании и так далее, через такой только гармоничный вариант, если такие осознанные люди, или. Вот я знаю, что точно можно через проблемы ходить, да, то есть я там был, я это практикую, это точно. Вот. Бывает ли, либо вот так можно полностью пойти, либо так только, либо это как-то вот вместе, вот как?
2: Наверное, баланс. Я слышал, где-то читал про эксперименты над крысами. Взяли три группы крыс. Одним устроили лакшери условия, идеальные, комфортные. Другим устроили нормальные, хорошие условия, но периодически устраивали им жесть, умеренную жесть. И третья группа, где была тотальная жесть. Угу. Как вы думаете, какая группа была здоровее всего?
1: Вторая.
2: Вторая, да.
1: Умеренная
2: да.
1: жесть.
2: В лакшери, в кайфе они болели очень сильно, да, и деградировали. В общем, дело. Поэтому я не знаю гладких методик, если честно. Я даже на своих тренингах, у меня экстремальная методика.

0: Я чувствую к таким каким-то проблемам.
1: А параэго можем еще некоторый момент очень практически полезный.
0: О, можем.
1: Потому что вот если, например, среди наших слушателей есть люди визуалы и технари, я могу даже на примере показать, как это работает энергетически, когда ты не борешься. Призывают же бороться с эго, да?
0: Да.
1: Ломать эго?
0: Да.
1: Ни в коем случае. Вообще, я считаю, что личностное развитие, которое призывает бороться с минусами, это тупиковый путь, по которому пускают население, чтобы население было слабым во всем мире, так легче управлять. И, наверное, это правильно. Мы не боремся с эго, мы взаимодействуем с ним. Вот, допустим, представь себе, что это мое энергетическое тело.
0: Да.
1: И у эго есть свое почетное место.
0: Угу.
1: Сверху от Создателя каждому идет энергии в достатке.
0: Угу.
1: 24 на 7.
0: Угу.
1: Почему у большинства людей нехватка? У большинства нормальных людей эго слишком большое, занимает все энергетическое тело. Я, мне... Согласны с этим, нет?
0: Согласен.
1: Вот, и когда эго занимает все пространство, божественная энергия не проходит. А через, в том числе через покаяние, признание своих ошибок без чувства вины, мы двигаем эго, не ломаем, не боремся, а с уважением к нему двигаем эго на его почетное место.
0: О, круто, круто. То есть то, что когда мы проявляемся в этот мир на исходящем потоке, что-то отдаем в него, помогаем, где-то в моменте эго вот так вот контролируем, задвигаем, и в этот момент происходит вся магия, по сути.
1: Когда мы эго двигаем на место, да, энергия сразу же... вы даже, наверное, почувствовали... Когда я вас попросил прощения,
0: да.
1: Тут же энергия пошла.
0: Да.
1: Почувствовали же, да?
0: Да, почувствовал.
1: Это так работает. Я на самом деле вот плотно покаяние взял у... По-моему, его зовут Дмитрий Троцкий. Я в имени могу ошибаться. И вот он там вообще говорит, 30 человек с 30 людьми сделай покаяние в короткий срок, подробное, конкретное, за короткий срок. Незапланированный денежный приход почти гарантируется. Потому что, ну, а вы обращали внимание, что деньги на энергию идут?
0: Да.
1: Когда ты в тонусе, когда у тебя на душе бодряк, раз, денежные потоки к тебе. А когда ты выжатый, как лимон, деньги от тебя убегают.
0: Так, ну, раз уж мы туда ушли, да. Предлагаю зайти в тему энергии.
1: Давайте.
0: Очень такая интересная тема, то есть с точки зрения...
1: Бездонная.
0: Ну да, да, да, конечно. Угу. Но она такая, какая-то неосязаемая, такая, вот хочется тут какую-то понять, какие-то практические вещи, как это, собственно, ну, все это увеличить, это количество, да, энергии, скажем так.
1: Ключи к энергии.
0: Да.
1: Ключи к энергии. Самый элементарный и простой, ну, помимо двигать гордыню, быть на 100%. Опять-таки, у каждого есть персональный поток. Беда, трагикомедия, почему у людей не хватает энергии, бедолаги, потому что люди в основном живут как слепые котята, у каждого есть свой поток персональный, но они ходят вокруг да около, когда мы в потоке в своем, когда на 100%.
0: А что значит на 100%?
1: Настоящий. Вот, допустим, если я с вами сижу, я разговариваю, я сейчас не думаю о своей бухгалтерии.
0: Да.
1: Я не думаю о своей семье сейчас.
0: Да.
1: А нормальные люди на работе, он думает о детях.
0: Да.
1: Когда он с детьми общается,
0: он думает о
1: работе. Он думает о работе. Нормальные люди нигде тотально не присутствуют. На 100% это... Мыть посуду можно на 100%. Если ты будешь мыть посуду на 100%, будешь заряжаться.
0: Прикольно. То есть присутствие в настоящем моменте.
1: Да, просто слушать на 100%. А люди же не умеют слушать на 100%.
0: Да.
1: Обращали внимание?
0: Да, по глазам
1: Очень
0: видно.
1: Часто делают вид, занимаются имитацией. И они не виноваты. Знаете, почему люди, кстати, не слушают?
0: Почему?
1: Занимаются имитацией.
0: Почему?
1: Потому что мы живем в мире пустого базара. А нужно же быть вежливым.
0: Да.
1: Люди говорят в основном штампами, неинтересно, скучно, ну, начиная со многих преподов в школе, в институте. И люди обучаются не впускать этот мусор, но смотреть на тебя преданными глазами. Mm-hmm. Вот уже не слушать. Детей, большинство родителей часто детей на 100% не слушают.
0: Да.
1: Вот, понятно, что такое на 100%?
0: Да, да, да, да, да.
1: И это навык тренируется сложно, по миллиметру, по чуть-чуть.
0: Супер.
1: Это один из главных ключей.
0: Да. Окей, хорошо. Можно я тут тоже еще вкину один момент?
1: Да.
0: Вот то, что у меня сработало. Это выписать списком свои ключики энергии. То есть то, что вам вот просто на ровном месте вот включает энергию.

0: Это может быть, допустим, вот в моем случае всегда привожу этот пример, катание на самокате с музыкой в ушах. Я не знаю, вот я в этот момент абсолютно счастлив. Вот у меня что бы ни случилось, я беру самокат, еду, музыку слушаю, думаю, какой кайф. Вот классная есть штука, выпишите для себя списком то, что вас заряжает. Это может быть кофе по утрам, я не знаю, хоть что. Просто вот выпишите и каждый день делайте хоть что-то оттуда, из этого списка, для себя любимого.
1: В
0: Это очень
1: горы
0: важно.
1: вот люди ходят. Я
0: Да.
1: люблю в горы ходить или там на доске кататься, да. Но просто эти действия отключают голову.
0: Да.
1: У нас нет энергии, когда мы думаем.
0: 100%.
1: Потому что когда мы думаем, то есть бездействуем, мы думаем о прошлом в контексте допущенных ошибок, неиспользованных возможностей, гнобим себя за то, что биткоины не купили, там, ну и так далее. Либо над нами давляют страхи перед будущим. А
0: Тревожность.
1: когда я еду на самокате или иду в горы, или еду на доске с горы, я не думаю об этом, да? Действие, ну, потом ты едешь на самокате на 100%, наверное, же.
0: Да. Как остановить вот эту мыслительную жвачку, которую мы все жуем каждый день?
1: Только действие. Любое созидающее действие помогает, да. Не, ну медитации еще есть. Люди медитируют, да. Но я не специалист в этой области. Моя медитация – это прогулки на природе и в горы. Вот я в движении медитирую. А есть люди, которые обучают кучу всяких курсов.
0: Да. То есть
1: Да.
0: какое-то действие, оно растворяет мысли. Вот, допустим, да, простой пример, о чем-то переживаешь, пошел, взял, убрался в моменте. И раз
1: Да,
0: лучше
1: элементарное
0: стало.
1: действие, да, движуха,
0: Окей, супер,
1: да.
0: хорошо, окей. Что еще увеличивает энергию?
1: Смелые поступки. Это настоящий ветер в паруса, решительные поступки. Приходилось вам, Роман, часто слышать, надо бороть страхи, надо бороть страхи.
0: Да.
1: Это тоже непродуктивно. Страх – это источник энергии. Потому что, когда у меня есть страх, я могу смелость проявить, так? А если у
0: Да.
1: меня нет страха, у меня нет адреналина.
0: Да.
1: А я боюсь, я совершаю действие смелое, и у меня выделяется энергия.
0: О, прикольно.
1: Решительные поступки, но с оговорочкой. Я
0: Да.
1: пропагандирую решительность не всякую. Допустим,
0: Без
1: бандиты тоже очень
0: радикализма.
1: решительные. Или прыгнуть с 10-го этажа – это тоже смелость. Решительность, безопасная для здоровья,
0: Да, понятно.
1: экологичная, созидающая.
0: Ну, хочешь запустить проект, запусти его условно.
1: Но экологично,
0: Ну
1: опять-таки, да, потому что
0: да.
1: послать тоже решительность.
0: Да,
1: И
0: понятно.
1: она дает адреналина, но это разрушающее, да.
0: Выпишите, что для вас сейчас является вон тем смелым, храбрым поступком, который, совершив который, вы понимаете, что вас ждет новый уровень. Вот это прям классная мысль. Я хочу еще узнать, что еще дает энергию.
1: Безотлагательность. Давно уже модно в социальных сетях, я слышу, бороться с прокрастинацией, да?
0: Да.
1: Работать с прокрастинацией. Прокрастинация – это привычка откладывать все. Не надо работать с минусом, не надо работать с ленью, не надо работать со страхами. Надо тренировать плюс. В данном случае с одной минус прокрастинация, плюс безотлагательность. Мы же теряем энергию, когда даже мелкие дела откладываем.
0: Да.
1: А тренируем навык сразу делать.
0: То есть пришла мысль, идея, сделал.
1: Да,
0: Даже хоть
1: конечно.
0: что, даже если это микродействие будет.
1: К идеалу стремиться не нужно, потому что одна из дыр энергетических – это перфекционизм.
0: Да.
1: Перфекционисты – лютые вампирюги, как правило. Потому что все не идеально, я не идеальный, там, ты не идеальный.
0: Это вот про меня. А что с этим делать?
1: С одной стороны, опять, перфекционист в любом качественном специалисте, ему он нужен, во мне он тоже есть. Потому что я каждый тренинг рассматриваю как возможность сделаться еще чуть-чуть
0: Да, да,
1: качественнее.
0: да, да.
1: Но если отдать власть всю перфекционисту, труба, это будет не жизнь. Это ты будешь постоянно бежать за этим куском
0: Тенью.
1: сыра. Да, вот я достигну той вершины, тогда стану счастливым. Доберешься до этой вершины, дальше,
0: Это моя жизнь.
1: просрал жизнь, это называется, да? Значит, отлавливаем перфекциониста.
0: Так.
1: И позволяем, опять-таки, вы с Жексеном Васильевичем об этом говорили, ошибаться, косячить, быть несовершенным. Я иногда в Инстаграме ошибку допущу грамматическую и не исправляю ее в сторис там. Пусть все видят, что я безграмотный могу быть. Ничего
0: Супер.
1: страшного, да? Есть великие писатели, а есть корректоры. Это отдельная профессия, которые ошибки исправляют. Вот, отлавливать перфекциониста. Главная проблема перфекциониста, что он не готов радоваться жизни. А главный ключ к энергии – это радость, выбор радости. А безрадостность – это дыра энергетическая.
0: Вот я это закрываю свой перфекционизм благодарностью. Я, то есть, стараюсь
1: к
0: во
1: себе?
0: Всем. Нет, ну и к себе, и вообще в целом к миру, к Богу, что типа я благодарен за то, что вот у меня сейчас тут может быть несовершенный подкаст, но мы сдвинулись с того места, когда мы только начинали, допустим. Угу. И мне как бы не сильно верится в это до конца, но я себя так учу, короче, благодарить за это. А как лечится этот перфекционизм?
1: Значит, волшебной кнопки нет.
0: Ну да.
1: Самая большая ошибка, что мы все время ищем радикальный способ, там, кнопку волшебную. По чуть-чуть. Mm-hmm. По чуть-чуть.
0: Благодарность лечит?
1: Нет, благодарность, она всегда лечит.
0: Okay.
1: По любасу.
0: Да.
1: Благодарность, главное, не только за все плохое, но и за все, а не за все хорошее, но и за все плохое, в кавычках.
0: Mm-hmm.
1: Чем хуже, тем больше надо благодарить.
0: Об этом позже поговорим.
1: Ладно.
0: Я так на закладку вот, ставлю.
1: Про перфекционизм. По чуть-чуть. Отлавливать. Даже вот мы когда беседовали, я увидел в вас волнение. А вдруг что-то не так получится? Да и хрен с ним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания резиденции правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда «Россия» приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивают налог на доходы физических лиц. Сумма возврата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, исчисленным по ставке 6%. Так, при назначении выплаты специалисты учитывают материальное положение семьи. Средний душевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если вы много работаете, у вас много суеты, много задач, много дел, но при этом очень мало результатов, и вы мало чего-то добиваетесь в жизни, то у вас проблема со стратегией. Многие люди думают, что для того, чтобы получать много результатов, нужно больше двигаться, больше выполнять задач, больше работать и так далее. На самом деле, сами по себе беспорядочные хаотичные действия не приносят результат. Результат приносит именно целенаправленные, четко выверенные действия. А без стратегии этого невозможно достичь. Прежде всего, я хотел бы сказать, что любые ваши действия, не основанные на стратегии, это просто суета перед неудачей. Поэтому давайте разбираться, что же такое стратегия, и понимать, как она работает, и как вы можете применять ее в своей жизни. Многие думают, что стратегия — это просто планы, либо это какой-то технический термин, который применяется там в каких-то особых ситуациях, и для людей стратегия, слово «стратегия» воспринимается чересчур сложно, и они пытаются это как-то избегать. Но на самом деле стратегия — это планируемая линия наиболее эффективного поведения для достижения ваших целей за счет концентрации вашего внимания на том, что имеет наибольшую важность в долгосрочной перспективе. План – это, по сути, список дел, которые вы выполняете в определенном порядке. А стратегия – это линия поведения. Это не список дел, это линия поведения. Стратегия всегда преследует достижение вами долгосрочных целей. Она не направлена на достижение ваших краткосрочных целей. Вот это нужно тоже четко понимать. В то время как в планах вы очень часто ставите краткосрочные цели. За счет чего же достигается это? Это достигается за счет концентрации вашего внимания на самом главном, на самом важном. Что такое самое главное, самое важное? Смотрите, многие люди делают очень много действий и думают, что сами по себе действия приведут их к результату. На самом деле, сами по себе действия не приводят к результату, они просто увеличивают количество суеты и хаоса в вашей жизни. Вы просто попусту тратите свою энергию, бегая туда-сюда. Действия нужно делать только те, которые прямо влияют на достижение вами вашего результата. И такие действия называются точками приложения усилий. Так вот, стратегия – это, по сути, концентрация вашего внимания на точках приложения усилий, только на тех шагах, которые конкретно приведут вас к долгосрочным вашим целям и именно в долгосрочной перспективе. То есть стратегия – это не такая вещь, при которой вы раз-два шага сделали и получили немедленный результат. Как правило, стратегии дают долгосрочный результат. Очень важно выстраивать сначала стратегию, потому что если вы не выстраиваете стратегию, то вы как белка в колесе, вы каждый день боретесь с проблемами, которые прилетают вам ежедневно. А если вы работаете на основе стратегии, то вам просто перестают прилетать ежедневные проблемы. И вы занимаетесь более долгосрочными целями и делаете это не спеша и вдумчиво.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну вот если у вас, я не знаю, какие цифры вы раскрываете, расскажи нам пару цифр каких-нибудь относительно. По выручке, я понял, что около 16 миллиардов в этом году будет. Какие цифры вы еще можете...
2: По оборотам разброс очень большой. Там по фудкортам есть точки, которые на 2 миллиона работают, а есть, которые на 10. Ага. Вот. А по ресторанам есть тоже там на 4, на 5, есть на 10, есть в Питере ресторан, который 19 наторговал. Угу. Но тут нельзя полагаться на самый низкий оборот, на самый высокий. То есть сеть, она на то и сеть, чтобы в целом бренд покрывал какую-то территорию. Mm-hmm. И неважно, на 3 миллиона точка торгует или на 15.
1: Важно,
2: если она торгует на 15, а аренда, не знаю, 7, то она работает в убыток. А если она торгует на 3, а аренда 200 тысяч, она прибыльная. Mm-hmm. Поэтому здесь вот те самые 2-3% прибыли, они все равно формируются общим вкладом каждой точки. Mm-hmm. И нельзя брать только хорошие точки. Но как и нельзя брать только плохие, тогда бизнес утонет.
1: А какая общая ебеда по всей сети?
2: Вот я, к сожалению, в это не лезу. В смысле не лезу, не знаю. Ну, я понимаю, что такое ебеда, но я даже не знаю, как правильно считать. Мы же не выходим на открытый рынок.
1: Ничего себе, интересно. То есть внутри бизнеса вы не ведете такие...
2: Не, мы ведем. Просто ебеда – это показатель, который нужен исключительно для вот этих финансовых операций, для размещения на бирже, для продажи.
1: А какой показатель вы
2: считаете? А мне вот для управления бизнесом он вообще не нужен.
1: Читай.
2: Ну, просто ежемесячную прибыль.
1: Ты можешь рассказать какие-то... Может, не в деньгах, в процентах.
2: Нет, ну я могу сказать, например, про окупаемость. Но опять, это средняя температура по больнице не имеет смысла. То есть есть рестораны, которые могут окупиться за 1.5-2 года, а есть рестораны, которые 4 года окупаются, даже, может, 4.5. И, к сожалению, это вот как, возвращаясь к бизнес-плану, бизнес-план на каждый ресторан, вернее, плановый оборот, как мы хотим, он есть всегда. Угу. Но если оборот не 200 тысяч в день, а 170, то это будет... там 4 года окупаемости, а если 220, то вообще год.
1: Но все равно общий пит в данном случае, хоть он и приравнится к ритейлу, он гораздо более рентабельный. Если мы берем ритейл, то ритейл в среднем там 2-3% получается.
2: А общепит надо делить. Вот просто сетевой общепит, это на самом деле не
1: общепит. Ну, конкретно на вашем примере.
2: Ну, там такие же глобальные расходы, как вот у Вкусвилла. То есть офис, маркетинг, реклама, персонал, кадры, бухгалтерия, финансы, техдепартамент – это такая мощная надстройка, которая обеспечивает качественную работу, качественный вид точек, и она резко прибыль снижает. То есть если условно убрать офис, то прибыль она зашкаливает, окупалась бы за полгода все. Но без офиса такая сеть существовать не может.
1: У вас порядка 5000 человек в общем работает, а сколько в головном офисе работает?
2: Ну, в Москве человек 200, мне кажется, и в Питере 200.
1: А, у вас ничего себе, а почему у вас офис так разбросан по двум городам?
2: Нет, так это же как, это бухгалтерия, та же самая, техдепартамент, маркетинг, реклама. Это же очень много текущей деятельности.
1: Ну, то есть мы имею в виду, почему разделены на два офиса Москва-Питер?
2: А такая это же естественно. У нас офисы в Краснодаре есть, он тоже отдельно.
1: А так как вы следите за, на местности условно, да?
2: Да,
1: за
2: да. Тем, то есть, естественно, в Краснодаре не решают, какую начинку вводить. Ага. И в Петербург мы тоже начинки присылаем. Но управление, там, допустим, локально. В Петербурге, где открываться, как открываться, кого принимать, как рекламу где вешать, но это невозможно и не нужно решать из Москвы.
1: Угу. Я слышал, что, по крайней мере, до пандемии это было, что за... все то время вы закрыли чуть ли не только одну точку. Вот.
2: Потом... Ну, сами мы практически вообще не закрывали. То есть, если мы закрывали, то это по причине того, что арендодатель... там просто переставал сдавать в аренду, или шла реконструкция какого-то квартала. И
1: ну, понятно, такие, причем, когда не было возможности оставить. Угу. А с точки зрения вот пандемии потом началась, после пандемии что-то изменилось, где вам пришлось закрыться?
2: Не, после пандемии как раз наоборот, у нас вот в Москве самое мощное развитие началось. То есть вот мы в этом году уже около, наверное, 8 ресторанов открыли.
1: Угу. Полноценных вот таких.
2: Да, именно больших таких, которые мы так много именно ресторанов никогда не открывали. Угу. Ну, вообще вот сегмент, вернее, вернее, направление ресторанов с классным дизайном, классной мебелью мы начали в 2017 году. Угу. То есть где-то вот с 2014 по 2017 год был промежуточный дизайн, вот он здесь на Чистых прудах, там кирпичики, такая хипстерская тема, мы чуть-чуть в нее окунулись и поняли, что это такой фейк, и что это такой калиф на час, что это долго не просуществует. И слава богу, потому что вот сейчас, допустим, ресторан, который выглядит по-хипстерски, он вообще как-то нелепо воспринимается. То есть угу. уже это ушла тема, надо... Так, поинтереснее выглядеть, поярче.
1: Понял. Ты очень много говоришь и про бренд. Вот, да, mm-hmm. и сейчас даже, когда мы говорили про сеть, про бренд, ты несколько раз прям упоминал это слово. Что такое бренд для тебя? Что ты закладываешь в это понятие вообще?
2: Ну, тут вот как бы грустная история для компаний, у которых бренд не сильный. Ну, то есть, к сожалению, разочарую, но бороться с компанией, у которой есть бренд, нереально тяжело. Это любой, вообще любой сферы касается. То есть, где только ты вот пишешь название бренда на чем-то, и оно сразу золотым становится. Угу. Ну, там, не знаю, Google, Mercedes, что угодно, там, Uniqlo какой-нибудь. То есть, им прощают ошибки, они могут... Ну, в принципе, они их особо и не совершают, конечно, и работают качественно и хорошо, но бренд обеспечивает... Вообще, вот если строить бизнес, то, на мой взгляд, особенно большой. Вот если это домашняя какая-то выпечка там в своем квартале, бренд не нужен. Ну, просто ты знаешь, твои сотрудники знают всех местных покупателей, mm-hmm. дружат, общаются, или барчик какой-то местный. А если ты имеешь амбиции строить большую сеть, то самое важное – это выстраивать бренд. И это приводит к чему? Вот мы открываемся в каком-то маленьком городе, даже я название не знал, что такой город есть там в Подмосковье. Мы открываемся, а там в первый день 5 миллионов, в первый месяц 5 миллионов выручка.
1: Угу. То есть просто то, что такой бренд для тебя – это магнит вот этот, да?
2: Да, это вообще, мне кажется, всегда так и для всех. То есть это развитие бренда, известность бренда, она обеспечивает хорошие продажи. Ну, естественно, это же известность, она должна быть с положительным, ну, репутация должна быть хорошая, что там качественно, вкусно, ну, тебе понравится, вот так вот.
1: А каким образом... развивать этот бренд. То есть, как бы у меня почему-то в голове, ну, какая история, что, ну, если мы берем, по крайней мере, общепит, да, или мы берем, допустим, ритейл, то как это начинается? Что ты начинаешь открываться постепенно за счет того, что твоих точек становится больше.
2: Можно взять начинают... для примера точки, которые тонули. Тогда будет понятно, что там не состоялось. Вот с бара, например, сеть была.
1: Ой, я помню с бара прекрасно.
2: Ну,
1: во вот, всех,
2: по сути, этим... как будто бы бренд был, а потом как будто
1: а что,
2: не
1: вот,
2: стало.
1: Например, и почему ее не стало?
2: Ну, на мой взгляд, именно причина...
1: Мне кажется, пицца
2: в качестве...
1: была невкусная просто.
2: Да.
1: Ну, реально, я вспоминаю, что там отвратительная пицца была всегда.
2: Ну, вот есть... классная штука, такая теория ограничений Голдратта. То есть ты выстраиваешь, пишешь все задачи, которые стоят перед компанией, mm-hmm. а потом находишь самую важную, которая определит успех на сегодня. Главное — ограничение в развитии. И вот ограничение вообще даже уже оказалось в существовании бренда с бара было качество. Я просто никогда не забуду, там вот этот вот овощи какие-то были, или овощной салат, или овощи такие на пару, но это просто были как вот для свиней. То есть они просто закупщики закупали помидоры, огурцы, там, картошка, свекла. Имеют они вкус или не имеют, их вообще не волновало. Mm-hmm. То есть оно вот красное, желтое, белое, вот отварное лежит, нарезано кубиками, все, это салат. А то, что вкуса нет, вот. Поэтому бренд тут, конечно, не поможет.
1: Очень, то есть как, для меня какое восприятие, что когда есть большая компания, у нее есть огромный бюджет, и она начинает заливать телек, она начинает заливать билборды, то есть они выкупают всю рекламу, и у тебя, по сути, как Макдональдс, который видишь просто везде, куда ты вот сейчас выходишь на улицу, голову поворачиваешь, 100 метров идешь, где-то 100% будет реклама Макдональдса. Mm-hmm. И у тебя за счет этих картинок, за счет этих образов, вот этого желтой буквы М, у тебя выстраиваются образы, да, в голове какой-то определенный такой портрет этой компании. Mm-hmm. И дальше ты уже четко знаешь, там, я не знаю, спроси меня три слова, которые у меня ассоциируются с Макдональдсом, быстро, дешево, вкусно, mm-hmm. да, то есть я не скажу там качество, не скажу там здорово, я скажу быстро, дешево, вкусно, mm-hmm. как бы сейчас они вот еще, например, в Америке, они туда здоровье пытаются, у них даже логотипы есть зеленые.
2: Да. Они пытаются вернуться.
1: Да, пытаются вернуться в другую область, и они как бы формируют опять же, вот, mm-hmm. но... Это, опять же, на этапе огромной компании, по-моему, я от тебя ровно слышал цифру, что Макдональдс чуть ли не 3 миллиарда,
2: да, 3 миллиарда
1: в рекламу.
2: Был такой рекламный.
1: Да-да-да, в год тратят в России только, да, на рекламу.
2: Ну, в этом смысле с брендами тяжело соревноваться, потому что мы даже когда-то делали тоже телерекламу один раз, и там был забавный эпизод. У нас вообще ролик, полностью съемка ролика вместе с артистами и с обработкой была стоимость меньше, чем стоимость музыки для одного из роликов Макдональдс. Только права на музыку были больше. То есть по умолчанию у великих брендов будет более классный сценарий, лучшие актеры, лучшая музыка, лучше съемка, то есть все будет лучше. И в этом смысле, конечно, тяжело с ними
1: бороться. А как вот тогда, ну смотри, вы же тоже начинали когда-то, когда у вас не было таких денег, каким образом вы пришли к тому, что бренд все-таки устоялся, что вот теперь, ну как бы, я не знаю, вы там далеко не во всех городах как бы, да, есть, но те, кто вот живут там в Москве...
2: Ну, Москва и Питер, мы,
1: да,
2: и Краснодар.
1: Да, я думаю, что как бы те люди, кто в Москве, те, кто в Питере, точно знают, что такое Теремок, вы есть на главных улицах, вы есть во всех торговых центрах там и так далее. Вот в какой момент происходит вот это изменение, что ты из небольшого, неизвестного никому... бизнесочка, превращаешься в бренд.
2: Ну вот, когда начинался Теремок, я все-таки понимал, что эти вот маленькие уличные киоски, и в Петербурге то же самое, мой вот партнер в Петербурге Виталий, мы с ним понимали, что если ты ставишь в центре города, на хороших местах, то там ходят сотни тысяч людей, миллионы вообще. И ты просто получаешь бесплатную рекламу. Потому что вот какая разница, висит какой-то там сити-формат, и там написано «Теремок», «Блины». Или вот стоит живой киоск «Теремок», ты подходишь, там же эти блины вживую еще видишь. То есть вот здесь очень важно, чтобы сами точки сбыта были классные. То есть для этого не обязательно реклама. Если продукт хороший, цена удовлетворяет, то наличие хорошо размещенных точек, ну, хорошие локации, они твой бренд будут развивать. И, в принципе, это и был наш путь. Ну, и второе, ну, мы не то, что на это ставку делали, но, тем не менее, это работало. Когда одному человеку понравилось, он там рассказал второму, пошли вместе пообедаем. Так это и работает. То есть без рекламы, на самом деле, можно. Просто реклама, она еще гвоздем в мозг забивает твой бренд. Но это когда ты можешь эту рекламу себе позволить. Когда не можешь, не обязательно, можно и так работать.
1: Ну, то есть, по сути, наверное, то, вот, что какой вывод я делаю, слушаю тебя, что первое, это продукт, да, то есть в зависимости,
2: да,
1: от того,
2: без
1: что...
2: Да, продукта бессмысленно продукт. Вообще бизнес вести.
1: Второе, это как бы обрамление этого продукта, да, то есть чтобы человек, как бы восприятие у него визуальное, там, эстетическое было и так далее. И третье...
2: Чтобы уместно было, то есть нельзя дорогой товар в дешевом магазине продавать.
1: Ну да, да, да, да, то есть вот эта упаковка, в любом случае, то, как это выглядит, то, как это ассоциируется, то, как у тебя в голове это укладывается. И третье, вот то, что, наверное, я бы для себя подметил, из такие нотки я вытаскиваю тебя, это какие-то некие якоря, потому что вот, например, то, что ты говоришь, киоск, красивый. Это такой якорь, да? То есть ты идешь, видишь домик, о, теремок. То есть бац, у тебя сразу, например, в голове. Или там еще. То есть вот какие-то такие маленькие нюансы, да, которые, которые тебя цепляют. У кого-то это, например, сейчас там в интернете, я не знаю, ведение социальных сетей. У кого-то еще что-то.
2: Я бы еще все-таки добавил важную вещь. Вот тоже сегодня была дискуссия с одним, с одной начинающей компанией, которая делает игрушки. И мы говорили, вот они запускают бренд. Мы говорим, ну, ребята, а бренд-то еще не запущен, его как бы нет пока, то есть мы его должны выстраивать. И вот подключиться на старте мы не очень хотим. Мы хотим выйти тогда, когда продукт состоялся. А вот состоится он или нет, зависит не от того, что вы хотите это сделать, а от того, сможете вы это сделать или нет. Я на самом деле себе, к себе тоже так строго относился, то есть я так говорил, вот он бизнес-план, идея просто 5 с плюсом, идея, это не я хороший написал бизнес-план, идея бизнеса 5 с плюсом, а реализовать я ее могу на тройку. Поэтому от меня зависит, состоится это или нет. То есть надо соответствовать этой идее. И здесь, если ты... Я так сказал. Вот как вы думаете, вот работает плохой ресторан. Ну вот вы пришли, поели, вам не понравилось, вы никогда туда не придете. И другие также думают. Вот его владельцы, они... открывали ресторан, где будет невкусно, или где будет цена не соответствует качеству, или где будет ужасный интерьер, вот все же скажут, не, мы хотели, чтобы вкусно было, но не получилось. Так вот, чтобы получилось, нужен профессионализм, и вот нужен тот самый объективный характер осмысления того, что ты делаешь. То есть не просто на эмоциях, о, что-то где-то я видел, там надо зелененькое, или вот надо там какую-то редкую начинку там запустить, слышал, что что-то где-то. А на самом деле профессионал, он так рассуждает, что вот эта вот редкая начинка, она редкая, но ее никто не ест. Ну, то есть мы ее сделаем, а ее брать не будут. А вот такой цвет стен тоже делать не надо, потому что это дичь там и так далее. То есть если не хватает профессионализма, просто вот на желании у меня все получится, я такой буду сейчас думать, стараться. То есть нужно постоянно, ну, слова такие есть, там, насмотренность, на, наслушанность там и так далее. То есть если ты регулярно ходишь и практикуешь даже свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах, то ты понимаешь там, что вкусно по-настоящему, что невкусно. И тогда ты и свой бизнес можешь развивать.
1: Ну да, мне кажется, что особенно, кстати, в современном мире вот эта насмотренность, она вообще играет важнейшую роль. Почему? Потому что, ну, объективно, если там 30 лет назад ты мог просто, как говорится, бросить палку в землю, она прорастала, да, там, в дерево, то сегодня за счет как раз вот этой гигантской конкуренции, если ты не создаешь что-то хотя бы в чем-то лучше, чем создают остальные, то как бы нет дефицита, вот, короче, вот, говоря, смотрите, ты должен приходить к качеству.
2: Не у людей, которые рождают в кавычках гениальные идеи, у них нет почвы под ногами. То есть они просто в воздухе рождают. И я вот, когда я и мой зам, мы иногда встречаемся вот с такими людьми, вот мы не можем с ними на равных дискуссию вести. Мы им говорим про какие-то там примеры из жизни с другими брендами, а они не то что этих примеров, они даже брендов этих не знают. А если они не знают этих всех брендов и то, кто как работал, какие есть случаи, кейсы из жизни, да, они тогда просто начинают фантазировать отсебятину. А отсебятина, она, это и будет вот то, что Платон сказал. Работой достигается навык, а не случайностью. Вот. Сидел, придумал, это не работает. То есть я всегда, как бы, там, со школьных даже лет, я, блин, штудировал всякие там аргументы и факты. Я собирал, я там со школы знал там какие-то транснациональные компании американские, Lockheed Martin там и прочие. Не знаю, нафига мне это нужно было, но я все это впитывал, и у меня все это откладывается. Я понимаю, кто как развивается. И потом, когда ты садишься писать бизнес-план, а он у тебя и рождается, потому что ты уже очень много на эту тему прочитал. А если ты ничего не читал и только пил пиво, ну, тогда, извини, такой и план будет.
1: Ну да, вот это про, кстати, ожидание реальности, и про знания, вот про то, что ты говоришь, да, с людьми на разных языках. Это сейчас я с товарищем разговаривал недавно, они там запускают какой-то сервис, а я там много лет своей жизни занимался там SaaS-решением и так далее. Говорит, вот мы тут сейчас закупили рекламу, мы там с нее получим охват там 160 тысяч, это у нас будет 16 тысяч пользователей. Я ему говорю, погоди, 160 тысяч охват, 16 тысяч пользователей? Я говорю, у тебя откуда цифры такие интересные? Он говорит, ну как, ну мы предположили, вот, я говорю, ребят, вам бы цифры проверить, а то ваш весь бизнес-план пойдет не к черту, потому что эти данные не мэчатся просто с
2: Это и неопытность какая-то. Ну, в этом смысле хорошо где-то повариться в каком-то бизнесе, узнать реалии этого бизнеса.
1: И вот, а здесь, знаешь, какой у меня такой вопрос возникает? Это со временем как раз, когда занимаешься долго чем-то, когда как раз, да и вообще это в жизни во всем, когда ты обрастаешь опытом, знаниями, удачами, неудачами, ты становишься скептиком в какой-то мере. Знаешь,
2: да,
1: это прям очень четко заметно. Есть предприниматели, классно, когда предприниматели успешные, например, и они скептики, но такие, знаешь, здравые скептики. А вот те, у кого, например, не получилось, они просто все обольют дерьмом, у них они, все не то, все не так, то есть вот этого скептицизма очень много. И как вот здесь вот балансировать? Как где-то, знаешь, не прижимать вот эти крылья себе, короче, не обрывать?
2: Не, ну про это там хорошо тот же Тёма Лебедев написал, там он и про музыку, и про одежду, и про все сказал, что вот меня удивляют люди, которые слушают только там рок там 70-х, например.
1: Да.
2: То есть мне, говорит, вообще плевать, я и рок 70-х, и рэп 2023 года тоже могу слушать. Вот, и я когда там почувствовал, что я чуть-чуть становлюсь таким закостенелым в мышлении, я даже начал с того, что вообще сменил вообще свой облик, то есть одежду. То есть у меня там джинсы были, какие-то рубашки, жилетки какие-то. Ну, в смысле, не классические, такие casual. Но я, короче, все выкинул, у меня сейчас ноль джинс дома и, ну, ноль рубашек вообще. То есть я... Был даже такой период экспериментов, когда я вообще там на флаконе какую-то дичайшую одежду, кривую какую-то покупал, из Нью-Йорка привозил.
1: Нейронные тоже связи новые
2: рубашка
1: создать, да?
2: Там, да. Тут одна рука в желтый, тут в клеточку черный, а тут вообще какие-то цепи висят. Короче, ну, мне надо было так именно взбодриться для того, чтобы раскрепостить мышление. То есть я не хотел... Ну, я даже в этом... ну, я как бы понимал, что оно не может быть как вот дешевый товар... дорогой товар в дешевом магазине, так и это. У тебя не может быть открытого мышления, если ты не можешь даже принять реальность современную. Там, моду, одежду, музыку, не знаю, стиль какой-то. Вот, поэтому даже начинать надо с себя. И, ну, и в целом осознавать. Главное осознавать, что ты сейчас пытаешься давить своим опытом. что, естественно, у человека опытного всегда, это не получится, вот такой пример был, у них ничего не вышло. Uh-huh. Я про это, кстати, тоже хотел добавить, что на самом деле творческие эксперименты, это очень классно. И если ты, например, сам с трудом их рождаешь, ради бога, я, например, вот в переговорах не очень люблю торговаться, да, uh-huh. и если какие-то переговоры идут, я просто сижу и молчу тупо. А рядом сидит человек, который умеет торговаться. Я просто сижу и типа поддакиваю, что еще даже усугубляет, сказать, проблему для тех, с кем мы торгуемся. Потому что если я начну торговаться, то я сразу там на все соглашусь. Угу. Вот. Поэтому я, если ты сам что-то не можешь сделать, дай это сделать другим. Вот, то есть тот же самый там креатив какой-то, реклама. Ну, опять, тут, когда бизнес малый, к сожалению, ты не можешь просто позволить таких людей привлечь.
1: Но когда бизнес малый, ты не можешь себе позволить быть закостенелым, ты должен очень быстро и гибко подо все подстраиваться. Кстати, про одежду классный пример. Mm-hmm. Я смотрел один подкаст с Гаем Ричи, Гай Ричи, он все время ходит в костюме тройки, в рубашке, при галстуке и так далее. И Джо Роган его спрашивал, типа, как вообще так происходит. И он там невероятно крутой, я не смогу ее воспроизвести, но там идея такая, что он говорит, вот представь, большинство людей как относятся к костюму, да, что неудобно там, как-то там некомфортно себя чувствуешь. А я, говорит, каждый утро просыпаюсь, открываю, как бы застегиваю костюм, и я как бы чувствую внутри вот эту вот такую статность, я чувствую себя уверенно, я нравлюсь себе в этом. И он говорит, я в какой-то момент принял для себя решение, что я буду ходить всегда в костюме, потому что это подчеркивает вот там какие-то мои внутренние опоры.
2: А у него, может, наоборот, потому что вот в его среде творческой там наоборот все вот такие расхлябанные ходили.
1: Я больше даже не про одежду, я про то, что внешний облик, он очень создает внутренний мир во многом, да, что исходя из запроса, вот, например, как ты сказал, что запрос на творчество, на креативность, снять закостенелость, да, хоп, там, по-моему, наоборот, человек хочет какой-то устойчивости, да, какой-то внутреннего такого вот баланса, он бац, чик, под галстучек.
2: У нас была классно. Такая, ну, немножко неформальная встреча с Собяниным, но 5 лет назад он пригласил рестораторов, ну, таких вот московских, крупнейших, там Новиков был и прочее. И, ну, там все по-разному пришли, но я пришел, у меня это такая вот курточка была, Филипп Ляйн, футболка, тут какие-то львы нарисованы, черная с белыми такими этими. У меня фото есть там, ну, селфи такое. Ну, Сергей Семенович такой, галстуки, ну, он государственный деятель, и я в этой футболочке. Вот. То есть, ну, для меня это важно было, что я не формальный. Угу. Вот. И тогда будет и неформальное мышление.
1: Классно. Давай вернемся чуть назад по поводу бренда. Вот такой совет хочется какой-то услышать, может, не совет, просто размышления для небольших компаний. Вот смотри, сейчас у нас происходит такое разделение вообще мира и бизнеса в том числе, что есть гиганты. И вот мы вот с товарищем, с партнером недавно обсуждали, что если там 10 лет назад, ну ладно, не 10 уже, 7 лет назад, ты мог создать какой-нибудь сайт, взять какие-нибудь там джинсы, футболки, запустить кружки, неважно, на своем сайте, то и, соответственно, там SEO, Директ, контекстная реклама, таргет и все, полетел продавать. Сегодня ты со своим сайтом в лучшем случае где-нибудь там на второй странице будешь, потому что есть Озон, Wildberries там и так далее, которые полностью запланили. И они, по сути, забирают львиную долю рынка, и ты, хоть ты вот уделайся, у них денег настолько больше, что они будут всегда выкупать.
2: Ну, куда-то бесполезно идти.
1: Вот, смотри, и как раз то же самое, например, про общепит, что когда мы знаем, что ты приходишь, допустим, даже там, я не знаю, на Патрике, и ты понимаешь, есть там, я не знаю, рестораны Новикова, Аганезова, там, я не знаю, Пинске, там, Lucky Group, и ты как бы, и открывается кто-то, что-то, какой-то момент, ты такой думаешь...
2: Ну... Не, ну там и открываться не нужно, но если мы говорим про общепит, то... Ну,
1: даже да, сейчас... в чем вопрос? Да, вопрос в чем. Вот кто-то открывается рядом с вами, кто-то ноунейм, и вот рядом есть теремок. И человек такой стоит, он приходит, у него два заведения. Есть кто-то и есть теремок. Он такой... В теремок.
2: Да,
1: и получается, конкуренция для вот этого небольшого бизнеса, она колоссальная. Вот что делает таким брендом? Я понимаю, что у тебя интерес, конечно, свою компанию развивать, но тем не менее, что делает таким небольшим компаниям, небольшим брендом?
2: Ну, давай вот, знаешь, кого возьмем? Вот есть Franklin's Burger, такая концепция в Москве.
1: Что-то я видел, но не пробовал.
2: Ну, просто если теремок и Макдональдс, или теремок и, например, там какая-нибудь азиатская кухня,
1: ну, да, это
2: там все-таки еще может сказать, что да, сегодня блины не хочу, там поем. Так, это нормально. Давай, а вот Макдональдс и Franklin's Burger такой идеальный пример.
1: Давай.
2: Даже вот фарш, например, новиковский, плохой пример, потому что там как раз это...
1: Сила бренда.
2: Да, сила, во-первых, Новиков. Во-вторых, там сразу... за большие деньги наняли звезднейшего дизайнера Москвы номер один, который Горыныч делала. У нее принцип, мы с ней тоже встречались, она говорит, если я говорю, потолок должен быть золотым, вы его делаете золотым, и мы сейчас об этом договариваемся, что, что бы я ни сказала, вы делаете. Угу. Если вы так не делаете, то я даже под, ну, не буду это.
1: Прикольно, не знал.
2: Да. Вот, вот так, это фарш. Поэтому это такой продюсерский проект высшего вообще полета.
1: Ну,
2: а Франклинсбургер — это один в один, вот просто теремок типа номер два. То есть парню 28 лет или там 30, Яков его зовут, классный совершенно, с высшим образованием, сумасшедшим вообще в финансах, от отца взял вот этот бизнес. Начал его развивать. И за два года он его поднял так, что, по сути, уже чуть ли не оборот, ну, не равные там Макдональдсу, Бургер Кингу, но вполне себе классные обороты показывает. Вот просто можно посмотреть. То есть это в чем-то оригинальный подход. Он, например, тоже... никто так не делает. У всех там как-то вот бутылочки стоят красиво, да? Он взял стаканы, налил туда айс-ти, закрыл это, этим, лимончик бросил. И вообще вот просто на прилавок 50 стаканов поставил, и там налит этот айс-ти.
1: Бери, да?
2: Ну, просто ты видишь так, о, ничего себе, ну, как-то так солидно выглядит. Ну, это как вот шаурма, ты подходишь, там какая-нибудь узенькая такая полосочка, да, ну, непонятно, это то ли остатки, то ли со вчерашнего дня, или ты подходишь, там бобина такая висит, угу. Такой, а, нифига себе, наверное, тут классно.
1: Свежак,
2: если
1: свежак,
2: столько,
1: да?
2: Если они столько повесили, значит, они столько продают, а если они столько продают, наверное, это классная
1: вещь.
2: Это
1: на автоматизме, кстати, да, происходит
2: вот
1: такое.
2: Какие-то такие, это же я и говорю, что вот эта насмотренность, то есть ты ходишь, вот прежде чем что-то начинать, надо очень глубоко войти вообще в тему.
1: Классно. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
1: Очень классно. Мне кажется, получилось живо, интересно. И о многом поговорить нам удалось.
2: Ну, буду рад, если кому-то помогут идеи.
1: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих

миллилитров – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Три фактора неудач.
2: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
1: Предвзятость подтверждения.
2: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо

0: система быстрого мышления, нам свойственна и медленная. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
1: Рефрейминг.
0: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя «а как на самом деле?», вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя «так как же мне стоит поступить на самом деле?».
1: Мышление роста или фиксированное мышление?
0: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
1: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
0: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
0: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
0: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
0: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Пепси пьют во всем мире, однако это не гарантия того, что прозрачная Кристал Пепси тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
0: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
0: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе. Все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
0: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось, даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Кредитный рейтинг Дагестана снизился до 686 баллов. Республика Дагестан на 71 месте в Российской Федерации. По данным онлайн-платформы «Кредит История», которая принадлежит Объединенному кредитному бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта в год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71 места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне 2025 года. Лидером рейтинга остается Москва с 779 баллами. Также в топ-10 по уровню кредитного рейтинга жителей вошли Санкт-Петербург, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и ряд других регионов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У некоего правителя было 20 сыновей. Незадолго до смерти он призвал их к себе, протянул колчан со стрелами и промолвил: «В этом колчане 21 стрела. Пусть самый слабый из вас вынет одну стрелу и сломает ее». Так и сделали. Стрела без труда сломалась. «Теперь, — продолжил правитель, — пусть самый сильный из вас сложит вместе все остальные и сломает их». Как ни старался самый сильный из сыновей, но сломать все стрелы вместе не удалось. Тогда отец сказал: «Сломать одну стрелу легко и просто. Сломать сразу 20 стрел не под силу даже богатырю. И потому завещаю вам жить, не разлучаясь, и быть всегда во всем заодно. Тогда даже самый могучий враг не сможет причинить вреда вашему царству».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Поговорим о самоуважении. Чего делает или не делает уважающий себя человек? Когда мы говорим об уважении, то надо понимать, что человек – это поступок. Это не внешность, это не слова, которые он говорит. Это даже не титулы и звания. Это поступок. Во-первых, уважение возникает у нас, когда другой человек поступает так, как мы считаем нужно поступать, когда он проявляет то, что для нас ценно и важно. Соответственно, когда мы сами себя так ведем, то это вызывает у нас самоуважение. Давайте подумаем, какие же признаки человека, который уважает себя. Первое. Уважающий себя человек ценит свое время и время других. Он не позволяет себе неэффективно использовать время и не позволяет себе игнорировать то, что другие люди ценят время. Такой человек старается не опаздывать, такой человек живет по графику, не позволяет себе лениться. Второе. Уважающий себя человек не может игнорировать свой комфорт, свое здоровье, а также комфорт и здоровье окружающих. Уважающий себя человек никогда не позволит закурить, не спросив разрешения, или курить в присутствии других людей, или наносить вред здоровью других людей. Ценит свой комфорт, но при этом уважает комфорт окружающих. Такой человек никогда не позволит, чтобы его телефон зазвонил во время какого-то массового мероприятия, во время совещания. Такой человек не позволит себе взять телефон в руки, когда к тебе пришел человек. Этот человек потратил время, приехал к тебе. А тот, кто звонит, всего лишь набрал 9 цифр. Третье. Уважающий себя человек не может игнорировать свое собственное счастье и не задумываться о комфорте и счастье других людей. Каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Бог создал каждого из нас, чтобы мы использовали весь окружающий мир для того, чтобы выстроить свой собственный путь к своему собственному счастью. Уважающий себя человек, конечно же, это понимает. Следующее. Уважающий себя человек ценит свою свободу и свободу других людей. По Фрейду, свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Уважающий себя человек старается слышать себя, иметь свою собственную точку зрения, а не повторять чужие. Старается слышать, что ему подсказывает собственная интуиция, понимает, что нужно ему, и уважает, что другие люди тоже имеют право иметь собственную точку зрения и идти к собственному счастью. Уважающий себя человек, он очень толерантен. Вот эта демократичность, когда ты сам понимаешь, что имеешь право высказать свою точку зрения и предоставляешь другим право иметь свою точку зрения, к сожалению, эта демократичность, она формируется только если ребенок воспитан в демократичной среде и в демократичной семье, когда его слышали, когда у него было право сказать, что он думает. Уважающий себя человек никогда не завидует. Он не может позволить себе хотеть то, что ему не принадлежит. И это не проявление, это действительно внутреннее состояние. Было еще одно определение свободы, которое было сформулировано в рамках марксистско-ленинской философии. Я очень уважительно отношусь к этому определению. Свобода – это осознанная необходимость. Если я сам ассимилировал в себя какое-то ограничение, что что-то нельзя, то я не испытываю стресса от того, что мне это запретили. Я же сам решил так не делать. И вот когда человек сам решил так не делать, то он чувствует себя совершенно комфортно, даже в случае, если ему чего-то нельзя. Уважающий себя человек умеет признавать собственные ошибки, и как одно из проявлений этого, уважающего себя человека очень высокое чувство самоиронии. Вообще самоирония – это обязательно свойство любого интеллигентного человека. Он совершенно нормально относится к критике, и главным критиком себя всегда оказывается он сам. И при этом оказывается в выгодном положении, потому что если он сам критично к себе относится, то фактически он опережает тех, кто мог бы его критиковать. Интересно, если вышел человек на сцену, лектор, и он говорит: «Вы знаете, я немного волнуюсь, и, может быть, я буду запинаться, я часто выступаю, но я не самый опытный спикер», то вот это вступление приведет к тому, что вся аудитория в течение всей лекции будет подмечать его удачи. А если человек вышел и сказал, что я самый лучший спикер в этой стране, то вся аудитория будет ловить его промахи. Как интересно, всего лишь одна фраза полностью меняет отношение к нему всей аудитории в течение всей лекции. Следующий. Уважающийся человек не боится изменений. Он толерантен к неопределенности. Это одно из самых важных качеств, которые сейчас нужно формировать у наших детей. Мир становится все более неопределенным. Если раньше по прошлому можно было предсказать будущее, то сейчас это невозможно. Нашим детям жить в мире абсолютной неопределенности, когда все больше будет черных лебедей, появляющихся событий, которых мы совершенно не ожидали. И вот такой спокойный, уравновешенный, взвешенный внутри человек, устойчиво стоящий на ногах, вызывает уважение. Он настолько внутренне устойчив, что события внешнего мира не способны его раскачать и вывести его в состояние равновесия, потому он и не реагирует. И это вызовет доверие и уважение. Тебе захочется оказаться рядом с ним, если что-то будет происходить. Уважающий себя человек старается меняться сам, но не будет пытаться менять других людей. Уважающий себя человек принимает окружающих такими, как они есть. Уважающий себя человек никогда не будет самоутверждаться за счет других. Например, уважающий себя сильный никогда не позволит себе применить силу или упрекнуть тех людей, кто вокруг него, что они его глупее или слабее или беднее. Он самодостаточен, и поэтому ему не нужно унижать других для того, чтобы оказаться выше. И последний уважающий себя человек никогда не боится отличаться, никогда себя не сравнивает с другими людьми. Он самодостаточен, он знает себе цену, но при этом уважает других и понимает, что все разные, имеют право быть разными. Это опять о толерантности. Очень важно научиться уважать других людей. В каждом есть что-то, за что человека можно уважать. И, конечно же, очень важно соответствовать самому тем требованиям, которые предъявляют другим людям. С этого и начинается самоуважение.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Мысли вслух.
4: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
5: Есть такой нюанс, действительно. Хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, просто работает и работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбаи, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопрос, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
3: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте сегодня поговорим о мечтах, о том, как реализуются наши желания. Мы с детства привлекаем мечтать. Нас сказки приучают к этому. Мальчики мечтают о принцессах, девочки о принцах. Но есть такая фраза: бойтесь ваших желаний, они иногда сбываются. Почему же существует такое выражение? Фрейд когда-то придумал такую конструкцию мозга, что мозг состоит из трех частей: бессознательное, ид, оно, сознание, эго, и суперэго, сверхсознание. С точки зрения нейрофизиологии это, конечно, не так, но так оказалось удобно для психологов, психотерапевтов, коучей. И вот бессознательное, оно получает миллионы сигналов каждую секунду от тела, получая информацию о том, какие происходят процессы, какие изменения параметров гомеостаза, поддержания баланса внутренней среды. И действительно, это миллионы, может быть, даже десятки, может быть, сотни миллионов сигналов в секунду. И задача бессознательного – их проинтегрировать и понять, какие из этих сигналов самые актуальные, самые системные. И вот если из миллионов сигналов вдруг оказывается, что половина говорят о том, что не хватает влаги, то бессознательное переупаковывает эту потребность в некий такой сенсорный образ и передает этот сенсорный образ сознанию. Сознание не имеет доступа ко всем каналам сигналов, которые получает бессознательное. Но оно получает от бессознательного уже интегральный образ, который приходит в виде такого ощущения, как жажда. Его очень трудно объяснить словами, но мы-то знаем, что это жажда. Параллельно бессознательное передает в сознание и способы удовлетворения этой потребности. Сразу возникают образы стакана воды, бутылки минералки. Сразу возникают фантазии по поводу оазиса, по поводу журчания ручейка. И бессознательное перенастраивает наш мозг, что наши сенсорные аналитические системы начинают гораздо более чувствительно воспринимать из окружающего мира того, что связано с водой. Вот эта перенастройка называется доминанта. И сразу наш мозг начинает гораздо более чувствительно реагировать на все, что капает, на все, что там звенит, как стекло, на блестящие образы, на отражающие поверхности. И гораздо более чувствительны мы становимся к тому, чего мы боимся, либо чего мы очень хотим. Человек, который боится цифры 66, он обязательно где-нибудь ее увидит. Вы не заметите, а он заметит, что рядом проехала машина 366. Беременная женщина, выходя на улицу, увидит всех беременных. Хромающий человек увидит всех людей, у которых проблемы с движением. Когда человек способен услышать свои потребности изнутри, то бессознательное ему будет помогать. Это же оно передало эту потребность. Оно на стороне реализации этой потребности. А бессознательный – это такой всемогущий волшебник. У него под контролем наши эмоции, наша воля, наше восприятие мира. Не задумывались, почему иногда мы просыпаем и не слышим будильник? А бессознательный просто не считает нужным проснуться для того, чтобы идти туда, куда бессознательно не видит, такую пользу получит. Все, о чем мы мечтаем, оно произойдет. Но не раньше, чем сложатся три обстоятельства. Когда я этого достоин, то есть когда я в мир отдал достаточно по разным каналам, чтобы получить то, о чем мечтаю. Ваши мечты исполнятся, но не раньше, чем вы к этому готовы. А я не верю, что это твоя мечта. Ну как, я же этого хочу. Ну, это хотелка. А почему вы не верите? Да потому что я не верю, чтобы в мечте не было тебя. Бессознательный маленький ребенок, она не может хотеть, если не понимает, что оно получит для реализации потребностей. Где там реализация ваших потребностей 10 тысяч деревьев в родном городе? Вы там уже даже не живете. И вот эти три правила: когда я этого достоин, когда я к этому готов и когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Очень часто мы пытаемся мечтать о том, к чему мы не готовы.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, приветствую вас на следующем броукасте. Сегодня у нас удивительный гость. Я очень люблю таких гостей. Компании, которых все знают, но человека не так хорошо знают. Компания «Теремок». Михаил Гончаров, спасибо большое, что делишься своими инсайтами, опытом.
2: Спасибо, что пригласил. Очень рад. Люблю общаться, дискутировать и раскрывать свою позицию более полно. Потому что столкнулся с тем, что иногда какие-то слоганы, отдельные фразы раскрываются совсем не в ту сторону, в которую ты вкладывал.
1: Конечно, для этого есть длинный формат. Но все-таки давай коротко познакомимся с твоей компанией. Естественно, все наши дети нас постоянно туда тянут. А какие факты ты бы сейчас назвал? Топ-5 фактов про свою компанию.
2: 26 лет в этом году, в октябре, исполнилось компании. 342 ресторана. Примерно 1-2 в месяц мы открываем. Больше 5000 сотрудников. И в этом году уже мы, надеюсь, превысим 20 миллиардов оборота. И в этом сегменте, в нашем, у нас такая ниша достаточно эксклюзивная. То есть это и не фастфуд, и не ресторан с официантами. Это фаст-кэжуал сегмент. Да. И русская кухня.
1: То есть, это один из ресторанов, который не копия, потому что очень многие были копии все-таки, да, там. Да. Ростикс, это там KFC, вот очень много форматов пришли из Европы. Сейчас, кстати, форматы идут из Азии, очень многие тащат сюда, по сути, формат.
2: А у тебя уникальный формат. В какой-то мере уникальный, да. Даже вот, например, если взять такие хорошие концепты, как фарш, Франклинс Бургер или вот почивший Black Star Burger, вот, они все-таки очень близки к тем форматам, которые до них были там 10 лет, 15, 20 лет назад сделаны. Вот. А здесь развитие органичное, ежегодное, не только вот по количеству заведений, но если вот взять, допустим, кухню, то лет 10-15 назад, наверное, четверти тех блюд, которые сейчас в топе продаж, их не было просто в меню. Буквально. То есть концепция, вернее, идея как выглядит. Мы подсматриваем на рынке, что есть интересного, какие вкусы, какие продукты. Ну, например, вот лисички. Ну, идея показалась интересная. Мы с моим заместителем приходим к маме и говорим, вот есть лисички, вот что с ними можно сделать. Ну, это самое простое, например. И родился фестиваль лисичек. Там блины и этот суп с лисичками. Вот. Или осетрина. Там и салат с осетриной, и блинчик, и уха с осетриной.
1: Ну, основные бестселлеры все равно, наверное, вечные, правильно? Какие топ-3 позиции?
2: Топ-3 с первого дня – это блин с ветчиной и сыром, естественно.

0: Ну, то есть я даже вот за все время, может быть, и не вспомню ни одного дня, чтобы какой-то ресторан новый не открывался. Были, может быть, года, где мы там 8 точек открыли за год в Москве, там, и, не знаю, там 5 или 6 в Петербурге. Но в некоторые года было и там 25. Но было легче, когда в Москве и в Петербурге активно торговые центры возводились.
1: Да.
0: И сейчас, конечно, Москва – это такая мировая столица торговых центров. Это просто нонсенс. Вот я где не бываю, я до сих пор не могу поверить, что вот это произошло. То есть такого количества больших профессиональных ТЦ нет нигде в мире. Как...
1: Но количество квадратных метров на 1000 населения, Москва не чемпион.
0: Торговой площади,
1: да,
0: правильно?
1: Да, да. Да.
0: Ну, потому что исторически, опять, такой дефект развития, очень мало возводилось коммерческой недвижимости.
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: просто
1: да.
0: Жилой дом стоит, а... Это даже интересное наблюдение в Германии, вот как-то я шел по Эрфурту. Старый городишко такой, и старая пешеходная улица, дома все, там, 18-й, 19-й век, там, вообще 17-й. И на что я обратил внимание, дом, может быть, невероятно красивые, с какими-то бюстами, барельефами, весь в золоте, но строго первый этаж, две витрины, входная дверь, а над дверью мощное большое пространство для вывески. То есть в 18 веке всегда торговля была, и для нее вот такая вывеска. Это почему я на это обратил внимание, в Москве как раз ввели код города, и невозможно было. На некоторых наших ресторанах вывески вот буквально вот такие. Представляешь, вот ты с 200 метров смотришь, там вот вывеска вот такой высоты. Вот такой вот код ввели. И на домах, если ты сделаешь больше, ты закроешь вот эти архитектурные детали. А немцы строили сразу для торговли.
1: Получается, плавный рост, постоянный такой ритм. В какой момент ты уже понимал, что тема точно летает?
0: Ты удивишься. В первый момент, как я увидел теремок, который работал в первый день... То есть я немножко так как боялся, я даже не пришел к открытию. Это был первый...
1: Это 98-й год.
0: 99-й, в феврале как раз. В 98-м началось конструирование концепции, а в феврале была первая торговля уже за живые деньги на Поклонной горе. Ну, я всех обучил, все настроили, все должны были привезти, и вот там в 10 утра открыться. Ну, а я поехал, ну, чтобы не мельтешить, там все знают, кто что делает, думаю, приеду там 10:30. Приезжаю и вижу перед теремком стоит 40 человек в очередь. А еще рядом такой вот грустный товарищ, у него столик, и на столике какие-то термосы, какие-то коробки, и там блины готовые продают, которые они выпекли заранее. В два раза дешевле, и никого нет. И ко мне очередь. Поэтому я тут, я сразу и всем всегда и говорил, что идея, да, она... Классная, а именно от нас зависит, от нашего профессионализма, сможем ли мы из нее сделать крупный бизнес.
1: Да, получается, сразу пошло, вот да, прям формат да. Угадали, очереди, и потом даже не приходилось сильно менять формат, правильно?
0: А вот менять как раз приходилось, и это как раз очень такой классный вопрос, потому что, опять, по причине слабенького, маленького стартового капитала, там, ну, общий вот бюджет был на открытие там 90 тысяч долларов. В лучшем случае один дохленький ресторанчик мог бы открыться. А я поэтому решил, чтобы сразу все-таки это была сеть и на улицах, и поэтому это были уличные киоски. В Москве Тонары, а в Петербурге мой партнер Виталий, он запускал такие типовые киоски питерские.
1: Это очень маленькая площадь.
0: Да, там 4-6 квадратных метров. В Питере вот 4,5 квадратных метра, в Москве 6. А потом трансформация формата произошла, когда мы начали открывать уже ресторанчики. Уличные и на фудкортах. Mm-hmm. И тогда меню как раз и появилось то, которое изначально задумывал. Просто я изначально и не думал, что это только блины. То есть речь шла все-таки про русскую кухню, про супы, которые там... Ну, достаточно много.
1: Это тоже русская такая особенность. Суп очень популярный, да.
0: Приезжал Пьер Ганьер, такой звездный мишленовский шеф из Франции. Он как раз поездил по России много, изучал, смотрел рецепты. И у него два вывода. Первое, вы недооцениваете свои супы. Это прям реально бомба, потому что ну, у нас там что, буйобес и луковый суп, и все. А у вас вы как-то собрали так вот эти все супы, вы их едите, главное. То есть это такое ваша сильная сторона кухни. А второе тоже неожиданное, говорит, для меня, что носитель кулинарной культуры в России – это женщина. Потому что у нас, ну, как, ну, шеф, все шефы – мужчины. Ну, это редкость, женщина-шеф-повар. А у вас, говорит, чтобы поесть русскую кухню, надо идти кому-то домой. И вот там вас накормят русской едой.
1: Слушай, ну, 90 тысяч – все-таки большой стартовый капитал, потому что тогда, в 98-м году,

0: году 90 тысяч долларов, это, образно говоря, это как сейчас миллион долларов.
1: А, ну, тогда поправочка, знаешь, какая? Ну, 90, да, но моих там было 30. То есть 60 – это с прошлого бизнеса, который просто спикировал. Это остались денежки, которые я у товарищей, знакомых, друзей просто взял в кредит.
0: Они верили в тебя? В тебе в этот момент сколько лет было в этот
1: 28.
0: Момент? Ну, и уже какие твои друзья считали, что тебе можно доверить деньги в долг?
1: Ну, я эти деньги уже к тому моменту года два, наверное, использовал для расширения оборотного капитала. Я же торговой, оптовой торговлей занимался. Ну, не оптовой, а я оптом закупал и продавал через московские универмаги технику. И для закупок я у ребят... Это бывшие выпускники тоже Московского университета, прям, ну, реально друзья мои. И они мне доверили.
0: Получается, ты наторговал своих 30 тысяч и взял еще из оборотного капитала деньги твоих друзей, переложил просто в новый бизнес. Они никакую долю, ничего не получили. Просто ты брал под
1: проценты. Не, я просто расписку под проценты. Причем я даже вот сейчас мы говорим, там, ставка какая-то. Реально, 60 тысяч были 28 годовых.
0: Под 28 годовых ты брал?
1: В долларах, да. Я в долларах
0: брал. Дорогие деньги.
1: Да.
0: И как быстро ты их вернул? Сколько?
1: Года через два. Где-то 2.5, вот так. Как раз уже пошел период такого банковского кредитования, и уже это, конечно, другие были более щадящие ставки.
0: Здорово. Ну, слушай, такая редкая история. В основном все там долго мучаются, там меняют, ищут. А у тебя прямо открыл,
1: слушай,
0: пошло.
1: Ну, ты знаешь, смотри, еще раз. Если бы не было перехода на фудкорты, а потом не было перехода с фудкортов в современный формат ресторана с посудой, то это точно бизнес бы уже стагнировал. Mm-hmm. Был бы оборот сейчас не 20, а, ну, 7 или 8, например, вот так. Это просто гарантированно. Я же просто по показателям это все видел. То есть это не моя фантазия, что надо развиваться, хочу ресторан, хочу посуду. Или там торговать. Ну, с киосков на фудкорты, в общем-то, логичный переход, потому что, ну, понятно, более солидный, серьезный формат. Но с фудкорта переезд в рестораны, это такая, ну, можно даже сейчас сказать, смелая задумка, идея. И мы ее продолжаем реализовывать. То есть мы сейчас стараемся в год там 3-4 ресторана с фудкорта перетащить в формат ресторана. Почему не больше? Во-первых, это не настолько идеально окупается, как новый ресторан. Ну, потому что мы же имеем оборот. По сути, мы ресторан закрываем и делаем новые большие инвестиции. Ну, и не всегда хорошие помещения по хорошим условиям доступны. Поэтому постепенно вот такой вот план выехать из концепции фудкортов совсем, но не переезжая с торговых центров.
0: Да, но это не фундаментальное изменение, по сути. Это, есть как бы формат меняется, да, но фундаментальная ценность остается.
1: Ну, фундаментально на фудкорте просто там были только блины, там, скажем, видов 20, да, а фундаментально появились супы, салаты, вторые блюда, пельмени.
0: Более полезная еда.
1: Кухня, да, она глобально расширилась. И еще момент в самих блинах, опять, тут уже, наверное, 3/4 топовых продаж, кроме вот блина с ветчиной, сыром и какого-нибудь там блина с вареньем клубничным, это все как раз последние 15 лет. И опять же, без них на примитивных начинках ничего бы не получилось. То есть мы делаем очень, ну, серьезные собственные в нашем цеху, сами солим рыбу порционно, сами запекаем в своих маринадах буженину, куриную грудку. То есть это такая очень тонкая. То есть если вы работаете на готовом сырье, вот, которое поставляют с фабрик, оно же все один и тот же вкус. То есть вы в разные рестораны пришли, а вкус один и тот же. А у нас это свое, поэтому вкус свой.
0: Слушай, так интересно. Ну вот смотри, любая компания, которая вот так доходит до 400 там точек, это некое явление. Потому что конкурентов, я себе представляю, было много.
1: Были серьезные. Один у меня забавный эпизод был. Помещение в аренду хотели снять, и мне назначили встречу с собственником, с представителем собственника. Я приехал, он говорит, ну, а что там, как вот блины, теремок? Я ему многое рассказывал. Так откровенно все, душевно. И он такой, блин, как-то неудобно. В общем, ты знаешь, я вообще приехал из Америки, и у меня задача сделать вот с блинами тоже фастфуд. Просто ты такой вот так мне все рассказал, мне как-то так неловко теперь стало, короче. Я говорю, молодец. Сначала все рассказал ему, потом он мне признался. Ну, я не буду светить, но это, в общем, такая известная компания московская, они вкладывались в этот проект, открыли 6 точек, При том, что у них были там сотни вообще ресторанов, и не пошло.
0: В чем причина, как ты думаешь?
1: Вот это... Ну, причина, мне кажется, вот тут вчера попалась мне концепция подход менеджера и подход основателя.
0: Да, да,
1: вот,
0: да.
1: Вот им не хватало, мне кажется, личного участия. То есть это очень тяжело душевный проект запустить командой менеджмента, который там так... Ты в Америке же чем-то управлял... сетевыми ресторанами, ну, тут тоже сетевой ресторан, а это, ну, так не работает.
0: Кстати, есть фильм «Основатель», который про Макдональдс, там тоже, там он, кстати, говорит, что имя, название очень важно, на твой взгляд, название важное, вот «Теремок» все-таки классное название.
1: Тоже мама придумала, ее попросила.
0: Какая доля у мамы? Рецепты она, название она, локация она.
1: Не, ну, она создала, вот если серьезно, да, кроме названий и рецептов, она еще школу блинопечения тоже создавала. То есть методика выпечки, там лишние движения и так далее. То есть это ее вот такое направление было работа.
0: Знаешь, мне кажется, это такая крутая история у тебя с мамой. Это просто, ну...
1: У нас хорошие отношения всегда были.
0: Вообще, иметь какой-то проект с мамой, что она чувствует свой вклад, и это же так круто вообще.
1: Слушай, так даже, знаешь, интересно, я когда в школе учился, это же СССР еще времена были, я ей обещал, что ей нравилась кухня всегда готовить, хотя она музыкант по профессии вообще, пианист. Я говорю, я тебя в Париж повезу. А она как-то Париж хотела увидеть. И, в общем, я когда уже, вот, сказать, повзрослел в 98-м, мы туда поехали. Я говорю, все, вот я же тебе обещал, поехали. И мы там как раз на Елисейских полях увидели, как эти все пекут блины. Вот. И благодаря вот этому даже обещанию, которое я сдержал, я, в общем, укрепился. Вернее, не укрепился, я как бы зацепился, вот так скажем, за идею. А запустил уже как раз, потому что благодаря вот этому кризису предыдущий бизнес, он просто обрушился. Вот, поэтому вот мне даже жалко, когда у людей бизнес деградирует плавно, и это как вот лягушка, да, которую медленно варят.
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да,
1: ты вроде
0: кошмар.
1: Бы что-то есть, что-то надо делать, и ты выпрыгнуть не можешь, да, из истории.
0: Очень
1: и
0: трудно.
1: Вот медленно тонешь, тонешь.
0: И обычно все ресурсы сгорают, а вместо того, чтобы их перенаправить.
1: И время теряется, жизнь, она конечна.
0: Да,
1: то есть в этом смысле вот кризис, он, конечно, в любом случае очень будет, ну как, это стресс мощнейший, да, то есть...
0: Там была острая боль.
1: Это острая боль, позитивный стресс, но ты через него перешагнул, и дальше у тебя все, перспективы развития. А если так медленно будешь гаснуть, это да. Все вообще в алкоголизм уйдет или еще куда-нибудь.
0: Да, в этом смысле кризис 98-го был такой резкий, быстрая боль и быстрый отскок.
1: Да.
0: Даже вот такой вяло текущий кризис.
1: Сейчас, кстати, ругают, что Центробанк, надо, говорит, некоторые экономисты говорят, надо было вот когда начали повышать ставку, надо было сразу зарядить 30 вообще. И все бы, все успокоились, все бы встало, а потом бы потихонечку
0: снижали.
1: Но они
0: снижали. И так достаточно смелые шаги делают. Знаешь, в других странах там повышают там по чуть-чуть.
1: Да, но это очень такой интересный, конечно, эксперимент. У меня свой взгляд есть. Я, во-первых, вижу, что вот эта высокая ставка, вот в тех бизнесах, которые работают, она приводит к тому, что слабые бизнесы уходят.
0: Да.
1: И расчищают место для сильных, и у сильных не так все плохо, как могло бы показаться.
0: Конечно.
1: Но тонкость еще в том, что если не оказывать адресную поддержку, помощь или даже...
0: Да, происходит несправедливость где-то, да.
1: Не, новые проекты, я про новые проекты, они могут, конечно, не запускаться, они могут быть очень нужны. Ну, то есть какое-то предприятие деградирует, например, да, делает важную продукцию. Кто-то хочет новый завод построить, а реально со ставкой 21 ты
0: да.
1: не запустишься.
0: Да, да,
1: вот.
0: Да.
1: И получается, старый умрет, а новый и не возникнет. Вот тут нужна адресная работа. Ну, Минпромторг, наверное, понимает.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: После ежегодного большого обновления реестра малого-среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля этого года в нем числится более 6 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 3,5% больше, чем было годом ранее. Все это следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 7,5%. Число же организаций, напротив, сократилось на 5%. Эксперты связывают такую разноправленную динамику как с попытками предпринимателей оптимизировать бизнес на фоне роста налоговой нагрузки. Поясним, в реестр попадают юрлица и индивидуалы по таким критериям, как размер годовой выручки и количество сотрудников. Для микропредприятий пороговое значение не более 120 миллионов рублей выручки в год и до 15 человек персонала. Для малых предприятий – 800 миллионов рублей и 100 человек. Для средних – 2 миллиарда и 250 человек. При большом обновлении реестра на 10 июля из него, в частности, исключают как превысившие это порог, так и не сдавший отчетность в срок.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают